мы молчать не будем. Мы будем счастьем делиться. Присоединяйтесь, настраивайте на авторадио все свои гаджеты. Мы у вас и в смартфоне в виде мобильного приложения. Дружим с умной колонкой. Смотреть видеотрансляцию можно на сайте авторадио.ру. И в вашей машине, конечно же, мы тоже звучим. Делайте громче и смело кричите о своих чувствах. Олеся Соболева на связи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
8: Акции действуют до конца года.

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Реклама на автора.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
6: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
7: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П. 321-668-001-46-98.
0: Реклама на автора.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Любовь – это зачастую не слова, а действия. Сообщи, когда едешь – это любовь. А действие теплее – тоже любовь. Давай провожу. Ну, конечно, любовь. Мы замечаем знаки повсюду и не сопротивляемся чувствам. Делюсь ими с вами и я, Олеся Соболева, в эфире Авторадио. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! И какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
7: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
8: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
9: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-328-0061-046-98.
10: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
11: Акции действуют до конца года.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: До Углерея первый этаж.
14: Нужны двери? Звони!
15: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
16: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
17: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
18: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айда-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айда-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айда-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
6: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца». 715555.
7: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П321-668-001-46-98.
8: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: старыми долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на автора.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве 5 утра. Авторадио.

пока не опоздали, поэтому лучше подготовиться сейчас, чтобы уже 10 сентября с удовольствием и трепетом слушать эфир в ожидании звонка. В четверг у нас третий суперфинал игры «Много денег». Люся Чеботина, Вика Дайнека, Гаязов Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие другие будут делать вас счастливее в эфире радио номер один в стране. Так что меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь желанием на нашем сайте, а вы мечтаете о разном. Кто-то о квартире с видом на Газпром-арену, кто-то слетать на Маврики и поплавать с китами, а кто и о своем собственном лесозаготовительном комплексе. Исполним мечту уже 10 сентября. А я, Олеся Соболева, желаю вам удачи и много денег.

0: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
2: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООО «Элвис Крем».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
9: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни. Ведь нас ждет еще больше пиццы.
10: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай Космопицц, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
11: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П321-668-001-0698.
12: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
15: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
17: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
18: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
19: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25

0: 22-25.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
11: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
13: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
14: ИП «Домаев Равиль Фаязович». УГНП 323-645-700-095-598.
15: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
16: Реклама на «Авторадио».

0: Люби меня.
1: Группа «Градусы» всем раздала задание, но у нас на этот день свои планы. У кого-то скромные, у кого-то смелые, а может и вообще далеко идущие. Ну и мы построили маршрут к своей цели, не замечая препятствий, едем в компании первого автомобильного радио страны. Олеся Соболева у микрофона. Привет вам от Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. Ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Агат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают «Агат РФ Пробег». 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
8: «Агат. Продавай выгодно».
9: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
12: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
13: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
15: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
16: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
17: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
18: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
17: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
19: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
20: Категория 16+.
21: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
22: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
24: 39-36-36.
25: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
26: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
27: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
28: В синем.
27: А тебе, Сереж?
29: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
27: Те, что с гусем.
29: Так они все с гусем.
27: Так я все и возьму.
30: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
31: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
32: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
33: Авторадио.

0: приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он мне изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось.

0: все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
2: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
8: Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Реклама. Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
2: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117 решетка 4 или 38 19 20. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 миллиметра, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
4: Не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина» 74-44-54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2006 года.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в «Победе». Скоро открытие. Саратов, улица Тархова, 46Б.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
13: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ООО МКК АЗ-68.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Радиоканал «Авторадио Саратов».
16: Без возрастных ограничений.
17: Выборы 2026.
18: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. ЕГЭ загоняет школьников в стресс. А занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
17: Радиоканал «Авторадио».
16: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца,
8: а сериалы.
9: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
10: И бесплатно.
11: Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Россию проник из ЕС устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Новый мутировавший возбудитель туберкулеза начал циркулировать на территории России. Об этом стало известно из исследования европейских ученых, пишет «Известия». Опасность нового штамма заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Такой вариант возбудителя туберкулеза распространен в ЕС и Беларуси, сказано в публикации. Заражение штаммом-мутантом происходит так же, как и обычным туберкулезом, воздушно-капельным путем при длительном контакте с больным. Этот штамм не является более заразным.
2: Про людей.
1: Первая группа сотрудников закрытого в Германии русского дома вернулась в Россию. Им было дано всего 7 дней на сборы, и выезд из страны сообщил Россотрудничество в своих соцсетях. На вокзале в Нижнем Новгороде коллег с цветами встречал глава ведомства Игорь Чайка. Он взял на себя личный контроль за трудоустройство каждого из вернувшихся, пообещав найти им места как в центральном аппарате, так и в других представительствах или на новых площадках. Еще одна группа сотрудников сейчас следует на автомобилях через Европу, чтобы сохранить и вывести часть материальных ценностей учреждения. Русский дом проработал в Берлине более 4 десятилетий. За последние 15 лет его посетили свыше 3 миллионов человек. В сотрудничестве подчеркивают, что, несмотря на закрытие, накопленные человеческие культурные связи невозможно ликвидировать одним политическим решением. Напомню, 1 сентября глава немецкого МИД официально объявил, что ФРГ в одностороннем порядке расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине и закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября. В российском МИД этот шаг назвали целенаправленным разрушением двусторонних отношений.
2: Про регионы.
1: Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за случаев выхода медведей в город. Об этом сообщили ТАСС в мэрии. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей. Ранее в Бурятии медведь напал на мужчину, который провожал жену на автобус. Супруга успела позвать на помощь сельчан, которые с ружьями отогнали зверя. Однако пострадавший мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Во Всероссийском обществе охраны природы объяснили, что медведи стали чаще нападать на людей, в первую очередь из-за взрывной популяции. Численность медведей за последние 20 лет увеличилась в 2 раза. Кроме того, меняется ареал их обитания.
2: Про правила.
1: Минпросвещение разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Ковцов. Он уточнил, что для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам.
2: Про Японию.
1: В Японии проведут турнир по сну с главным призом в 1 миллион рублей. Участникам дадут 90 минут, чтобы уснуть быстрее соперников. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон или уснет в самой необычной позе. При этом спокойно заснуть конкурсантам не дадут. Их будут специально мешать. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Друзья, врубаем звук на полную мощность. У вас есть 2 секунды на это. Сделали? Молодцы. Привет всем, кто уже проснулся, поймал нашу утреннюю волну и готов провести этот день с улыбкой на лице. Ребята, благополучно мы движемся навстречу к выходным. Надеюсь, что у вас планы уже какие-то намечены. Единственное, что точно план какой, это поучаствовать в финале супер игры «Много денег на Авторадио». Третий суперфинал, мощнейший, который исполнит мечту одного из вас, случится уже. Да можно, в принципе, отставить уже таймер, что это очень скоро случится. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Если вы еще не в игре, то, конечно же, в нее вступайте. Мы об этом вам еще раз напомним. А мы это человек, который вчера, если вы видели... Подмосковье, северное сияние. Это Ванька фоткался на новый загранник.
2: Я убавлю вспышку.
1: Иван Броневой.
2: Доброе утро всем. И наш московский эксклюзив Денис Курочкин.
1: Почему?
2: Ну, потому что москвичей в нашем коллективе ты. Все.
1: Я в красной книге. Сергей Семенович.
2: Он, кстати, тоже приезжий.
1: Ну, тут... Давайте дальше. Без шуток. Утром, значит, прямо сейчас устроим парад классной музыки, ребята. После мы с вами окунемся в мир сообщений. Благодаря вам же опять мы сможем организовать драйв-чат по номеру 915-459-2020. Ну и, конечно, много подарков и интересных диалогов. Традиционно. Все, 7.05. Давайте-ка начинать. Встречаем новый день вместе. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали». Здравствуйте, приветствуем всех. Это авторадио, радиостанция, радующая вас ежедневно. И мы открываем здесь наш осенний драйв-чат. Так, в студии по-прежнему Иван Броневой, ничего не поменялось?
1: Да, и Денис Курочкин.
0: Давайте пробежимся быстренько по событиям, по которым случились, пока вы спали. Кофе вредит, говорят, костям. Ну, это, наверное, пишут те, кто производит чай. Дальше. Концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится. Поговаривают, что «Газпром-арена» начала поиски всевозможных ребят, которые будут там находиться, помогать, а также в компании, которые будут осуществлять продуктовую там вот эту загрузку. В общем,
1: обслуживающие.
0: Да, на эти даты. Москвичи назвали адекватную зарплату. Девушки считают, что 145, мужчины говорят, что 190 более чем. Ну, не знаю,
1: Мне нравится, что мужчины говорят побольше, как будто имеют в виду женщин, зарплату жены.
0: Ну, побольше это потому, что все-таки девушку надо баловать, Иван. Цветы, сходить куда-нибудь в кафешку, что-нибудь подарить. А господин Трамп перешел из блондинок в брюнетку. Ой, в брюнет.
1: Теперь я думал, это экстра новость, а это просто интересная новость.
0: Вот, хотел узнать, что за краска, мало ли. Но это все не то, что достойно вашего внимания. Ведь в нашем драйв-чате мы приковали взгляд, друзья, и увидели, не смогли даже перелистнуть. Это новость, которая прилетела из Италии. Там разыгралась настоящая драма. Мужчина купил лотерейный билет, увидел на нем отметку «Не подлежит выплате», расстроился и выкинул его в мусорный бак. Все, говорит. Да и, ну, зачем ему эту макулатуру, выкинул и все. Он просто, на самом деле, не понял, что выигрыш в 1 миллион евро нельзя забрать именно в этом мелком киоске. К счастью, я такой, на самом деле, впервые вижу, парень вовремя осознал ошибку, а компания по вывозу отходов проявила чудеса, действительно, детективного искусства, отследила грузовик до свалки и нашла этот кусочек бумаги среди тонн мусора. Собственно, ему и вернуло. То есть история с хэппи-эндом. Представляешь, теперь в Италии есть один миллионер. Я надеюсь, он должен с этими ребятами с мусоровоза поделиться, конечно.
1: Ну, наверное, им спасибо всем сказал, да. И крепко руку пожал.
0: Ну, как мы и привыкли. А они придут всей семье, ну, как бы на хлеб намажут. Так вот, эта история нас заставила задуматься о фортуне. Давно мы это слово вообще не произносили. Давайте сегодня вспомним самые приятные, счастливые моменты и устроим, так скажем, опрос по теме «Везучий вы человек или нет?». Когда вам в жизни крупно, неожиданно или даже, может быть, абсурдно, чертовски повезло, что вы даже себе не верили?
1: Ну, если про меня говорить, то мне один раз повезло.
0: Это все ради тебя.
1: Ради, если ради меня, то тем более 300 рублей. 300 раз. Мне это самое крупное, что было в моей жизни.
0: Ну, может быть, вы тоже, ребят, нашли крупную сумму на дороге, как Иван. Выиграли в конкурсе, о котором забыли. А может, вытянули единственный, короче, выученный билет на сложнейшем экзамене.
1: А я, кстати, находил я 5000 рублей, но я их не поднимал. Я вообще опасаюсь поднимать деньги.
0: Это не надо, поднимать не надо.
1: Вот, поэтому выиграл 300 и
0: молодец. Ну, да. Я напоминаю, что есть счастливый 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио. Это лучшее, мне кажется,
1: что могло придумать человечество.
0: Возможность поймать удачу за хвост, поэтому, да, да, воспользуйтесь. Ну и про драйв-чат не забывайте. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все открыто, поехали.
2: Поехали! Драйв-шат.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 8.15 в Саратове, это «Автомонитор». Меня зовут Андрей Смирнов. Всем вам я желаю доброго утра и до конца дня буду держать в курсе дорожной обстановки. Сейчас на Яндекс.Картах 6 баллов. Из юбилейного заторпа Усть-Курдюмской и аэропорт от парка Изумрудный до улицы Симбирской, и там же стоит Вешний, начиная от улицы Актюбинской. Тормозит первый проезд танкистов от Симхоза до Плодородной, от Третьей Советской в центр на Холостых катятся Ямлютина и Вокзальная от Шелковичной до 16-го Белоглинского проезда и стоят Степана Разина и Университетская от Новоузенской до Рабочей. Рахово в пробке от Новоузенской до Советской и обратно от Кутикова до Мичурина. На Сенном загружены танкистов и Астраханская от Первой Садовой до Кутикова и тесно по Большой Горной от Стрелки до улицы Астраханской. Кстати говоря, сегодня на пересечении Астраханской и Московской с часу и до трех не будет работать светофор. Будьте внимательны.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
3: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
4: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Ленда еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Ленда».
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
8: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
9: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45 45 46.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
11: 70% нашей страны атакованы варикозом.
12: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
13: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
14: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО

0: Банк «Русский стандарт».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Ограничен 102-773-921-630.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 300 граммов, 96 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Теннет Т7» и «Астафта» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв «Басавто» на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным «Автостат.ру» на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
7: Реклама на автора.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Это был МОД. Спасибо им большое за разогрев. Классный артист, классная песня. А теперь движемся только вперед. Причем предлагаю навстречу удачи двигаться, потому что на этой неделе отмечается День счастливого случая, для тех, кто не знал. Отличный.
2: Все логично.
1: Повод узнать, как везение и успех описываются в книгах. А у нас есть человек, книжный блогер Ульяна Улилай, который знает, где, на какой страничке эта удача. Итак, дамы и господа, давайте встретим ее, Ульяна Улилай.
0: Почитай.

0: Поехали!
1: Итак, Ульяна, мы готовы. Мы
2: доброе утро,
1: рады
2: Денис.
1: Тебе.
3: Доброе утро, Ульяна.
2: Иван, и тебе тоже доброе
3: Спасибо.
2: Утро.
3: Спасибо.
2: Счастливый случай вновь свел нас, а потому буду сегодня рассказывать про книжки о везении, подарках и прочих таких приятных событиях. И первым пунктом в моей подборке станет классика. Давненько я о ней не говорила, обычно и заканчиваю, а тут очень хочется начать, потому что книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» — вот настолько запредельная старинка, она, как мне кажется, прекрасный литературный пример везения, сюрпризов и неожиданностей.
3: Обоснуй.
2: Наш главный герой, прекрасный корабельный доктор, вот постоянно попадает в какие-то передряги. То после кораблекрушения к лилипутам, то потом наоборот к великанам. И каждый раз из этих, ну, достаточно шокирующих событий он выходит с новыми знаниями, новыми знакомыми и, самое главное, целым и невредимым. Как же тут не говорить о везении, Иван? Поэтому мне кажется, что если в детстве не прочитали эту книгу, самое время сделать это сейчас, в любом возрасте она точно всем читателям понравится.
1: Mm-hmm. Хорошо. Понятно. А ее вообще экранизировали же, да, много раз? Нет? Или мне кажется?
2: Неоднократно в разных странах экранизировали. Есть и мультипликационные различные фильмы, mm-hmm. и, собственно, по-моему, игровые тоже присутствуют.
1: Окей, спасибо. Первая книга «Зачет». Кладем на полку.
2: Про вторую книгу в моей подборке я уже однажды рассказывала в рамках утреннего mm-hmm. шоу. Это книга Кристиана Буша «Не случайная случайность». Кристиан Буш – профессор бизнес-наук, скажем
1: Кстати,
2: так.
1: Кстати, у Мотта есть такая песня.
2: Да, есть такая песня, прекрасная.
1: Не случайно. Вот кого он читает?
2: Практически. Возможно, это краткий пересказ этого издания, надо будет свериться с текстом песни, но книга рассказывает нам о том, что удача на самом деле действительно не случайна, и нужно к ней прийти, оказавшись, можно сказать, в правильном месте, в правильное время. Не знаю, хочешь выиграть в лотерею, обязательно купи билет. Хочешь, чтобы твою историю из драйв-чата рассказали, отправь ее в соответствующий источник.
3: Ну, то есть очень неожиданные ходы в книжке, правильно же?
2: Очень неожиданные ходы. Она вот больше с точки зрения психологии, наверное, рассказывает о том, что нужно действительно готовить вокруг себя вот это поле возможностей, и это поле возможностей своими руками создавать. Она не прям чистой воды, скажем так, вода.
3: Ну да, если хочешь идти, иди.
2: Практически, но есть там и классные советы, которые я действительно всем рекомендую прочитать.
1: Окей, и давай финалим.
2: Ну, а третий пункт переносит нас в старую добрую Англию конца 20 века. Это такая хорошая осенняя детективная история, которая называется «Опасная игра бабули», автора которой зовут Кристен Перри. Мы открываем книгу, и буквально на первых страницах происходит в огромном особняке преступление. Погибает, собственно, та самая бабуля, главная героиня по имени Фрэнсис Адамс. И тут, скажем так, само происшествие сюрпризом для нее не становится, потому что ей его предсказали аж в 16 лет, и она загадывает своим наследникам это преступление расследовать, и все это закручивается очень задорно, много черного юмора, самое то для осени, и самое то действительно про везение, потому что тому, кто разгадает это дело, достанется этот прекрасный гигантский особняк. Что не можете радовать?
1: Супер! В следующий раз мы ждем от тебя совершенно другие книги. Договорились?
2: Договорились.
1: Я тут, кстати, нашел подборку. Мне хочется, чтобы ты прочла и непосредственно дала какое-то свое авторитетное мнение. «Мифы и легенды Беларуси». Вот у меня есть книга. И «Мой ласковый нежный мент». Я видел эти книги на полках
3: в переходе?
1: Нет, в книжном магазине. Серьезно.
2: Денис, все для тебя, я обязательно в следующий
1: Пожалуйста.
2: Раз включу.
1: Договорились?
2: Ласкового и нежного мента в подборку.
1: Да, а также...
3: Ребят, я бы это слово еще раз не повторял. Я понимаю, что название... Ну,
1: значит... В джазе только Чижик-Пыжик еще я видел. Но это ладно. А об этом позже. Ульяна Влюлай была с нами. Спасибо большое за эту классную подборку. Пока.
2: Спасибо.
3: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: техника, европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 3-544. Терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: Семенин. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
1: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Ашанти по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
12: Авторадио.

0: Поехали!
1: Мы, в отличие от Турман, ждем не только Вову, но и всю нашу страну в драйв-чате. Ребят, где сегодня обсуждаем интересную тему. Я уверен, что с каждым это случалось, а именно какая-то невероятная удача. Да, может быть, внезапный какой-то выигрыш. Как покупали старую куртку в секонд-хенде, например, да, а в карманчике находили забытую валюту. Было такое у многих, я даже знаю таких людей. В общем, какое мимолетное чудо превратило вашу жизнь с ног, перевернуло вашу жизнь с ног на голову. Вот о чем мы сегодня говорим. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, что у нас есть? Мне всю жизнь везет, пишет Роза. Вот так. Один из крупнейших выигрышей был, когда мы с моим будущим мужем пошли подавать заявку в ЗАГС. Тогда, 35 лет назад, представляешь, надо было оплатить пошлину. Пока он оплачивал, я такая, ну, знаешь, мимолетный быстренький билетик взяла, моментальный. И выиграл. Не помню сейчас сумму, но мне хватило на подготовку к свадьбе. Вот так вот.
2: Понимаешь? Неплохо.
1: Молодец, Роза.
2: Это прям затратная статья. Дмитрий пишет. Стал считать себя везучим ровно после того, как дважды в лесу встретился с медведем на расстоянии менее 50 метров. Ну и, как вы понимаете, оба раза удачно.
1: Друзья.
2: Теперь встречаемся чаще, то он ко мне зайдет, то я к нему.
1: Димк пишет, доброе утро, за свои 43 года ни разу ничего не выигрывал. Наверное, фортуна это не про меня, но надеюсь, что 10-го. 26.09 повезет наконец-то. А, Дмитрий, конечно, если вы в это верите, то с удовольствием, я думаю, удача вам улыбнется. Это про третий суперфинал игры. Много денег на авторадио.
2: Ну, это очевидно.
1: Да, да, да. Кстати, Дмитрий, напишите, о чем мечтаете. Да, напишите нам, мы тоже хотим узнать об этом. Так, что еще?
2: Юля пишет, как ты училась на профессию? Так сильно была занята, что совсем не подготовилась к экзаменам. Завела тетрадь, вопросы-ответы. Написала там только один единственный ответ. В день экзамена все перед кабинетом стоят зубрят. А я открываю единственный ответ, думаю, ну, хоть его повторю. И именно этот билет мне и достается.
1: Вот это везение.
2: Да.
1: Но, Ирина, можно я прочту?
2: Давай.
1: Но не могу я не прочитать.
2: Давай.
1: Она пишет, доброе утро, ребята. Всегда везло на экзаменах тоже, и в школе, и при поступлении в профессиональное заведение. В этом году как-то особенно везло благодаря авторадио и легкой руке Дениса.
2: Так.
1: Моей. С удовольствием пользуюсь айфоном. Мы разыгрывали в эфире, а у нас самые шикарные подарки. И, соответственно, вот я помню, что...
2: Ты вытащил.
1: Да. Ну, на меня легла эта задача. Нужно было вытащить из барабана имя. И вот имя как раз Ирина оказалась на этой бумаге. Собственно, она теперь вот ходит и с айфоном. А дочь у Мурзилок выиграла билет на большую дискотеку авторадио. Вот так вот. Съездили в Москву.
2: Вот я не знаю, что больше впечатлений подарила.
1: Ну, тут да. Ну, тут, видишь, и мама, и дочь рады. А это классно, что вся семья вместе с нами. Так, продолжайте еще, друзья, писать. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Тема несложная, когда вам в жизни крупно повезло. Приятные моменты. Вспоминаем сегодня в нашем драйв-чате. И очень скоро этот момент наступит, когда, возможно, приятность сегодня окажется и на вашей улице. Благодаря игре, которая у нас очень скоро случится. Кто окажется в ней, пока не знаю. Но главное, следите за эфиром. Номер объявим.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Цара 253-0012. Окна само.
1: Получите электронную подпись в УЦ Таксском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, 66, корпус 2.
0: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
4: ООО «Элвис Кайм Неофета».
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Улицы ждали.
9: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Ярмарка подарков. Покупай в «Победе» до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
15: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах «Победа» и на сайте акции «Покупайвпобеде.рф».
16: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дицентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
0: Реклама на Авторадио.
19: 39-36-36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
23: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа «Победы КПРФ» и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: дальше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Итак, ребятки, всем доброе утро. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Очень хочется поиграть с вами. Игра «Что было дальше» прямо сейчас приглашает вас по номеру 8495-258-3300 или кому удобнее 258-3300 от города 495. Ну, выбирайте.
2: Оба варианта правильные.
1: Да, главное вначале 8, а потом 495. Что мы будем здесь делать, друзья? Мы знаем прекрасно, что вы отлично поете, да? И не просто поете, вы еще и подпеваете. Подпеваете любимые песни. Ну, правда, может быть, кто-то из вас не знает их наизусть, и в финале получается, что...
2: Ну, если да, если убрать резкий звук вот этой фонограммы плюсовой.
1: Вот именно. Но мы хотим с вами поиграть, а еще дать вам возможность выиграть билеты на концерт в вашем городе. Поэтому прямо сейчас давайте-ка и пообщаемся с одним из участников, который дозвонился раньше всех. Привет, как тебя зовут? Алло.
3: Яна? Как? Кого? Татьяна.
2: Татьяна. Доброе утро, Тань.
1: Здравствуйте. Вы нам звоните из паспортного стола, Татьяна?
3: Нет.
1: Очень серьезно, Татьяна. Давайте расслабимся. Мы, ну, что такое прям серьезное?
3: Хорошо.
1: Вот так прямо. Ты сейчас в кресле сидишь. На стуле, на машине. Где ты?
3: На стуле.
1: Вот.
3: Нет, на стуле.
1: На стульчике. Все, откинься назад, расслабься, сними туфельки, все. Тут не надо вообще напрягаться.
2: Я представил, Татьяна на табурете откинулась и закончилась игра для Татьяны.
1: Ну да, было бы забавно, если бы мы услышали. Итак, Танечка, давай перейдем к правилам, которые тебе помогут выиграть подарок.
2: Смотри, мы сейчас включим тебе отрывок из песни, и в какой-то момент трек остановится. Тебе нужно будет сказать, что было дальше. Дадим тебе три варианта, и твоя задача просто выбрать один из трех верный.
1: Все понятно?
3: Да.
1: Супер. Так, а мы не спросили, с какого города ты?
3: Из Москвы.
1: Из Москвы. Все классно. Таня, спасибо за твой невероятный спич. Не остановить. Итак, сейчас мы будем с тобой сражаться с... Включим тебе песню «Dead Blonde».
2: Yeah.
1: Да, это Арина Николаевна Мурашева. Так ее зовут в жизни. Она тебе споет песню, а мы, естественно, предложим варианты, когда все это оборвется. Итак, будь внимательна, поехали.

0: Это нам уже ответит Танечка. Что же было дальше? Пожалуйста, варианты.
1: Вариант номер один. А ты и дальше мой коту лоток. Вариант номер два. А ты и дальше будешь одинок. И вариант номер три. А ты и дальше слушай грустный рок.
0: Я бы выбирал.
1: Про кота?
0: Про кота.
1: Мне это тоже нравится.
0: Забавное.
1: Самое обидное.
2: Аня. Ну, я так думаю, что все-таки это второй вариант.
0: Почему? Есть какое-то обоснование?
2: Ну, потому что пролоток. Ну, наверное, пролоток-то, наверное, уже не споешь в эфире.
0: Почему? Я кружила с ним на площадке. А ты и дальше
1: мой коту лоток. Тан-тан-тан. Ну, сходится.
0: Ну, как такая, знаешь, вот она, гордая девчонка, рассталась с ним
1: и кота оставила.
0: Пошла тусить, а ты вот как бы будь дома. Занимайся домашними делами.
2: Ну, нет.
0: Хорошо.
2: Давайте, наверное, все-таки будешь одинок.
0: А ты и дальше будешь
2: раз
0: одинок.
2: Раз она такая гордая. Да, раз она такая гордая и замечательная.
0: Такая, понятно. Взяла, хлопнула дверью и пошла. То есть продолжаем и слушаем вариант номер два. Ответ Танечки. Ответ принят. Поехали.
2: Ура.
1: Самое скромное ура, которое я слышал здесь.
0: Ну что ж, Танечка, мы поздравляем тебя. Твоя музыкально-автомобильная эрудиция тебя не подвела. А это значит, что ты получаешь билеты на концерт в твоем городе, с чем мы тебя и овациями поздравляем, Танечка. Танечка.
2: Спасибо большое, очень рада.
0: Да? Мы тоже. Как тебе аплодисменты наши? Ну ты, наверное, в офисе, давай расслабься. Слушай, работа не волк, в лес не убежит. Вот, а не каждый день можно выиграть классные подарки. С чем мы тебя еще раз поздравляем, большая ты молодец. Звони нам еще, как и все остальные ребята. Потому что все, что у нас есть, все только для вас. Так, что касается игры, что было дальше, она к нам, разумеется, вернется. Так что слушайте, пожалуйста, песни и запоминайте, что же там было дальше. Вы выучите их. Это, кстати, залог хорошей игры и победы сразу.
1: Идеальная комбо.
0: Да,
1: поехали.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: А что было дальше на Авторадио? Реклама.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.com.ru 18+.
10: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл.

0: все одним инструментом.
1: Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит», ОГРН 1-1-677-467-8-07-61, город Москва.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Маркеталитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
9: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: 8 утра в Москве.
9: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Роспотребнадзоре рассказали, когда начнется рост заболеваемости ОРВИ в России. Об этом подробнее через секунду.
9: Про главное.
11: Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала месяца началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Кроме того, многие возвращаются после отпусков как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается. Ежегодно первая волна заболеваемости ОРВИ начинается во второй декаде сентября. Это константа, сказала Попова. Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Но в Москве началась сезонная вакцинация против гриппа. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках. А в ближайшее время для жителей откроют 18 мобильных пунктов у станции метро МЦК и МЦД. Мобильные пункты будут работать без выходных и предварительной записи.
9: Про поручение.
11: Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Федеральной налоговой службе создать единый реестр подставных налогоплательщиков. Он необходим для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить. Кроме того, до 1 марта будущего года налоговая служба должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц, пишет «Известия». Ведомство также предстоит выработать единый подход к выявлению признаков подделки счетов фактур и налоговых деклараций. Региональным управлением МВД и управлением Министерства на транспорте по федеральным округам поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста.
9: Про вузы.
11: Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании этого учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более 1 000 000 человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов. На специалитет более 171 тысячи. В магистратуру выбрали более 189 тысяч человек.
9: про сотрудничество.
11: Посольство России прорабатывает с кувейтской стороной вопрос предоставления россиянам возможности оформления электронных виз. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на дипмиссию. Российская сторона еще в 2023 году предоставила гражданам Кувейта возможность пользоваться облегченным визовым режимом. При этом о введении полного без визы между странами речи не идет. Отдельно дипломаты затронули вопрос авиасообщения. Прямые рейсы из Москвы и Сочи в Кувейт были открыты в 2023 и 2025 годах. Это значительно увеличило турпоток и интерес туристов к России. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке полеты временно приостановлены. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
9: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
0: Мы поедем, мы помчим, мы помчим, мы поедем.
9: Поехали.
0: Утром ранним.
9: На Авторадио.
10: Итак, друзья, всем привет. Это драйв-шоу. Поехали в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять этот день до максимально хорошего уровня. Всем, кто к нам присоединился и вместе с нами вкатывается в это утро, здравствуйте. Итак, первую часовую дистанцию мы уже красиво одолели, впереди много интересного, так что настраиваемся на бодрый лад и, конечно же, на внимательность, которая вам поможет выиграть кругленькую сумму.
12: 35 тысяч рублей, только вдумайтесь.
10: 30?
12: 35 тысяч рублей. Партнер игры готов и двоить эту сумму, соответственно, это уже не 35, это уже все 70 тысяч рублей. Но главное вступить в игру и потом внимательно слушать наш эфир. Особенно внимательно слушать следующую песню. Особенно Люсю Чеботину.
9: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Но они обязательно сбудутся, ребята. Для тех, кто в них верит, и для тех, кто, самое главное, уже в игре. 10 числа. Да, третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. 10 сентября мы узнаем имя счастливчика, чья мечта будет реализована и чья жизнь, возможно, кардинально изменится и будет просто каждый день как праздник. Поэтому, ребята, участвуйте, слушайте эфир Авторадио внимательно и, конечно, в игру вступайте. Тем более, на ежедневной основе мы еще и раздаем деньги. Сегодня в банке у нас 30, как говорит он, 5000 рублей, ребята. И кто-то из вас их сегодня точно заберет. Ну, а благодаря нашему генеральному партнеру «Игрозон Банку», который вместе с нами, спасибо большое, эту сумму может быть удвоено до

0: Игрушечную.
1: Вот именно. Компьютерную. Может быть, на 3D-принтере напечатанную. Может, 3D-принтер вы хотите?
0: Тоже вариант.
1: Да.
0: Короче говоря, пожалуйста, опишите с деталями.
1: Как это сделали наши предыдущие победители, да?
0: Да.
1: Где было указано, хочу закрыть кредит, мне нужно 1 300 000.
0: На машину, как раз.
1: Пожалуйста.
0: Вот это бы Вера Лаврикова была.
1: Закрыли. Второй у нас участник.
0: Евгений Крицкий.
1: Который говорит, мне нужен 1 000 000.
0: Почему? Просто деньги.
1: Просто хочу деньги. Вот и все. Собственно, не так давно он был в эфире у Мурзилок, и вы могли увидеть, как ему вручает этот мощный чек.
0: Все, все. Вот обещали, сделали. Все просто. Короче говоря, дальше, после всего, что вы сделали, внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Давайте. Сейчас мы перейдем к этому делу. Пускай выбирает. Поехали.
0: Так, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 1495, хотел сказать 149,5. Ну, и так правильно. Префикс 923. Елене он принадлежит из Новосибирской области. Пишет она следующее. Хочу машину. И вот дальше есть уточнение.
1: Описание какое?
0: Да. Маленький джип. Маленький.
1: Ну, начинается. Маленький джип.
0: Давай позвоним. Не, ну я знаю один такой автомобиль, вот который первый в голову приходит.
1: Джимни.
0: Джимни, да. Маленький джип, правда.
1: Пока что у нас Елена 3000.
0: О. Елена, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это авторадио. Игра много
2: денег. Авторадио, да бог ты мой.
1: Елена.
0: Называйте нас так.
1: Вы можете пока порадоваться, потому что это утро начинается...
2: Да я радуюсь. Дело в том, что я не слышала песню, которую я сейчас играла.
1: А чем вы занимались сейчас, Елена?
2: Я выхожу из дома, машину садить.
1: А, вот этот маленький промежуточек, да, который вы упустили.
2: Конечно.
1: Эх, на каком этаже вы живете, пока вы убегали еще?
2: Да я в частном доме живу.
1: В частном доме. Ну, наверное, 30 тысяч соток пока дошагала.
2: Нет, конечно, нет, но...
1: Елена, ну, я понимаю, что нет смысла задавать вопрос, какая песня только что звучала, раз вы сами уже знаете правила и все нам рассказали. Но
2: да,
1: давайте
2: да.
1: Начнем все равно этот день с приятных бонусов в размере 3000 рублей, потому что гимн авторадио мы услышали, они достаются вам. Но скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк», прекрасный наш любимый, удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы, Елена, получите эти деньги на карту «Озонбанка». Но мы не можем...
2: Спасибо большое, Вал, я даже не думала. Что вы наберете мне.
1: Да вы, как? Мы тоже не думали, что у нас с вами случится сегодня общение. Это все решает радиорулетка. Но давайте все-таки чуть-чуть вы нам расскажете, потому что уже суперфинал, он вот-вот-вот, не за горами, уже завтра.
0: Ну, уже завтра, да.
1: Собственно, вы написали, что мечтаете о маленьком джипе. А есть какая-то конкретика? Какая машинка, модель вам интересна?
2: Не знаю. Даже вот вообще никак. Ну, Toyota.
1: Ага.
0: Крузак 200-й. Ну, маленький джипик.
1: Ну да, мы же не знаем. Что в понимании Елены маленькая?
0: Секвоя, тундра, я не знаю.
1: Ну, кто знает. Но в любом случае хочется какой-то внедорожник, да?
2: Да, да.
1: Понятно. А дороги там хорошие, где вы находитесь? Может быть, еще написать?
2: Ну, я нахожусь вообще в Новосибирске, дороги хорошие, но мы любим кататься.
1: Ага, по бездорожью выбираться, да, куда-нибудь на природу. Слушайте, ну, возможно, да. Именно завтра мечта исполнится, и вы станете обладателем нового маленького крузака. Кто его знает?
0: А если такое я видел один раз? Трехдверный прадик, это странно смотрится.
1: Это китайской. Мы про оригинал говорим. В любом случае, Елена, мы желаем вам удачи. Я надеюсь, что она к вам завтра повернется, как в той песне, передом, и будет улыбаться во все свои 32 зуба. Ну, а что касается выигрыша, мне кажется, 6 тысяч рублей вот так вот просто в среду утром, это тоже прекрасно.
0: Просто пока шел из дома до машины, да. И вот заработал. Друзья, хочу сказать, что помимо третьего суперфинала, который произойдет уже завтра, у нас будет еще и дополнительный 6-й суперфинал под самый Новый год от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Ну а что касается денег, то их стало больше, было 35, а теперь уже 37. 7000 рублей.
1: И я очень верю в то, что в следующем игровом эпизоде кто-то из вас, ребят, у нас их эти деньги заберет. Всем удачи, игра продолжается.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. 9.15 в городе. Затруднения в пути. Яндекс.Карты оценивают в 7 баллов и движение плотное. Первый проезд танкистов и плодородная тормозят от Симхоза до танкистов, а из Юбилейного пробка по Усть-Курдюмской и улице Аэропорт от Летней до Симбирской. Большая Горная стоит от Навигатора до улицы Астраханской, на Шехурдина пробка от Студенческого городка до Мурманского проезда, не проехать быстро по Соколовой от Некрасова до Чапаева и загружены Симбирская, Вольская и Чапаева от Зеленой до Соколовой. Астраханская в эти минуты не спешит от Синова до Рабочей и обратно от магистрали до улицы Рабочей, плотно по Мичурино от Московской до Рахова и тесно по Емлютино вокзальной и Рабочей из района 3-й Советской больницы до детского парка. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе. Ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57 73 77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57 73 77. OLS Premium. Не оферта.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от

0: 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
5: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
0: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт». 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоево. Рецептура 1, свиноговяжьи, 800 граммов, 299 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Реклама на Авторадио.
8: 39, 36, 36.
7: Радиоканал «Авторадио Саратов».
9: Без возрастных ограничений.
10: Выборы 2026.
11: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
7: Радиоканал «Авторадио».
9: Без возрастных ограничений.
12: Поехали!

0: Поехали!
1: Но сегодня, да и в принципе каждый день хочется, чтобы вы как не лето чувствовали себя счастливым, но, возможно, для полного счастья не хватает как раз той самой модели автомобиля, о которой сегодня нам расскажет Петр Баканов. Как раз буквально не так давно, год, да, может быть, два, был какой-то прям невероятный бум, когда все мужчины прям очень сильно ее захотели, а все девчонки, у кого была возможность, своим мужчинам дарили ее в качестве подарка.
2: Но это, кстати, продолжается волна.
1: Я вот намекаю.
2: Кому-то конкретному?
1: Конкретно кому-то.
2: Ага.
1: Вот. Ну. Что я бы тоже был бы не против. Это я АвтоВАЗ намекаю. Но пока давайте расскажем о том, что к нам зашел Петр Баканов, и он эту модель уже исследовал полностью. Поехали.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Привет, Петя.
3: Доброе
1: Привет.
3: Утро. Сегодня у нас одна из эпохальных и главных новинок этого года, а возможно и последних 50 лет. Нива получила новый мотор. Это действительно самые большие изменения, которые были за полвека с этой машиной, потому что в следующем году юбилей 50 лет, в этом году 49 лет, 350 изменений, главных из которых 1,8 литра мотор под капотом. Был 1,7. Вот. Но теперь, то есть напомню, что низ — это блок цилиндров и поршни от мотора 1,8 EVO, который на Вестах, голова от восьмиклапанных моделей Lada. Итого получили очень тяговитый агрегат. В цифрах 90 лошадиных сил, раньше было 81, либо 83, и главное, что крутящий момент теперь 153 ньютон-метра вместо 127, которые были раньше, и главное, что 80% этого момента уже с 1000 оборотов в минуту. Любимая фишка вазовцев, как показать, вот насколько стало больше тяги, это когда в Ниву садятся 3 человека, можно багаж, врубается пониженная передача, и на первой пониженной ты просто не добавляй газа, въезжаешь в очень крутой подъем на бездорожье. Вот то, чего раньше прежняя Нива не могла сделать никак.
1: Mm-hmm.
3: Идем дальше. Ну, на динамике это отразилось то, что теперь 15 секунд вместо 17 до сотни. Максималка, правда, все та же. 142 километра в час. Почему так? Почему не столь значительно? Да потому что колесики у Нивы по-прежнему не столь велики. 185, соответственно, на 75 R16. Но если у Нивы Travel сейчас можно поставить даже официально 17-дюймовый колеса, и за счет этого скоростные показатели изменяются. Здесь колеса меньше, поэтому, скажем, скоростные показатели не столь велики, зато тяги хоть отбавляй. Дальше. Это усиленная коробка передач. Там теперь, во-первых, кованые шестерни поставили пятой передачи, усиленные полуоси, дифференциалы усилены, чтобы реализовать вот эту тягу. Усилено крепление раздатки. Раньше была проблема, раздатка всегда у старых Нив отваливалась, потому что было два крепления, и ее все время расшатывало, разбалтывало. Теперь три крепления, усилен кузов. Дальше. Подушка безопасности водителя появилась, фронтальная, и вместе с ней датчик удара.
1: Mm-hmm.
3: И, соответственно, усилен кузов, вот, напольная часть, плюс поперечина, где передняя панель. Специально сделано, чтобы как раз в случае удара оптимизировать вот всю энергию, которая будет идти. Дальше. Усилено охлаждение моторного отсека, то есть там значительно повышена площадь. И если помните, раньше вот эти два вентилятора были спереди у него, на радиаторной решетке, теперь они располагаются в моторном отсеке. Отсеки и всасывают воздух. Есть, которые пригоняют воздух, а есть всасывают. И теперь за счет этого улучшено охлаждение, и Нива не будет перегреваться. Идем дальше. Появился салонный фильтр. То есть теперь вот помните такой, такой черный короб, который прячется под капотом? А теперь там появилась сеточка, которая защищает от комаров, мусора всякого, который летит с дороги. И дальше идет салонный фильтр. Мелочь, а приятно. Центральный замок появился. Правда, по-прежнему открываем дверь ключом, но ключ теперь единый и для замка зажигания, и для дверей. Кстати, замок зажигания теперь справа, а не слева. Помните, это была последняя модель, у которой, как в «Жигулях», замок зажигания был слева, теперь нормально справа.
1: Перенесли, да?
3: Да. Дальше. Один рычаг раздатки. Помните, раньше было два. Один управляет,
1: да,
3: понижайкой, ну, раздаточной коробкой, именно повышающей или понижающей передачи, и блокировка дифференциала. Теперь один как-то на Ниве
1: Тревел. Скажи, пожалуйста, что по металлу? Нет ли коррозии, кто вот постоянно жаловался, там на днище залазил в автосалонах, смотрел?
3: Станет лучше. Почему? Потому что телевизор, крыша, панель, задка, багажная дверь и капот.
1: Панель
3: теперь,
1: задка, это что такое?
3: Вот, ну, это то, что обрамляет багажную дверь вместе с выштамповками под фары. То есть вся задняя часть. Вот, значит, крыша, капот и телевизор спереди. Теперь оцинкованный прокат идет сразу на завод. То есть эти панели будут меньше ржаветь. Но все остальное сделать прям сразу не могут, потому что это другая сварка. Нельзя оцинковку так просто с черным металлом варить. Это особая технология.
2: А цена изменится, скажи, пожалуйста?
3: А цена изменилась на 100 тысяч рублей. То есть весь пакет доработок я еще не все рассказал, там еще по подвеске большие изменения.

0: То есть теперь начинается от 1 199 тысяч базовая версия, и топовая это 1 289 000, если мы говорим на металлических бамперах.
1: Если передвигаться на Ниве, которая уже, например, вот дедовская, угу, и нынешняя, да, мы почувствуем разницу в комфорте?
0: Разительная разница. Тише стало, меньше вибраций. Вот то, на что жаловались нивоводы. Лучше стабильное поведение по прямой, из колеи выходит, и главное, что тяги теперь за глаза.
1: Угу. Отличный подарок. Отличный.
0: 50-летие,
2: сказал,
0: да?
2: Подожди, подожди, еще раз скажи.
1: Отличный подарок.
2: Сказал Денис Курочкин. Если что, вы поняли.
1: Да.
2: Но... намеки.
1: Петь, спасибо большое. Действительно классная машина. А, полностью она как по-новому называется?
0: Лада Нива Легенд.
1: Легенда.
0: Легенда. Ну, вот 50 лет.
1: Ну, так и говори легенда. По-русски. Легенда. Легенда. Спасибо. Петр Баканов был в нашей студии.
2: Тоже легенда. Пока.
3: Поехали. Драйв-шоу.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ООО «25-770-15-166-8». Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. А вот банк.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.auto.ru.
6: Пока другие тратят силы на

0: В поиске максимальной выгоды абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Арканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для подставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Авторадио.

Драйв-чат. Поехали. Обсуждаем везение. Мы с вами сегодня в нашем драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, когда вам крупно и, главное, неожиданно или, наоборот, неожиданно крупно повезло. 915-459-2020.

0: Пишите.
1: Да, считаете ли вы себя везунчиком? Вот прям что хаба, что не день, то приятная неожиданность. Так, что у нас есть? Мне вообще везет, пишет Яна с авторадио. Я ездила на дискотеку 80-х в Москву. Ходила на симфонический концерт в Санкт-Петербурге. Выиграла билеты в одно из заведений, понимаешь? В прошлом году была в цирке. Ну, так вот. Смотри, сколько она выигрывала, да? Какая молодец. А, Яночка, а еще я пью кофе из кружки авторадио. Вы лучший. Молодец. У нас впереди, кстати, тоже будет игра. Так что готовьтесь, ребята, можно тоже выиграть классные подарки. Спасибо, Яна, что с нами. Что еще?
0: Айгуль пишет, выиграла в 2011 году 9000 рублей. Получил полностью. Вложилась в покупку холодильника. Тогда остро стоял вопрос. Я в декрете была. Пару лет назад выиграла комод. Вообще везучесть у меня в папу, он у меня везунчик, он часто ходил деньги, например.
1: Топ-сообщение. Мне кажется, это легенда. Его можно занести в категорию, что это какая-то действительно фантастика. Пишет Владимир, мне очень повезло. Вот так. Просто вот вдумайтесь, насколько человек вытянул счастливый билет. Я люблю читать книги. Однажды попалась боевая фантастика. Там был курс звездолета. Какая-то книга. Я рандомно набрал эти цифры, которые были указаны, на мобильном телефоне. Дозвонился, услышал женский голос. Познакомился. Она из другого региона. Приехала ко мне. Поженились. 17 лет вместе. Потом смотрели эту книгу, а цифры напишет, вообще не подходили к ее номеру. То есть, как он туда попал вообще, непонятно. Ты представляешь, просто вот так вот набрать телефон и встретить любовь всей своей жизни?
0: Нет. Это как вероятность 0000000000.
1: Но никогда не равна нулю. И Владимиру, правда, понимаешь, повезло нереально. Вот такую по этой истории можно, в принципе, фильм снять. Да, госпожа Ремезова, шоураннер. Это очень крутой продюсер.
0: Александра.
1: Да, возьмите как историю. Мне кажется, это будет прям ром-ком шикарный.
0: Так, Верочка написала, было время давным-давно, очень давно, работала в киоске по продаже лотерейных билетов, забыв списать небольшую партию моментальных лотереек, ну вот эти по 50-100 рублей были когда-то раньше. Начальство потребовало выкупить их за свой счет. Я, конечно, расстроилась, но выкупила, потратила 1000 с небольшим рублей, решила проверить, и в итоге выиграла больше 5.
1: Чего?
0: 1000.
1: А, просто говоришь, больше 5.
0: Лотерейных билетов,
1: кто его знает, может быть и так будет. Так, ребят, пишите еще, как вы считаете, вы везучий человек? Какое самое крупное, неожиданное или даже абсурдное везение случалось в вашей жизни? Мы очень сильно ждем ваших сообщений, как и участника. Впереди у нас игра «Трам-пам-пам» по номеру 258-33-00, код Москвы, 495. Еще раз повторю, потому что, понимаю, утром ехать и вот такой цифры на слух воспринимать. 258-33-00. От Москвы 495. Вот теперь зеленую кнопочку вызов, а мы пойдем пообщаемся. Очень скоро поиграем.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Реклама. Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акции действуют до 30 ноября 2026 года.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: ООО «Перспектива». ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
5: Агат. Покупай выгодно.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
10: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
11: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улицы ждали.
13: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
14: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
16: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
17: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
19: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
20: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
20: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
23: Музыка

0: будет бам! Бам! Это будет... Трам-пам-пам!
1: Приветствуйте! Аплодируйте! Радуйтесь!
2: Глаголы.
1: Все, которые были в моей голове. Все это в адрес Марии, которая к нам присоединяется. Мария, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Ты в пути?
3: Конечно, на работу.
1: Так, я надеюсь, тебя везут, да? Ты на пассажирском сиденье?
3: Конечно, конечно.
1: Супер. А кто везет, если не секрет, расскажи.
3: Муж, конечно.
1: Муж, то есть у тебя группа поддержки, которая тебе будет помогать. Хорошо.
3: Да, вот.
1: Так, мужу привет, но пускай он тебя не отвлекает. Переходим к правилам игры. Запоминай.
2: Смотри, Мария, мы находим действительно желтые здания на просторах интернета. В них отыскиваем еще более желтые заголовки. Один из них ты сейчас услышишь. Часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, подарок достанется тебе.
1: Поняла?
3: Хорошо. Да, все
1: супер.
3: Понятно.
1: А вообще за прессой следишь, читаешь, ну, в инфополе находишься?
3: Ой, стараюсь особо не следить, потому что раньше была связана со СМИ, очень сильный перегруз происходит, поэтому редко.
1: Понятно, понятно. Ну, действительно, иногда нужно делать паузу в этом деле. Но у тебя есть мы и Аделаида, которая озвучит для тебя этот заголовок. Пожалуйста.
4: Главная новость к этому часу. В Москве кукушек.
1: Угу. Что-то там с кукушками случилось. Итак, варианты, которые за трампампамили.
2: Вариант номер один. В Москве мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже всех своих кукушек.
1: Вариант номер два. В Москве произошел массовый отлет кукушек.
2: И вариант номер три. В Москве категорически запретили спрашивать о продолжительности своей жизни кукушек.
1: Кстати, она мне всегда отвечала только ку.
2: Только одно?
3: Ну, мне кажется, судя по тому, что это желтая пресса, проходит вариант номер два.
1: Вариант номер два. Отлет кукушек.
3: Ага.
1: Угу. Но подожди, может быть, это имеется в виду не про голову человека,

0: который...
1: Я уверена, что это имеется не про голову в виду, просто если желтая пресса, то заголовки обычно в таком ключе.
0: А ты составляла, когда работала в СМИ, заголовки придумывала?
1: Слава богу, я работала не в желтой прессе.
0: Ну, мало ли, иногда, знаешь, и хорошая пресса.
1: У нас была речь больше про факты.
0: Понятно. Но,
1: это просто правительственная пресса была, у нас не было такой возможности так шалить.
0: Хорошо. Ну, ты, видишь,
2: возьми себя руки, как бы намекает тебе Мария.
0: Ага. Ладно. Итак, вариант номер два остается, да?
1: Ну, пока да.
0: В Москве произошел массовый отлет кукушек. Ну что, дело твое, мы пытались тебе помочь, но ты сама настаивала этот вариант, говоришь, давайте проверять. Ну, ага. Давайте проверять.
3: В Москве произошел массовый отлет кукушек.
0: Но с профессионалом трудно играть.
2: Ну да, ну да.
0: Трудно.
2: Но действительно, это причем очень известное издание. Я обозначу его двумя буквами. М и К. Вот, они написали ровно такой заголовок. В Москве произошел массовый отлет кукушек. И действительно, кукушки массово улетают на зимовку из Москвы. Вот так сенсация.
0: А серьезно, кукушки улетают?
2: Ну, конечно. Да.
0: Да, я не знал.
2: Да. Поэтому, возможно, тебе кукол, если ты зимой спрашивал по продолжительности своей жизни, не реальная птица, а какой-нибудь сосед.
0: Сосед, возможно, ку. Кинзадзу я смотрел, наверное.
2: Вот, тоже вариант.
0: Так, ну, возвращаемся к нашей участнице, которая взяла сегодня и победила. Поздравляем ее, она у нас получает классный подарок. Пауэрбанк. Классный, невероятно мощный, который позволит тебе вспоминать о нашей встрече, ну и вообще оставаться всегда на связи. Так что звони нам еще. Договорились?
1: Спасибо большое.
0: Давай. Пока-пока. Хорошего дня. Так, мы тем временем, друзья, завершаем игру «Трам-пам-пам» и плавно переезжаем в новый час. Там мы сможем вместе с вами узнать, как выбрать генератор.
2: Вот это с козырей ты пошел.
0: Да. И как сохранить волосы густыми.
2: Это все, что нас интересует сейчас.
0: Связано это между собой или нет? Не знаю.
2: Надеюсь, что нет.
0: Но это то, что вам сейчас нужно. Поехали.
4: Реклама. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито-авто.
6: Коллеги, авто проводится выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Олег Сидоу не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Олег Сидоу не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
14: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
17: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
18: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
19: Красота-то какая! Лепота!
20: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
21: Сложная ситуация. Ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
22: Сервис 5 звезд.

0: это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Под Анапой загорелся лес в заповедной зоне. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Из-за падения украинского дрона под Анапой произошел лесной пожар в заповедной зоне. Об этом информировала глава города Светлана Маслова. Речь идет о заповеднике Утриш. Площадь пожара уточняется. Маслова отметила, что возгорание тушат ручным способом из-за сложности рельефа, используя ранцевые огнетушители. Позднее может быть задействована специализированная авиация. Между тем, обломки беспилотника также вызвали пожар на территории предприятия в Новороссийске.
3: Про кредиты.
2: К концу будущего года средние ставки по потребкредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребзаймы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику, заключил Селезнев.
3: Про пожары.
2: Прокуратура взяла на контроль установление причин пожаров в складском помещении в городе Щелково. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия. Также специалисты учтут результаты пожарно-технической экспертизы. Огонь охватил складское здание на территории промышленной зоны в Щелкове. Сегодня утром площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожар произошел в помещении, где хранится пластиковая продукция.
3: Про продукты.
2: Цены на картофель снизились в августе в России больше, чем на любой другой продукт. Об этом информирует Роспродсоюз. Всего за месяц они упали на 16,5%. К концу августа средняя стоимость картофеля составила 59 рублей за килограмм. В июле наибольшее снижение стоимости показали сливочное масло, свинина и рис. В Росстате отмечают, что ряд товаров может подешеветь в России за сильного рубля и увеличение предложения.
3: Про деньги.
2: Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Эксперты также отмечают, что чем выше доход, тем больше наличных в кошельке.
3: Про все остальное.
2: У офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. Так психологи называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузке, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности.

0: или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Привет всем, ребят, кто проводит это время в нашей компании. Рабочий день уже вовсю набрал ход, так что включаем позитив, улыбаемся, двигаемся только вперед в нашей компании. Это Авторадио, радиостанция номер один в России. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу «Поехали», готовы уже финалить наш драйв-чат. Да, ребят, сегодня мы обсуждаем, когда вам неслыханно повезло, удача улыбнулась, сообщений много, это очень радует, что вы везучие. Но я думаю, что не все еще нам отписались, поэтому ждем. 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну и поговорим о важных прикладных бытовых моментах. Например, известный факт, что мужчины стали в последнее время заботиться о своих волосах, потому что они стали редеть. Так вот, как сохранить волосы густыми, обсудим с врачом-трихологом Спартаком Каюмовым. Ну и кроме того, выясним, как сохранить еще и электроэнергию в своем жилище, если общее энергоснабжение отключили. Обсудим тему генераторов.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сразу.

0: Спартак, доброе утро.
1: Доброе утро, Спартак.
2: Доброе утро, Денис. Доброе утро, Иван.
0: Спартак, начнем с базового ухода, который доступен каждому человеку дома. Вот существует огромное количество мифов. Кто-то говорит, что голову нужно мыть каждый день, кто-то, что два раза в неделю. Одни вот скупают дорогие маски, другие верят народным средствам. Расскажите, пожалуйста, из каких обязательных этапов должен состоять правильный и, главное, эффективный ежедневный уход за кожей головы?
2: Да, хороший вопрос. Как часто мыть голову? Однозначно здесь ответа такого жесткого нет, что типа ежедневно, либо через день. Врач обычно отвечает по мере необходимости или по требованию. То есть волосы испачкались, чувствуете некомфорт, зуд, помыли голову. К сожалению, после 35, после 40 лет у некоторых моих пациентов снижается активность сальных желез, кожа становится более сухой и не подходит ежедневное мытье головы. Итого получается, что в молодом возрасте моем ежедневно либо через день, а в более старшем возрасте моем 2-3 раза в неделю.
0: Это главное, что мы должны... Что, маски?
2: Маски и кондиционеры, особенно если вы красите волосы. Дело в том, что окрашенные волосы, они более сухие, они поврежденные и склонны к обламыванию.
1: Спартак, скажите, а это же касается, если человек просто регулярно ежедневно пользуется средствами для укладки и прочее?
2: Да, конечно, средства для укладки остаются на голове. Сейчас даже появляется в продаже шампуня, который называется шампунь для сильно загрязненных волос. Имеется в виду после нанесения масла, пенделей, бальзама для укладки, чтобы снять избыточную на голове наложение химических составов. Но тут самое главное в работе, вот я замечаю, чтобы... Если мы моем голову каждый день, желательно использовать мягкие шампуни, такими мягкими моющими свойствами, которые не сильно смывают сальный секрет кожи. Угу. Иногда сальный секрет выполняет защитную функцию. Она сохраняет от пересушивания кожи.
0: Спартак, а если пробежаться быстро по все-таки рациону, потому что мы уже поняли, что еще и состояние волос зависит от нашего питания, какие именно продукты, витамины, может быть, микроэлементы критически важны для того, чтобы вот как раз остановить выпадение волос или, может быть, запустить их активный рост наоборот, что-то добавить в свой рацион? Ну, вдруг есть какая-нибудь, не знаю, супер ягодка или сельдерей на джо?
1: Суперфуды.
2: Ну, сейчас у нас время сбора овощей, фруктов, ягод, поэтому сейчас давайте мы будем набираться витаминами группы Б, которых очень много в зеленых наших продуктах.
0: То, да, что и... есть у каждой хозяйки под рукой, грубо
2: под
0: говоря.
2: Рукой. Ну, я бы добавил про минералы. Их очень много у нас в животных белках. Речь идет про железо, про цинк, про медь. Эти минералы должны присутствовать в организме. Они сильно влияют на рост волос, потому что волос – самая быстро растущая ткань нашего организма и требует большого количества строительных материалов. И зачастую ко мне приходят молодые люди, уже в возрасте 15-16 лет, у которых есть железодефицит. При опросе, оказывается, они едят много фастфуда, пьют много газировки и едят мало мяса, потому что не модно, либо боятся набрать вес. Есть такая проблема у наших молодых людей.
0: Спасибо. Рекомендации действительно очень ценные, главное, просты в исполнении. Мы благодарим нашего гостя, врача-трихолога, за то, что вышел с нами на связь и разложил все по полочкам.
1: Президент Союза трихологов России Спартак Каюмов. Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Автомонитор».
2: 10.15. В Саратове на Яндекс.Картах 5 баллов и движение в городе плотное. Из Юбилейного сложно выехать по улице Усть-Курдюмской, от Губернской до Оврага. На Сенном сохраняются сложности по танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Большая Горная не торопится от Степана Разина до улицы Астраханской и тормозит Соколовой от вагонного депо до Мурманского проезда. Мичурина не спешит от Московской до Радищева, тормозит улица Ямлютина между Шелковичной и Рабочей. Рабочая мигает стоп-сигналами на участке от Рахова до улицы Радищева и невысока скорость движения в Заводском районе по проспекту Энтузиастов от Кавказской до Барнаульской.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Презентация через 5 минут.
9: Проспал экзамен.
10: Вот-вот опоздаю.
11: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
12: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
14: Нужны двери? Звони!
15: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
16: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио.
1: 39-36-36.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов».
1: Без возрастных ограничений.
17: Выборы 2026.
18: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
19: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша.

0: ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа Победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Музыка

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем и плавненько переходим к теме, которая в последнее время заставила многих наших слушателей всерьез задуматься о покупке автономных источников питания. Недавний перебой с электричеством в нескольких районах Москвы, когда даже в метро на определенных станциях выключили свет, наглядно доказали, что от коммунальных сюрпризов не застрахован никто. А уж за городом, на дачах, коттеджных поселках Подмосковья, да и других регионах, такие аварии происходят в разы чаще. Потому что дождь, гроза, молния, бабах, в общем. Так чтобы не сидеть в полной темноте с размораживающимся холодильником, мы начали думать о генераторах и решили разобраться, как правильно выбрать этот прибор, какой мощности будет достаточно, чтобы завести свою дачку. И пригласили в студию человека, который в этом разбирается.
2: Действительно компетентного специалиста, директора компании ВС Электро Сергея Жукова.

0: Тест. Поехали.
1: Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сергей, давайте начнем с базового выбора, потому что в магазинах глаза разбегаются. Расскажите, пожалуйста, какой тип генератора лучше всего подходит для обычного частного дома, ну или дачи, там, на случай внезапного отключения света?
3: Лучше всего подходит обычный бензиновый генератор до 8 киловатт.
1: До 8?
3: Да. Тут зависит все от потребности дома, скажем так, какие электроприборы хотят заказчики подключать. И считается правильной мощности, и отсюда подбирается уже генератор, потому что у многих отопление газ, у некоторых электрическое, это две разные мощности.
1: Ну, у многих вообще его нет.
3: Самая популярная мощность — это там 5-8 киловатт все-таки.
1: Окей, раз мы переходим к этому, давайте к экономике. Какая стоимость?
3: На рынке есть разные предложения. Тут нужно все-таки смотреть по качеству больше, потому что можно купить генератор, но проблему не решить.
2: Как выбрать, как понять, что качество высокое у этого, а не у того?
3: Чем больше вес генератора, тем он лучше. Тут нужно учесть, что качество металла будет хорошее, и это будет медная обмотка. Если вес отличается в меньшую сторону, значит, что-то тут не так. И на выходе будет нестабильный ток. Угу. И напряжение.
1: Требует ли он какого-то обслуживания? Или все, залил туда бензин, масло, и работает он, работает?
3: Каждый двигатель внутреннего сгорания требует обслуживания. То есть, в принципе, если мы говорим про резервный источник питания для частных домов, это 1-2 раза в год его нужно обслужить. Угу. Это замена масла в основном и прочистка фильтра. Раз в год, может быть, там поменять свечку.
1: Где его можно установить? Его надо определенно какую-то будку для него установить?
2: Есть, да? Требования специальные.
3: Да. Генератор бензиновый, воздушная система охлаждения, также дизельный генератор, воздушная система охлаждения, нельзя эксплуатировать в помещении. Это запрещено производителем. Первое, он может перегреться. Второе, у него есть выхлопы СО, которым можно отравиться. То есть в жилом помещении ни в коем случае нельзя. В гараже, в принципе, если сделать хорошую вентиляцию, то можно. Но, опять же, производитель запрещает, это уже не гарантийный случай.
2: А просто на открытом воздухе, вот ты его поставил рядом с домом, он там стоит.
3: Выход из положения — это специальные корпусы уличные, где есть подогрев, специальная вентиляция и система пожарной безопасности.
2: Так, ну пока есть электричество, там, соответственно, нужно его провести к этой вот условной будке или к этому строению, чтобы там постоянно было тепло.
3: По-хорошему, да.
1: Так, а если тихие? Потому что сколько я видел в частных территориях, они постоянно шумят. Пока не придумали какой-то там бесшумный генератор.
3: Вот про который корпус я говорил, он снижает шум на децибел 20 примерно, то есть можно рядом с ним спокойно стоять и разговаривать. Также есть инвертные генераторы, они, ну, в основном они не для дома, конечно, а для выездных мероприятий, для концертов, для кемпинга. Они уже в основном в своей массе продаются в шумозащитном кожухе.
1: Так, ну и в среднем цена какая?
3: Если правильно эксплуатировать и уложиться до 5 киловатт, то это 30-50 тысяч рублей. Самый простой вообще можно за 15 купить.
1: О, благодарим за то, что помогли нам составить понятную инструкцию по выбору генератора на простом человеческом языке. Надеюсь, что стабильное напряжение в розетках, друзья, у вас будет ежедневно.
2: У нас в студии был директор компании ВС Электро Сергей Жуков.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на www.fit.ru.
1: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Арнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауз «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на 2.ру.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-170-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
21: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
22: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей. При покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
23: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
24: Авторадио.

0: Давайте, ребятушки, подводить итоги нашего драйв-чата, где мы вас спросили, а считаете ли вы себя везучим человеком. Плясать мы начали от истории с итальянцем, который взял лотерейный билетик, приобрел, не понял, что он выиграл, и взял его, выкинул. Оказалось, что он выигрышный в 1 миллион евро. И ему пошли навстречу компания, которая занимается утилизацией мусора, отследили, собственно, тот КамАЗ, который ехал. Да, они тоже на КамАЗах. И, соответственно, нашли, где этот билетик. Соответственно, теперь счастливый обладатель миллиона евро. Но вам-то так везло в этой жизни, нет? Есть у вас какая-нибудь ситуация и случай в жизни, когда вы говорили: вот это да, вот это мне повезло? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Вот, например, везение. Да? Игорь пишет: я однажды полетел в командировку в Китай. На стойке регистрации в аэропорту мне говорят: извините, в эконом-классе overbooking. Места нет. Ну, мы-то знаем, что это такое, когда тебя оставляют, а твой самолет уезжает. Но я напрягся, думал, рейс пропущу. Девушка улыбается и говорит: поэтому мы бесплатно пересаживаем вас в бизнес-класс. Ребят, я 9 часов летел как король. Ел невероятно... То, что я даже в Москве никогда не ел. И спал на невероятной кровати. Лучшая командировка в моей жизни.
2: Но повезло это, так повезло.
0: Это действительно повезло. Мне вот так никогда апгрейд не происходил.
2: Нет, да.
0: Вообще никогда. Один раз только повезло, но это было в отеле, когда приехал и говорят: извините, но ваш номер, ваша категория, к сожалению, вот человек продлил, то есть не выехал. Я говорю: что вы мне предлагаете?
2: Люкс.
0: Обычно, да, сажают сразу куда? Ну, вон туда, под лестницей сиди, вон у тебя все есть. Нет, сделали апгрейд, и мне дали на последнем этаже стерасы больше, чем номер. Это было прям великолепно.
2: Ну, а говоришь, тут вопрос, что еще интереснее, 9 это... часов вот в бизнесе полетать?
0: Обычно или... меня забывают, даже когда трансфер уезжает, меня забыли.
2: Ну, может быть.
0: Я пешком шел в Египте часа 4.
2: Эту историю я помню, да. Так, тут Галина написала: у меня есть за последние 3 года 2 мощнейших запоминающихся события везения. Однажды, значит, потеряла золотую цепочку, когда гуляла на улице, живу в частном секторе. Ходила по всем местам, где я, в общем, прошла, ничего не нашла. В итоге, через несколько дней на моем дереве около калитки нашла золотую цепочку с крестиком. Хотя места, по которым я гуляла до этого, очень проходные. Но в итоге вот все хорошо. Это первый.
0: Это ее цепочка с крестиком?
2: Ну да, она же потеряла.
0: Ну мало ли.
2: Вот.
0: Потеряла-то она.
2: Откуда она у нее появилась, мы не знаем. Но она была на ней, а потом она пропала. И вот еще

0: Второе событие. В том же году приехали работники благоустройства и спилили все аварийные деревья. Чтобы вы понимали масштаб моей радости, я лет 25 ходила по инстанциям, чтобы это сделали. И это произошло. Счастью, не было предела.
1: Район территориально где? Давайте пропесочим этих людей. Почему 20 лет человек ждал, аварийные деревья спил?
0: Вышний Волочок.
1: Вот, пожалуйста. А конкретно улица? Не, написано.
0: Точку на карте.
1: Ну, нужно просто знать этих героев муниципальных служб. Так, привет, Авторадио. Моя история везения чисто семейная. Мы с мужем. Это финальное сообщение, которое действительно говорит о том, что вот, как и девушка подписала, вот и не верь после этого в знаки судьбы.
0: Так.
1: Что она говорит? Мы с мужем очень хотели купить квартиру, и как бы средства были, да, но не хватало на первый взнос. Потому что если мы закинем на первый взнос, то потом не хватит на ремонт и тому подобное. Это частенько такое бывает. И не хватало буквально 200 тысяч. Занимать ни у кого не выходили, а банк, собственно, уже как бы говорит, у вас финансовая нагрузка слишком, ну, большая, ребят. А ну, пошли отсюда. Ну, это еще были в те времена, когда не существовало вот этих карточек, знаешь, типа как...
0: Перехватить.
1: Да, которые там... Без какого-то там льготный процент
0: месяц,
1: и тому подобное. Так, да. И тут мужу на работе объявляют, что компания празднует юбилей среди сотрудников устраивает лотерею. Ну, то есть... Лучший сотрудник, там еще что-то, и первое место получается, что вы бы думали, 250 тысяч!
0: И муж занял первое место.
1: И муж занял первое место. В этот же день пошли и купили квартиру. Вот так вот. И хватило на все, и на ремонт.
0: Какая молодец.
1: Прикинь. Главное, это, мне кажется, захотеть. Какой мы можем с вами сделать, Иван Сергеевич?
0: Хорошо, когда везет, но лучше, когда вы к этому везению начинаете двигаться. А самый простой и, главное, надежный, проверенный шаг к этому движению и к этому везению – это вступить в игру на сайте Авторадио.ру. Игра называется «Много денег». Вот.
1: Легендарный вывод. Это действительно то, что мы хотели услышать.
0: Это я просто свою татуировку прочитал на левой.
1: Потому что, ребята, действительно, вас ожидает невероятное событие, собственно, которое может кардинально поменять вашу жизнь. Вступайте в игру и, главное, напишите, о чем вы мечтаете. Для нас нет никаких рамок, мы сделаем и реализуем вашу мечту в тот же день. Да и помимо этого, это будет настоящий праздник, ведь на нашем прекрасном событии третьем суперфинале игры выступит Люся Чеботина, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Гаязов Brothers, как я их люблю объявлять, Олег Газманов!
0: Не, ну не так, тут стоя. Олег Газманов!
1: Да, это будет невероятное событие, ребята. Я хочу, чтобы каждый из вас чуть-чуть все-таки поверил в невероятные чудеса, вступил в игру и, возможно, уже через несколько часов стал обладателем своей мечты. Все, на этом драйв-чат у нас завершен. Всем удачи, которой, я уверен, вот будет необходимо.
0: 100%.
1: Да? Да.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
0: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
2: «Стройдомсервис-64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис-64». Телефон в Саратове 77-21-21.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: О, Elvis, какая у меня фета.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
10: Улица ждали.
11: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
13: И давай правильно я запишу. УГН 323-645-700-098.
14: Хочу машину поменять, но столько морозки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
17: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на Авторадио.
19: 39-36-36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов».
21: Без возрастных ограничений.
22: Выборы 2026.
23: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
20: Радиоканал «Авторадио».
21: Без возрастных ограничений.

0: шоу «Поехали!» Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, этот час, как и весь эфир, пролетел как одна минута. А сколько всего мы успели? Музыка сдавала ритм, подарки раздавали, темы для разговоров были тоже горячими и очень сильно актуальными. Давайте еще раз пробежимся по ним. Петр Баканов рассказал о новинке, об автомобиле, которым мечтает каждый мальчишка, мужчина, дедушка. В общем, у каждого она где-то там, вот как тайная мечта, которую, кстати, тоже можно реализовать благодаря нашему, разумеется, третьему суперфиналу игры «Много денег» на Авторадио. Именно сейчас я еще раз вам напомню, самое время вступить в игру. Есть еще время.
2: Ну, да. Несколько часов по факту есть-то. Чего?
1: Да. Так что не дайте мечте пройти мимо. Сделайте этот шаг, пока есть возможность. Это займет у вас от силы минуту, а уже потом можно наслаждаться той мечтой всю жизнь. Опять же, я не знаю, что вы там написали, но напомню, что для нас Авторадио нет никаких рамок и границ. Напомню, мечты разные. Палитра сумасшедшая. От ореховой рощи, яхты, новые челюсти, съемки у Бондарчука.
2: Круиз на Северный полюс. Кругосветный круиз тоже был, кстати.
1: Чего только нет. Главное, это чтобы вы в это верили и, соответственно, в игру вступали. Ну и не стоит напомнить, что все начнется.
2: 17 часов по Москве, так что, пожалуйста, не пропустите. 10.09.26 год. Вот, ну и, естественно, мы не можем просто так взять и исполнить чью-то мечту. Мы подарим вам настоящий праздник. Мы и наши любимые звезды. Люсь Чеботина, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Олег Газманов, Мона и многие-многие-многие другие артисты.
1: Не прозевайте. Не прозевайте, ставьте себе будильник, откладывайте в сторону все задачи и дела, чтобы вообще быть сконцентрированным на том, что точно сбудется. Спасибо, что провели это время с нами, поддерживали атмосферу и не давали нам сбавить обороты, ведь мы работаем только благодаря вам. Пусть все, что вы задумали, ребят, обязательно исполнится. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: До скорого.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом.

0: чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это «Ковид-авто».
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. «Ковид» не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом – царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Орексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидо не действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
14: Авторадио.
15: No, I turned wrong. If your heart's on, is that what devils do? Took your soul.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Эксперты проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники убеждают людей срочно обновить основной счет в Центробанке. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы. Такая схема – разновидность известной легенды про безопасный счет. Злоумышленники представляют сотрудниками правоохранительных органов, федеральной службы по финансовому мониторингу или других ведомств, запугивают человека уголовной ответственностью из-за утечки данных. Свои требования не аргументируют высокой надежностью указанных банкоматов, а для убедительности могут прислать в мессенджере поддельную видеоинструкцию регулятора. Эксперты отмечают, что никаких основных или безопасных счетов в Банке России не существует.
0: Про инициативу.
1: Электрозарядки для автомобилей хотят устанавливать на домовой парковке без разрешения всех жильцов, приравняв их к базовым коммунальным услугам. Причина – рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Эту идею главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио оценил как хорошую, однако он отметил, что к этой инициативе есть несколько вопросов.
2: Можно ли устанавливать такие зарядные станции без общего согласия собственников? Тоже вопрос на самом деле. Но тут уже ответ гораздо более неоднозначный. Все-таки это не просто землеотвод под данную станцию зарядную, но, очевидно, еще и отвод места. Ну и кроме того, это все-таки подвод электроэнергии откуда-то. Откуда эту энергию подводить? От дома? И это будет висеть на чем? На доме, на счетчике или как? Или это подводится от общегородской сети?
1: Эксперт отметил, что вопросов к парковочным местам не будет только в случае, если этим займутся власти.
2: Будет в порядке, но, опять же, не в общую пользу, только тогда, когда муниципальные власти возьмут это под свой козырек, под свое лоно, да, по управлению. Да, потому что сейчас же есть такая тема, она уже давно разрабатывается, чтобы сделать платные дворы, парковку во дворах. И тогда, если это действительно будет сделано, тогда все пойдет просто как по маслу. Будут переразлинованы дворы, сделают место потенциальное под зарядку электромобилей, и все будет красиво.
1: Сейчас установка таких заправок на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников. При этом у управляющей компании нет обязательств по предоставлению точки подключения для зарядки.
0: Про нас.
1: Более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. 33% это делают всегда, а 19% только перед важными событиями. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Главными поводами открыть отложенную покупку становится праздник или приход гостей. Также россияне указали выходной, романтический вечер или завершение важного дела. Чаще всего на потом оставляют конфеты и шоколад, икру и мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. Около половины опрошенных отметили, что такие продукты остаются лежать у них длительное время, так как им хочется, чтобы дома всегда был запас. Официальный курс доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс евро – 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Факты, сами знаете, вещь упрямая, и кажется, по версии Авторадио, каждому слушателю нужен точно гимн наш вместо гудков в мобильном. Потому что счастливый сезон шагает по стране, потому что мы исполняем мечты, и я, Олеся Соболева, в том числе.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 заветных желаний, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы просто летим в сторону третьего суперфинала. Завтра случится самое настоящее чудо. Мы исполним вашу заветную мечту. Третий суперфинал на подходе. Есть еще время присоединиться, не откладывайте в долгий ящик исполнения мечты. Прямо сейчас заходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте желание на сайте и слушайте эфир внимательно и сегодня, и завтра, потому что у нас самый настоящий праздник, в котором примут участие и наши любимые артисты Люся Чеботина, Виктория Дайнеко, Гаязовс Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие-многие другие. Их песни будут делать вас счастливее, а кого-то одного из вас, ну прям вот на целую мечту. А мечты у вас самые разные. Смотрю да любуюсь. Своя мини-гостиница на берегу моря. Морской круиз. Ну, это еще летние эффекты, да? Путешествие к пингвинам на Южный полюс. Там-то точно холодно. Но это ваши мечты. Авторадио обязательно исполнит уже завтра, 10 сентября. Ну, а прямо сейчас кого-то из вас сделает богаче. 37 тысяч рублей у нас в банке. Генеральный партнер игры эту сумму еще и удвоит в случае выигрыша. Мне осталось только остановить Авторадио рулет. Номер игрока заканчивается на 3106, префикс 967. Зовут ее Елизавета. Живет она в Подмосковье и мечтает о квартире в Москве. Нет, не на море, а в столице нашей родины. Классная мечта. Квартиры мы тоже разыгрывали за все сезоны игры «Много денег». 4 квартиры стали вашими. И вам, Елизавета, надеюсь, тоже повезет. Но сначала деньги прямо сейчас, если слушали внимательно, отдадим. Звоню. Начнем с гимна Авторадио. По правилам у нас все должно с него начаться. Никаких гудков, никаких автоответчиков, голосовых помощников, скучных мелодий. Говорю же, гудки нам не подходят. Только гимн Авторадио. Услышали бы, 3000 рублей отдали, а так за гудки нам и дать нечего. Но можем дать совет прямо сейчас. Проверить свой мобильный, проверить свою готовность к исполнению мечты, потому что завтра будет очень обидно, согласитесь. Когда вам позвонит Авторадио, когда вы так ждали этого звонка, а у вас там... Ну, какой-нибудь ИИ-агент. Не-не-не, эти агенты против вас. Так что проверяйте прямо сейчас. Завтра исполнится ваша заветная мечта. Елизавета из Подмосковья, мечтающая о квартире в Москве. Проверьте, пожалуйста, себя. Завтра, возможно, рулетка выберет снова ваш номер. Пока же запускаю ее. Продолжаем наш счастливый сезон. 37 тысяч рублей по-прежнему в банке. Играем несколько раз в день в любой момент. Позвоним и спросим, какая песня была. Назовете, заберете деньги. Собственно, по этому же сценарию и завтра в третьем суперфинале играем. Напомню, что у нас 5 суперфиналов. Счастливый.

0: Реклама. Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
1: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
2: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
1: Ого, а если я разболеюсь?
2: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
0: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Отследить до 30 ноября 2026 года.
6: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
7: В клинике варикоза нет акции.

0: лазеры. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
1: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Ограничен 102-773-921-0630.
5: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
15: 16+.
16: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39, 36, 36.
19: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
20: Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
22: Реклама на Авторадио.
23: 39 36 36.
24: Радиоканал «Авторадио Саратов».
25: Без возрастных ограничений.
26: Выборы 2026.
27: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
28: Радиоканал «Авторадио».
29: Без возрастных ограничений.
30: Музыка

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Число погибших при исходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, сообщает региональное управление МЧС. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. Поиски сегодня возобновили на склоне и у подножия горы Межирги. В операции участвует 41 человек. Работу осложняют опасные горные рельефы и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина сошла в Бетингийском ущелье 6 сентября. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности. Осенью поездка на южные курорты России на автомобиле чаще обходится дороже, чем на поезде или самолете без багажа. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков. В расчетах учитывали не только бензин и платные дороги, но также парковку, питание, ночевки и амортизацию машины. Например, семейная поездка в Сочи на автомобиле начинается примерно от 45 тысяч рублей, тогда как билеты на поезд от 30 тысяч. Самым выгодным вариантом для большинства направлений оказался поезд. При этом цены на билеты заметно растут в конце сентября и начале октября, а после 7-8 октября начинают снижаться. По оценке аналитиков, поездка во второй половине октября может сэкономить до 20% бюджета. В России насчитывается почти 38 тысяч бурых медведей. Такие данные приводит Минприроды. Больше всего животных обитает в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидирует Красноярский край. Там насчитали свыше 26,5 тысячи особей. В Хабаровском крае около 26 тысяч. На Камчатке чуть больше 24 тысяч. За последние 36 лет численность бурых медведей в стране выросла почти в 2,5 раза. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия СБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
7: Можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
11: Все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
16: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе оказать выдачу кредита без объяснения причин.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
3: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
4: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
5: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону. 51-22-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
12: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Но... Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
17: 16+.
18: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
19: Тау-галерея, первый этаж.
20: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
21: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте.
22: Категория 0+.
23: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
24: В синем.
23: А тебе, Сереж?
25: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
23: Те, что с гусем.
25: Так они все с гусем.
23: Так я все и возьму.
26: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
27: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
28: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
29: Выборы 2026.
30: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
29: Радиоканал «Авторадио».
31: Без возрастных ограничений.
29: Музыка

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Фит-сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах Фит-сервис замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.
3: Лицензия ЦБФ номер 14-81 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Зеленый от Нео, для суставов отменно. В нем галогенизм смелее.
5: От Нео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.

0: студии «Авторадио Саратов» Дарья Анькова. Здравствуйте. В начале о главном. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются после отпусков как раз в этот период. Количество контактов увеличивается. Попова добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от вирусов, избегать общения с людьми с симптомами инфекции и держать руки и гаджеты в чистоте.
1: Про бюджет.
0: Бюджет Саратова ждут новые изменения. САРБК сообщает, что соответствующий проект обсудили на заседании профильного комитета Гордумы. Предусматривается выделение более 6 миллиардов рублей на реконструкцию трамвайных путей, приобретение новых вагонов и ремонт Кировского и заводского депо. 341 миллион пойдет на благоустройство бульвара на улице Астраханской и парка на улице Шамхурдина. 40 миллионов направят на строительство дороги на улице Посадского. Еще 414 миллионов выделят на горячее питание для учеников 5-11 классов. Таким образом, доходы и расходы в этом году увеличатся на 2,9 миллиарда рублей.
1: Про предупреждение.
0: Водителей и пешеходов предупреждают об отключении светофора в Саратове. Как сообщает мэрия города, сегодня с часу до 3 часов дня будет отключен светофор по улице Астраханская на пересечении с Московской. Это связано с ремонтными работами. Водители просят учитывать эту информацию и пользоваться знаками приоритета.
1: Про церковь.
0: Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий призвал сотрудников храмов не грубить прихожанам и особенно внимательно относиться к семьям с маленькими детьми. Об этом говорится в циркулярном письме, которое появилось на сайте епархии, пишет Саринформ. Поводом стали обращения верующих с жалобами на грубое и недостойное отношение со стороны некоторых работников храмов. По словам митрополита, проверки подтвердили часть претензий. Виновные понесли наказание, с ними провели разъяснительные беседы. Лидером по числу регистрации новорожденных в Саратовской области за 3 недели стал Энгельский отдел ЗАГС – 113 детей. В Ленинском отделе Саратова зарегистрировали 109 малышей, в Заводском – 73. Об этом сообщает региональное управление по делам ЗАГС. Среди необычных имен недели у мальчиков – Добрыня, причем с отчеством Никитич, Гордей, Серафим, Ростислав и Филипп, а у девочек – Зоя, Дарина, Василина, Есения и Таисия. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет пасмурно и небольшой дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анинкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один в России.

Всем бывшим и будущим большой привет от Люси Чеботиной и даже тост в их честь. Ну и давайте все-таки поживем настоящим. Всем я желаю отличной среды, день рабочий, настроение почему-то праздничное. Не знаю почему, потому что авторадио, что ли, звучит у вас в приемнике.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино. Вы мечтаете?
1: Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
1: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег». Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Компании Barco 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. Barco 754-100. Содействует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
8: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45 45 46.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе.

0: факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7. Лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Теннет Т7. Продаж не краскую. Спортивный универсальный автомобиль за 6 месяцев 2026 года. Подан Макастар.ру на 2026 года. Стоимость акции на комплектацию актив 2026 года выпуска.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа @mts.ru. 18+.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.

0: партнерами Долгиффи уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
4: В синем.
3: А тебе, Сереж?
5: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
3: Те, что с гусем.
5: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
6: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. 11 россиян числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Российское посольство продолжает выяснять судьбу соотечественников вместе с местными властями. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Наводнение произошло 26 августа на севере Непала, недалеко от границы с Китаем. Число жертв достигло 1344, еще порядка 5000 записаны в пропавшие без вести. Школьные уроки в России не должны длиться больше 45 минут. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Для первоклассников правило строже. До конца декабря занятия должны продолжаться не больше 35 минут, а с января по май до 40. Регламентировано и время отдыха. Обычная перемена должна длиться не меньше 10 минут, а перерыв для приема пищи не меньше 20. Первоклассникам также положена динамическая пауза продолжительностью от 40 минут. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая. На основной метеостанции ВДНХ температура опустилась до плюс 5,1 градуса, сообщил Центр погоды ФОБОС. Еще холоднее было на окраинах. В Бутове зафиксировали плюс 3,4 градуса, а в Новой Москве около 1 градуса. При этом обещанных заморозков в столичном регионе удалось избежать. А уже сегодня днем в Москве ожидается до 22 градусов, завтра будет 24-26. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется протокол показания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Опять назад пустым ехать?
8: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
11: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
16: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ-стрейт-ОКРН 1177-467-8076-1, город Москва.
17: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. На музыку. Нестовы. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна, безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения, отсутствие дискомфорта во время и после процедуры, точный диагноз, легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях консультируйтесь с специалистом.
3: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77 21 21. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина 74 44 54.
4: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 20 12. Окна само.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна
6: Парк! Потрясающие семейные выходные?
7: Айна
6: Парк! Яркие каникулы?
7: Айна Парк!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
15: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
16: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
19: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ООО МКК АЗ-68.
21: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Реклама на Авторадио.
22: 39 36 36.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям... Вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
7: 16+.
8: А вы знали, что процент по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках.

0: рамках на телеканале «Победа». Категория 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию по рынку платежей 2026-16+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропусти! Друзья,
3: битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
2: Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы, жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Квадсвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
3: Центр женского здоровья клиники Midgard.

0: Телефон в Энгельсе 999-868. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 120-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
7: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца» 715555.
8: Украина П321-668-001-0698.
9: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
10: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
11: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
11: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39, 36, 36.
17: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
20: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро.

Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650 500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.
6: Конечно,
7: и кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно
6: конечно,
7: просто
6: конечно,
7: так.
6: Конечно, можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. МИД России продолжает поиски россиян после бедствия в Непале. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 11 россиян числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российское посольство продолжает выяснять судьбу соотечественников вместе с местными властями. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Наводнение произошло 26 августа на севере Непала, недалеко от границы с Китаем. Число жертв достигло 1344 человек. Еще порядка 5000 числятся пропавшими без вести.
3: Про отставки.
2: Новая отставка в правительстве Саратовской области. Уволен министр экономического развития Андрей Разборов. Такое решение принял губернатор Роман Бусаргин. Разборов проработал на этой должности с декабря 2020 года. Напомню, что это уже не первая громкая отставка в региональном правительстве. На прошлой неделе был уволен министр здравоохранения области Владимир Дудаков.
3: Про безопасность.
2: В Саратове сегодня закрыли несколько парков. Причиной стала плохая погода, дождь и порывистый ветер. Как сообщил глава города Игорь Молчанов, для безопасности граждан доступ ограничили в городской и детские парки, а также в Липке и Семхоз. Аварийно-спасательные службы привели в состояние готовности. Жителям рекомендуется сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 65-96-59 о падении деревьев, обрывах проводов и других происшествиях.
3: Про вузы.
2: Стоимость обучения в государственных вузах в Саратовской области выросла за год почти на 10%. Обновленные данные Росстата на этот год предоставил портал банкирос.ру. По данным Росстата, в Саратовской области обучение в государственных вузах стоит в среднем 86 тысяч рублей за семестр, а в областном центре – почти 90 тысяч. Так, 4,5 года бакалавриата обойдутся семейному бюджету в 776 тысяч рублей, а 2,5 года магистратуры – в 431 тысячу. Отмечается, что стоимость получения знаний выросла в среднем на 9,8% по региону и на 14,5% по Саратову.
3: Про соревнования.
2: В Японии собираются провести турнир по сну. Главный приз будет равен 1 миллиону рублей. Участникам дадут 90 минут, чтобы успеть уснуть раньше соперников. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон или уснет в самой необычной позе. При этом спокойно заснуть не дадут. Конкурсантам будут специально мешать. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек.
3: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха до 19 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

да, конечно же, работа любимая. То не очень, кстати, бывает. Вызывает офисных сотрудников ржавлением. Это не я говорю, это психологи говорят, что заметили тенденцию, когда силы на работу есть, а интереса к работе нет. Ну а мы вам для чего, а? Ну этот самый интерес и проявите. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Делайте громче. Какие

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
5: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег».
5: «Счастливый сезон».
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
18: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники».

0: логики, созерцания. Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
4: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском». ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай.
6: Новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности. 300 граммов. 96 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39-36-36.
17: Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Крупный лесной пожар в турецкой Анталии удалось ослабить, однако полностью взять огонь под контроль пока не получилось. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие власти. Тушение продолжается с воздуха и земли. Накануне в операции участвовали больше 600 человек, 110 пожарных машин, 5 самолетов и более 10 вертолетов. Пожар начался в районе Аксу и из-за сильного ветра быстро распространился на соседние территории. Огонь приблизился к жилым кварталам, часть домов пришлось эвакуировать. Федеральная налоговая служба сможет получать больше технических данных о смартфонах при операциях с цифровым рублем. Новые правила должны заработать не раньше июля следующего года. В выписках по таким счетам налоговая сможет увидеть IP и MAC-адреса, номер телефона, сведения о сим-карте или другой идентификатор устройства, с которого проводилась операция. Запрашивать эту информацию ФНС сможет по тому же принципу, что и сведения по обычным банковским картам. Сильный стресс на работе может заметно повышать риск проблем с мужским здоровьем. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Ученые наблюдали за мужчинами от 22 до 40 лет. В группе с самым высоким уровнем рабочего стресса проблемы выявили более чем у половины участников, а с низким – только у 8%. Одним из механизмов исследования называют изменение гормонального фона. Среди факторов риска оказались переработки и давление из-за карьерного роста. А поддержка руководителя, наоборот, была связана с меньшим негативным эффектом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, Тверской, округ Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
2: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Арнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвонков.

0: позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ОМАК «Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом? Это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон для взрослых и детей. В сезон проснуть, заботься о себе скорей.
9: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем года. Если вы мечтаете о собственном жилье, в просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
4: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
6: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айдапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айдапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айдапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на Авторадио.
19: 39-36-36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов».
21: Без возрастных ограничений.
22: Выборы 2026.
23: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
24: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемны. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20

0: сентября. Мы знаем, что делать.
1: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа Победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
6: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия СБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле опровергли планы по повышению налогов. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений.
0: Про голосование.
2: В 32 регионах России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем могут принять участие более 3 миллионов избирателей, сообщает «Коммерсант». Тестирование проводится сегодня и завтра. Для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и получил подтверждение. Об этом рассказала на заседании Центра избиркома глава комиссии Элла Памфилова. Но я напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также более 2000 совмещенных с ними компаний. Онлайн-голосование будут применять на всех уровнях выборов в упомянутых регионах.
0: Про кредиты.
2: В первом полугодии объем рефинансирования кредитов наличными вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 400 миллиардов рублей. При этом, несмотря на замедление темпов снижения ключевой ставки, участники рынка ожидают усиления спроса на рефинансирование во второй половине года и начале следующего. Почему увеличился объем рефинансирования кредитов наличными и насколько доступна эта процедура, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
4: Объем вырос прежде всего из-за снижения ставок и постепенного удешевления кредитов, а еще из-за того, что банки стали активнее предлагать рефинансирование онлайн и даже с выдачей дополнительных денег сверх старого долга. Плюс заемщики чаще идут на перекредитование, чтобы снизить ежемесячный платеж и объединить несколько кредитов в один. Процедура сейчас довольно доступна, но не для всех подряд. Но доступность не равна выгоде. Рефинансирование обычно имеет смысл, если новая ставка реально ниже. Нет просрочек и заемщик не слишком близко к концу срока возврата кредита.
2: Добавлю, в течение

0: течение второго полугодия 2026 года тренд на рефинансирование сохранится, а также может усилиться в будущем году.
1: Про Авторадио.
0: Всего один день остался до проведения третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Уже завтра в нашем эфире пройдет праздничный марафон. Исполнить мечту одного из вас нам помогут Мона, Люси Чеботина, Виктория Дайнека, Гаязова, Олег Газманов и другие артисты. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какой у вас совет желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже завтра. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

ладно уж, если о любви, то можно и погромче. Пусть города, пусть вся страна услышит. И тем более осень тоже может быть очень романтичной, особенно если вас поддерживает доброе слово и, конечно же, в целом прямой эфир любимого авторадио. Иван Прудников с этой минуты у микрофона. Страна, большущий фирменный горячий привет. Традиционно чуть-чуть погромче и покоряем очередную, я уверен, прекрасную осеннюю неделю.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Крем».
3: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
4: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина 74-44-54.
10: Сроки акции 1-15-26 года.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО «МТС». ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа defis.mts.ru. 18+.
16: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Кредит предоставляется на усмотрение банка. Не имеет публичной оферты. ОГРН 102-773-921-0630.
19: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку.

0: Не может быть!
1: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
5: В синем.
4: А тебе, Сереж?
6: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
4: Те, что с гусем.
6: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
7: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
10: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
11: Выборы 2026.
12: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
11: Радиоканал «Авторадио».
10: Без возрастных ограничений.
11: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Литва вслед за Латвией может запретить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. С такой инициативой выступил депутат Сейма Арвидас Анушаускас. Он предложил правительству не продлевать разрешение на регулярные автобусные маршруты в Россию и Белоруссию, а также ограничить транзит таких автобусов через территорию Литвы. Поводом стало решение Латвии прекратить регулярные автобусные перевозки в Россию и Белоруссию с 27 года. Окончательного решения литовские власти пока не приняли. Российский турпоток в Турцию по итогам года может превысить 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд, а наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Привычка все оценивать с точки зрения выгоды может сделать человека более склонным поступаться моральными принципами. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследования китайских психологов. При расчетливом подходе люди чаще оправдывали сомнительные поступки ради денег или карьерных преимуществ. В одном из экспериментов участников специально настраивали рассуждать в категориях пользы и затрат. После этого они чаще соглашались принять нечестную помощь, даже если из-за нее мог пострадать другой человек. Авторы связывают эффект с так называемым моральным самооправдыванием. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 129-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Зеленый Арнео. Для суставов отмена. В нем агент воспелит.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активный.

0: Активная добавка не является лекарственным средством.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
9: Категория 16+.
10: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО. УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardefistent.ru.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: Тау-галерея, первый этаж.
14: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
17: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
20: Музыка

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: Лицензия ЦБРФ номер 14-71 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД платежей 2026. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Новороссийске продолжают устранять последствия атаки беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки украинских дронов. Как пишет парламентская газета, минувшей ночью над российскими регионами и акваторией Черного моря перехватили почти 600 беспилотных летательных аппаратов. В Новороссийске в результате атаки погибли 4 человека, еще 29 пострадали. Повреждены жилые дома, детский сад, храм и несколько предприятий. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Городские службы продолжают устранять последствия атаки. Поврежденную контактную сеть уже восстановили, а троллейбусы вернулись на маршруты. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
0: Про инициативы.
2: К другим новостям. В России предложили бесплатно проверять квартиры тепловизором с началом отопительного сезона. Об этом порталу news.ru рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, такая диагностика поможет находить места, через которые жилье теряет тепло. Например, щели в межпанельных швах или дефекты фасада. Сейчас коммерческий выезд специалиста может стоить от 3 до 15 тысяч рублей. Бондарь предлагает сделать такую услугу централизованной. Жильцы смогут оставлять заявку через госуслуги или ГИС ЖКХ, после чего квартиру будет осматривать аккредитованный инженер. По мнению автора инициативы, это поможет быстрее выявлять проблемы и устранять их.
0: Про автомобили.
2: Для многодетных семей могут расширить льготы на покупку больших автомобилей. Такую инициативу поддержал Владимир Путин, а с предложением ранее выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она отметила, что большим семьям нужны машины, в которых хватит места не только родителям и детям, но и коляскам, детским креслам и другим вещам. Льготная программа для семей с детьми уже действует, однако стоимость автомобиля по ней сейчас не должна превышать 2 миллионов рублей. А это заметно ограничивает выбор больших машин. О том, какие вместительные отечественные автомобили могут подойти многодетным семьям, авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
3: Возьмем за основу, что это как минимум 7 мест, то есть это трехрядная компоновка, и, соответственно, отсюда мы будем плясать. Если говорить об исконно отечественных автомобилях, то у нас под эти требования подпадают две модели. Это ГАЗ «Соболь», и второе – это УАЗ-Буханка. В общем-то, все, на этом лавочку можно закрывать. Однако, если брать в расчет глубоко локализованные продукты, то есть это в девичестве китайские автомобили, то рынок расширяется. Сюда можно внести, конечно же, Solaris SF1, это один из самых доступных по-настоящему минивэнов. Следом после него идет минивэн из когорта автомобилей Lada Business, так называемый SKM M7, он только-только выходит на рынок. Далее можно сюда включить, конечно же, минивэн марки GAC, тогда мы пробиваем уже планку в 5 миллионов рублей.
2: При этом конкретные параметры новых льгот для многодетных семей пока не определили. Инициативу предстоит рассмотреть в Минпромторге. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну а разряд эфира Авторадио, как и в целом градус, побольше, чем 220, особенно завтра. Потому что 10 день сентября наступает, а значит завтра мечта наших слушателей станет самой настоящей реальностью. Действительно, третий суперфинал уже можно ощущать, а главное, нужно действовать, нужно к нему стремиться. Нужен гимн Авторадио в мобильном вместо гудков, ну и нужна ваша внимательность и в данный момент времени, потому что в банке 39 тысяч рублей, а наш партнер-то все удвоит. Значит, по сути, здесь сейчас мы играем на 78 тысяч. Математика простая.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, во-первых, мечты сбываются благодаря Авторадио. Плюс от Озонбанка будет дополнительный шестой суперфинал в конце года. Плюс Озонбанк, наш прекрасный партнер, удваивает абсолютно каждый выигрыш. Это все прекрасно, это красота самая настоящая. Но давайте о третьем суперфинале. Завтра, в четверг, мечта ваша, любая, абсолютно может реализоваться. Можно ли пропускать такое? Да, конечно же, нет. Завтра в гости придет Мона, придет Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Олег Газманов, многие другие. В общем, завтра большой эфирный праздник. Завтра наш традиционный, живой, крутейший марафон. А главное, никто не уйдет из студии, пока не будет найдена мечта наших слушателей. Возможно, у ведущих заберут паспорта, и никто их никуда не выпустит. Такое тоже не исключается, но это не важно. Главное, что победитель завтра будет найден. Например, вот, пожалуйста, Вера Лаврикова, Москва, победитель первого суперфинала. Человек хотел закрыть кредит на машину в 1 300 000. Мечта реализована. Критский Евгений из Санкт-Петербурга хотел себе 1 000 000 рублей. И мечта также стала реальностью. Завтра мы узнаем победителя третьего суперфинала. Хотите оказаться в списке претендентов? Пожалуйста, нам не важно, когда вы к нам присоединились. Вы прямо сейчас можете отправиться на наш специальный сайт. Гудки, до свидания. Устанавливайте гимн Авторадио и пользуясь удобным сервисом, мечтой делитесь. Что там, баню, возможно, хотите на участке. Закрытие ипотеки, кредиты, понятное дело, актуально. Путешествия всегда актуальны. Каждый слушатель мечтает о своем. Определите, что для вас важнее всего, и, конечно же, действуйте. Уже сейчас влетайте в завтрашний суперфинал. И, соответственно, выигрывайте деньги в любое мгновение, потому что мы сегодня сыграем еще неоднократно. Ну вот, пожалуйста, 78 тысяч

0: сумме. Разве это не прекрасно? Как по мне, прекрасно. А значит, песню, прозвучавшую, все запомнили. Давайте рулетку остановим. Москва. На связи наш слушатель по имени Сергей. Очень мечтаю о трехкомнатной квартире в поселке Некрасовский. Как я понимаю, это Подмосковье. Ну что же, Авторадио за свою историю 4 квартиры разыграло. Возможно, 5-я юбилейная Сергею достанется. Будем за Сергея болеть и завтра. Ну и давайте же за Сергея будем болеть сейчас, потому что, как я сказал, 78 тысяч рублей – это прекрасный выигрыш. Ну и, естественно, давайте же наберем номер телефона. Привет, Сергей. Надеюсь, скажем, это в эфире. Пока же гимн Авторадио, который, естественно, стоит 3000 рублей сразу. Эту сумму, естественно, удвоит наш партнер. Так, уже сделано, о чем было сказано только что. Заберут ли все 78, назовут ли песню? Алло, здравствуйте, Сергей. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Сергей, нас сейчас вся страна слушает. Приветствуем вас.
1: Я вот сижу и слушаю, думаю, когда же мой номер будет, а?
0: Сергей, вы сейчас сидите и слушаете прямой эфир, правильно понимаю?
1: Правильно, да.
0: Правильно, да. Вот по возможности чуть-чуть потише его сделайте. Это же прекрасно, Сергей, что вы нас давно ждете. Мечтаете о трехкомнатной квартире, правильно?
1: Да, так она и есть. У нас семья большая, как бы надо бы...
0: Расширяться, так сказать, да?
1: Ну да, я уже в возрасте, и как бы у нас семья молодая, ну...
0: Ну и что же, я буду за вас болеть. Сергей Николаевич, я думаю, даже многие в этой стране будут за вас болеть. Опять же, завтра суперфинал. Вы знаете, что номер участвует неограниченное количество раз. Если не знаете... Да, я вам тоже об этом с удовольствием напомню. Сергей, но вы сказали, что вы сейчас слушали прямой эфир Авторадио.
1: Да, я прям вот... Дима Билан.
0: Дима Билан.
1: Это
0: ты, это я. Ну что же, я даже не буду спрашивать окончательный это ответ. Я вас поздравляю, Сергей, вы большой молодец, и здорово, что вы сейчас остаетесь вместе с нашим прямым эфиром. Да, я тоже вам аплодирую. 78 тысяч в сумме. Я считаю, что это тоже прекрасный выигрыш. Вы со мной согласны?
1: Это обалдеть просто. Вы не представляете, насколько я рад и счастлив.
0: А вы так
1: и
0: же...
1: в этот момент вообще этот выигрыш настолько прям нужен, что очень просто.
0: И это прекрасно. Во-первых, я рад, что вы сейчас стали победителем, и я рад, что вы употребили именно то слово, которое сказали первым. Я аж немножко испугался. Сергей Николаевич, будем продолжать играть правильно. Естественно, победы еще придут.
1: Конечно, завтра буду слушать. Я слушаю вас каждый день 3 года вообще просто...
0: И за это вам огромное спасибо. И, по сути, это сейчас с головой компенсировалось. Сергей Николаевич, еще раз мои искренние поздравления. Вперед к вашим новым победам. Семья, вы сказали, большая, молодая. Всем также от нас большущий привет. Потом будете, может, где-нибудь в записи слушать прямой эфир Авторадио, вспоминать все это с любовью. Ну и тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Сергея. Теперь он составляет в сумме 78 тысяч. Тоже об этом было сказано. И очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, мне остается рулетку запустить на этой прекрасной абсолютно ноте. Сказать, что в банке стартовая сумма теперь в 5000 рублей. В сумме, естественно, в голове сразу держим 10. Ну и уже завтра, как вы поняли, мы исполним заветную мечту наших слушателей. Все в прямом эфире. Вы сами все слышите, вы сами все чувствуете. Дорога в сторону нашего официального сайта. Ну а в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк также исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Побольше побед, дорогие, а значит, слушайте нас почаще.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: «Автомонитор». 16:15 в городе и на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. В центре не проехать быстро по улице Максима Горького от Рабочей до Большой Казачьей, Парахова от Рабочей до Московской в оба направления и тормозит сама Рабочая от Пугачева до Чапаева. На Танкистов и Астраханской плотно в интервале между 1-й Садовой и улицей Кутикова и загружена Московская от Университетской до Рахова. В районе 3-й Советской больницы на холостых катится Новоузенская от Миротворцева до Большой Садовой, а в Заводском районе небольшие затруднения на проспекте Энтузиастов при движении от Кавказской до Барнаульской. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
12: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения.
13: Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди. Проверь, кредит оформи.
15: Так тебе в «Автэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов.

0: складов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: Украина 111 525 701 1440 Нижний Новгород.
3: Рик.

0: радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Московское метро после 2030 года планирует продлить сразу в 7 направлений Подмосковья. В Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и по двум направлениям Ленинского округа. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагон МАШ» в Мытищах. Всего до 2035 года в Москве и области планируют открыть около 35 новых станций, 12 из них непосредственно в Подмосковье. В результате метро станет доступнее примерно для 3 700 000 жителей области, а новыми участками смогут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Жители частных домов без центрального или газового отопления в некоторых регионах могут получить компенсацию за покупку дров и угля. Об этом Ньюс.ру рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Такие меры поддержки вводят местные власти. Они же определяют размер выплаты, круг получателей и условия ее оформления. Узнать, действует ли компенсация в конкретном городе или районе, можно в местной администрации или отделе соцзащиты. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская подсказка. Время корректно. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ТБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.

0: Сбербанк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Сбербанк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Кэш-можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш-можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш-можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш-можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября. 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Оцените до 30 ноября 2016 года.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодно. Премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Качество автомобиля ограничено.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: О, Elvis, прям не офета.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Улицы ждали.
12: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
17: 16+.
18: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
19: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
20: Эндовазальная лазерная коагуляция.

0: инфекции вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО «МКК АЗ-68».
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
5: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
6: Выборы 2026.
7: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
8: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще даже предложение еще не получила.
1: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Сейчас главное верить и ждать.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: something beautiful.
1: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: В Саратове 17 часов.
2: Новости.
4: В студии Авторадио Саратов Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Для продавцов «Озон» готовят меры поддержки. Подробности далее.
5: Про главное.
4: Минпромторг готов поддержать продавцов «Озон», которые пострадали из-за атак на склады маркетплейса. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. Для этого «Озон» должен составить реестр пострадавших селлеров, оценить их убытки и направить предложение в правительство. Ранее Кабмин уже утвердил меры поддержки для бизнеса, пострадавшего после атак на объекты Wildberries. Теперь аналогичный механизм могут распространить и на продавцов «Озон».
5: Про культуру.
4: В Саратове подвели итоги культурно-исторического форума «Россия. Саратов. Культура». Как пишет «Саринформ», замминистра культуры России Жанна Алексеева рассказала о результатах программы «Пушкинская карта». Так, за 5 лет по всей стране к программе подключились более 12,5 тысяч учреждений культуры. Молодые люди купили свыше 115 миллионов билетов на общую сумму свыше 57 миллиардов рублей. В Саратовской области с 2021 года по «Пушкинской карте» приобрели почти 2 миллиона билетов.
5: Про нововведение.
4: Федеральная налоговая служба сможет получать больше технических данных о смартфонах при операциях с цифровым рублем. Новые правила должны заработать не раньше июля следующего года. В выписках по таким счетам налоговая сможет увидеть IP и MAC-адреса, номер телефона, сведения о сим-карте или другой идентификатор устройства, с которого проводилась операция.
5: Про город.
4: В Саратове закрывается проезд по одной из центральных улиц. Как сообщили в Т+, специалисты компании приступают к устранению дефекта на теплосетях по улице Зарубина. Для этого с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта на участке от Горького до Симбирской. Завершить ремонт планируется до конца дня 13 сентября. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее и соблюдать правила безопасности рядом с местом работ.
5: Про школу.
4: Школьные уроки в России не должны длиться больше 45 минут. Об этом напоминают в Минпросвещении. Для первоклассников правила строже. До конца декабря занятия должны продолжаться не более 35 минут, а с января по май – до 40 минут. Регламентировано и время отдыха. Обычная перемена должна длиться не меньше 10 минут, а перерыв для приема пищи – не менее 20.
5: Про фестиваль.
4: Книжный фестиваль «Волжская волна» откроется в Саратове 17 сентября. Программу форума в социальных сетях опубликовали организаторы. На улице Волжской можно будет приобрести книги десятков издательств со всей страны. Пройдут встречи с писателями. «Волжская волна» продлится до 20 сентября включительно. Посещение бесплатное, возрастных ограничений нет. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек.
5: Про погоду.
4: В центральной части Саратова сейчас плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха до 19 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только в...

0: день и ночь. Это однозначно плохо. Надеюсь, вас-то никогда не коснется. Но ведь давайте вспомним о том, что вместе со авторадио никто одиноким быть не может. Поэтому при первой же возможности настраивайтесь на прямой эфир. С дорогими близкими людьми также совместно слушайте и покоряйте очередную осеннюю неделю. Ну и, конечно же, искусство сложения семинот остается с нами. Студия Иван Прудников. Страна еще раз привет.
1: Я закрыл дверь.

заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

одеяло. Если кончатся краски, значит будут писать тебя мелом на стенах домов. Если кончатся песни, значит будут читать тебе прозу. Если ты будешь не прозу.

0: сняйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Автомонитор.
3: 17.15 в Саратове. На Яндекс.Картах пока 4 балла и движение в городе без особых затруднений. В центре буксует Максима Горького между Рабочей и Большой Казачьей, а на Сеном тесно по Танкистов и Астраханской от Большой Садовой до улицы Кутикова и на Соколовой от Чапаева до Танкистов. В районе аккумуляторного завода кучкуется Емлютина от Шелковичной до Рабочей, а на Рабочей плотно от Астраханской до Чапаева. В Заводском мало свободного асфальта на проспекте Энтузиастов от Кавказской до Барнаульской и на пятом динамовском проезде от Новоастраханского шоссе до Огородной в оба направления. А в Энгельсе машины медленно едут по Лесозаводской от Лесосклада до моста через Волгу. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 17+.
6: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО МКК АЗ-68.
13: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоева. Рецептура 1. Свиноговяжьи. 800 граммов. 299 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
14: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
15: В синем.
14: А тебе, Сереж?
16: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
14: Те, что с гусем.
16: Так они все с гусем.
14: Так я все и возьму.
17: Фредди в

0: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов.
2: Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
3: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции. Это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С начала года из Таиланда депортировали 70 россиян. Такие данные привел посол России в стране Евгений Томихин. Тайские власти сейчас активнее пресекают короткие выезды в соседние страны ради нового безвизового штампа. Проверяют также иностранцев, которые работают без необходимых разрешений или участвуют в фиктивном бизнесе. В российском посольстве советуют внимательно соблюдать миграционные правила. Нарушения могут привести не только к депортации, но и к попаданию в черный список иммиграционной службы. Мошенники начали предлагать продавцам Wildberries помощь в получении компенсации за товары, пострадавшие на складах маркетплейса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Селлерам обещают выплаты, а за посредничество требуют процент от стоимости утраченного товара. В самой компании заявили, что никаких дополнительных каналов получения компенсации нет. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Гарри Поттер». Документы от американской кинокомпании Warner Bros. Поступили в Роспатент в сентябре, сообщает Москва-24. Бренд хотят использовать для широкого перечня товаров и услуг. От косметики, украшений и аксессуаров до посуды, продуктов питания и напитков, в том числе пива. Напомню, в 2022 году Warner Bros. И другие кинокомпании приостановили поставки своих фильмов в кинотеатры России. Новая заявка сама по себе не означает возвращение фильмов компаний в российский прокат. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выплате кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед». Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режь металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
9: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-467-8-0761. Город Москва.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Фарингосепт!
0: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
14: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериал.

А тут, как ни крути, не всегда есть возможность что-то переиграть, а вот вновь погружаться во что-то прекрасное, яркое, получать удовольствие, это вполне себе план, что надо. И, конечно же, речь про большую дискотеку Авторадио. Мы с вами прекрасно танцевали все лето. Пожалуйста, осень наступила. Зимой продолжим в том же духе, а значит, каждые выходные программа «Большая дискотека Авторадио» ждет нас в прямом эфире, начиная с 6 вечера. Яркий микс, зажигательный, несколько часов. Мы уже заранее, получается, определились, чем будем заниматься в выходной, и прямой эфир Авторадио скучать вам не позволит. В данный момент также остаемся вместе с любимым Авторадио. Иван Прудников у микрофона.

0: Реклама.
1: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис», кайм, не
7: ответа. Нужны двери? Звони! 8-800-511-40. Магазин «Дверной».
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
9: Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дец-центре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
14: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
15: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Стартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Стартент». Наш сайт sardifistent.ru.
16: Улицы ждали.
17: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие.

0: ждете осени?
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Скоро открытие. Саратов, улица Тархова, 46Б.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Реклама.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в базе. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио?

0: Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
3: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Наличный счет предоставляемый клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Условия счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе «Озон карта клиентский правил».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После атаки на Новороссийск объявлен

0: траур. Подробнее далее.
1: Про главное.
0: В Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. В знак памяти в городе отменили все развлекательные мероприятия и приспустили флаги. Атака произошла сегодня. Погибли 4 человека, а еще 29 пострадали. После случившегося в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Повреждения получили 3 предприятия, 8 многоквартирных и частных домов, храм, 2 детских сада, школа и поликлиника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
1: Про транспорт.
0: К другим новостям. В России планируют увеличить число автомобилей такси, оборудованных детскими креслами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Ведомство также намерено привлекать и обучать больше водителей для перевозки семей с детьми. Помимо этого, ранее предлагалось дать пассажирам возможность заранее заказывать машину с нужным количеством детских кресел, если поездка запланирована с двумя или несколькими детьми. В нескольких городах уже действует пилотный проект со скидками на такси для многодетных. Его запустили в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Уфе. В дальнейшем такую систему субсидирования планируют распространять и на другие регионы.
1: Про здоровье.
0: Привычка грызть ручки и карандаши может навредить зубам ребенка и даже повлиять на формирование прикуса. При постоянной нагрузке на эмали могут появляться трещины и сколы, а зубы становятся более чувствительными. Кроме того, твердые края ручек и карандашей способны травмировать слизистую рта. Если такая привычка сохраняется долго, то постоянное давление на зубы может сказаться на развитии челюсти. При этом простые запреты помогают далеко не всегда. О том, как мягко отучить ребенка грызть ручки и карандаши, Авторадио объяснила психолог и консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина.
2: Потому что когда мы видим ребенка, который грызет ручки или карандаши, или пальцы, самая частая реакция взрослых – это как-то одернуть, запретить, сказать «хватит». Но, к сожалению, это редко срабатывает, иначе бы это и не было бы проблемой, да, если бы эта реакция бы работала. И здесь было бы полезно начать с вопроса, в каких ситуациях это происходит. Потом уже можно будет попробовать перейти к следующему шагу, попробовать подобрать замену. Одному ребенку подойдет что-то мягкое, что можно мять в руках, другому, может быть, наоборот, более какие-то плотные ощущения, что-то перебирать, сжимать. Но чего точно не стоит делать, это, конечно, стыдить, ругать, как-то высмеивать, как-то запугивать последствиями. Это добавляет напряжение и иногда делает привычку только сильнее.
0: По словам экспертов, если на зубах или слизистой уже появились изменения, то ребенка следует показать стоматологу или ортодонту.
1: Про деньги.
0: Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Данные исследования также показали, что за последний год 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные деньги. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: по факту мы вас не забираем, мы вас приглашаем поближе к прямому эфиру. И, конечно же, мы вас приглашаем в 13-й счастливый сезон «Игры много денег». И завтра найдем очередного триумфатора. Завтра состоится третий суперфинал «Игры много денег». Он начнется в 17 часов по московскому времени. И очередная мечта воплотится в реальность. Ну а пока деньги. Наш слушатель Сергей совсем недавно, буквально пару часов назад, забрал в сумме аж 78 тысяч рублей, соответственно, в банке. Стартовая сумма, и игра продолжается.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, конечно, сбываются. С Авторадио по-другому не бывает, никогда не было, никогда не будет. Ну и в целом, пожалуйста, Озонбанк с нами. Второй год подряд. Наш прекрасный партнер, который удваивает абсолютно все банки. И для слушателей это всегда подарок. Плюс от нашего партнера будет дополнительный суперфинал в конце года. Но, подождите, обо всем давайте по порядку. Вот он, третий суперфинал. Можно уже до него дотянуться рукой. 10-й день сентября. Где-то он уже наступил. Страна большая, часовые пояса. Но, в общем, четверг. И, соответственно, наш заветный третий суперфинал и третья мечта наших слушателей. Если вы хотите побеждать, я рекомендую, чтобы Авторадио завтра звучало даже из утюга. Если вы вдруг включаете стиральную машину или открываете барабан, там, достать вещи, а тут должно звучать Авторадио. Я не знаю, каким образом, есть ли такие стиральные машины, но Авторадио должно звучать абсолютно везде. Завтра в гости придет Мона, Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Олег Газманов, многие-многие другие. Завтра в 17 часов по московскому начнется прекрасный большой праздничный марафон, а главное, никто не уйдет из студии, пока не будет найден победитель третьего суперфинала. Спросите у Веры Лавриковой, которая выиграла в первом суперфинале. Мечтала закрыть кредит на машину на 1 300 000. Пожалуйста, машина есть, кредит нет. А Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Все сделано, все выполнено. Кому-то мини-гостиницу недалеко от моря, кому-то поплавать с большими белыми акулами, путешествия часто, закрытие ипотек, понятное дело. И сколько можно разговаривать? Вы заходите на сайт Авторадио, меняете гудок мобильного на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, как раз-таки делитесь своей мечтой. Завтра в рамках марафона она воплотится в реальность. Понятно? Все понятно. Поэтому, дабы потом ни о чем не жалеть, вы можете действовать уже сейчас. Ну, а моя задача — останавливать рулетку. Задача — приближать суперфинал. Песню, прозвучавшую только что, надеюсь, все запомнили. И давайте рулетку остановим. Республика Татарстан. Вячеслав, наш слушатель. Хочу... Сейчас, я секунду, у меня рубрика «Перезагрузка». Я думал, миллион. Хочу 1 000 000 000 рублей на все заветные мечты и желания. Ух! Я, правда, думал, с ноликом ошибся. Но, Вячеслав, что можно сказать? Мечта ваша скромная. Скромная, прекрасная мечта. Если выиграете вдруг завтра, 10 числа, Вячеслав, звоните. Будем, в общем, осуществлять мечты совместными усилиями. Ну, пока не миллиард, пока в сумме 10 тысяч рублей. Звоним. Еще придумали, да, вот эту скромность украшает. Да не украшает она никого. Вот Вячеслав знает, чего хочет. И я думаю, что многие бы с ним согласились. Но для начала гимн Авторадио должен сейчас прозвучать. Его мы, собственно говоря, и ждем. Вот уже в сумме 6 тысяч есть. Чуть-чуть и дотянем до миллиарда. Алло, Вячеслав, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. И давайте знакомиться. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Иван, очень приятно.
0: Очень приятно. Я правильно понимаю, вы с нулем не ошиблись, потому что даже прописью

0: Добавили «хочу 1 миллиард рублей, 0 копеек на все заветные мечты и желания». Я не ошибся нигде?
1: На все заветные мечты для всех моих близких.
0: Для всех близких. Слушайте, ну, на миллиард, я думаю, что можно реализовать абсолютно все мечты. И если ваш номер выпадает в любом из суперфиналов, пожалуйста. Вячеслав, пока могу убрать немножечко нолей, самую малость, и предложить в сумме пока 10 тысяч, если вы назовете только что прозвучавшую песню, Вячеслав.
1: К сожалению, не могу назвать, гадать не буду, переявлять не буду.
0: Ну и правильно.
1: Вернулся поздно.
0: Вячеслав, а вот это по-мужски, что и гадать не будете, что, кстати, абсолютно неправильно. Давайте тогда, раз уж вы произнесли эту фразу, да, в правилах игры сказано, что нужно слушать эфир Авторадио. А вы честно говорите, что как раз-таки в данный момент не слушали, и это прекрасно. Ну, естественно, за гимн Авторадио, Вячеслав, деньги вы получите.
1: Завтра весь день, я думаю, определим этот момент.
0: Абсолютно верно. Завтра, 10 сентября, нужно слушать эфир всем и каждому. Вячеслав, вам удачи в будущем, дорогой вы наш человек. Еще раз вперед и вперед. Ну, а пока, как и обещали, гимн Авторадио был. Соответственно, еще и Озонбанк удваивает выигрыш, он составляет 6 тысяч. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запускается рулетка, на кону с этой минуты 7 тысяч. Подрастаем, ну что ж, да будет так. Ну и как вы поняли, завтра все обязательно случится. Ну а в конце года, в шестом дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: удачной вам дороги и приятного отдыха в компании с нашей радиостанцией. Андрей Смирнов, Авторадио FM 102.1. Счастливо!
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
4: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
3: Ого, а если я разболеюсь?
4: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
5: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже пойдутся. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
11: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
12: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
13: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-0-14-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
15: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
18: Устали ждать подходящего момента, чтобы брать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А. Корпус 8.
19: Агат. Продавай выгодно.
12: ООО «Перспектива». ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Геленджике в результате атаки беспилотника повреждена электроподстанция. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Без электричества остались микрорайоны Тонкий Мыс и Северный, ряд садовых товариществ, село Марина Роща и отдельные улицы города. Погибших и пострадавших

0: Их нет. На месте работают оперативные и аварийные службы, электроснабжение восстанавливают. Ранее власти Геленджика сообщили, что минувшей ночью город подвергся самой массовой и продолжительной атаке беспилотников. До 90% пожилых женщин, которые просят милостыню в метро и электричках, могут быть частью организованной системы попрошайничества. Такую оценку Ньюс.ру привела эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева. Среди других схем она назвала женщин с младенцами, лжеветеранов и людей, которые имитируют инвалидность. Отдельная категория – сборщики денег якобы на лечение детей, помощь животным или строительство храмов. Андреева добавила, что распознать таких персонажей очень просто. Нужно задавать им вопросы, требовать детали и просить фотографии. Спрос на услуги в сфере красоты в России за год вырос на 7%. Об этом агентство Prime сообщает со ссылкой на аналитиков. Особенно заметно вырос интерес к созданию образа. Имидж-консультации стали востребованнее на 61%. Помощь в подборе образа для мероприятий на 81%. Спрос на мужские стрижки прибавил 40%, а на биозавивку сразу 90%. При этом аналитики подчеркивают, что клиенты все чаще выбирают именно комплексные услуги по подбору внешнего образа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Автосервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте и уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом? Это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
8: Авторадио.

0: реклама. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Куртумское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского центра 51-22-51.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД медицина 74-44-54.
4: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
8: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
9: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и получения в магазинах Победа и на сайте акции. Покупай в Победе.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
11: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
13: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин. Дверной.
14: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов».
19: Без возрастных ограничений.
20: Выборы 2026.
21: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
18: Радиоканал «Авторадио».
19: Без возрастных ограничений.
20: Музыка. Авторадио.

это время будто старый год. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Кэшбэш.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэшбэш.
2: Включить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэшбэш.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэшбэш.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэш.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке получения на benefit.lenta.com.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежей частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1.

0: 31 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Организаторы акции брать в проведение количества призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Олег Сидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Олег Сидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Олег Сидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва. Бренд 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Авторадио.
7: Open up your eyes.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. На ремонт дорог в Саратовской области выделят дополнительные средства. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Губернатор

0: Манбусаргин сообщила о выделении дополнительного финансирования на ремонт дорог в некоторых населенных пунктах. Речь идет о поселках городского типа и рабочих поселках. Дороги в них должны привести в порядок в будущем году. Средства муниципалитетам будут предусмотрены из расчета 3000 рублей на одного жителя. Ранее данная мера поддержки распространялась только на сельские поселения. Необходимость расширить перечень территорий указал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Дополнительные средства на ремонт местных дорог получат 38 населенных пунктов. Там проживают около 30 тысяч человек.
1: Про долги.
0: В Саратовской области приставы намерены прийти к жителям и управляющим компаниям, которые накопили долги за отопление и горячую воду. Как пишет Саринформ, акция называется «За комфорт надо платить». Должникам будут разъяснять порядок погашения задолженности. На злостных неплательщиков будут воздействовать арестом имущества или запретом на выезд из России. В управлении отметили, что с начала года саратовские приставы взыскали с должников за отопление и горячую воду свыше 640 миллионов рублей.
1: Про спорт.
0: Глава Саратова Игорь Молчанов подвел итоги проекта «Проведи лето со спортом». Об этом пишет Саринформ. По словам мэра, в этом году проект объединил 10 тысяч участников. Они занимались утренней зарядкой, йогой, северной ходьбой, пилатесом, а также играли в городки. Мэр пообещал, что в следующем году работа по всем направлениям будет продолжена.
1: Про жилье.
0: Снимать квартиру в Саратове стало дороже. За август стоимость съемной однушки выросла на 2,6% – до 24 тысяч рублей в месяц. За аренду двушки в среднем придется заплатить 30,5 тысяч рублей. Это на 2,4% пункта больше, чем в прошлом месяце. Арендовать трехкомнатную квартиру стоит почти 45 тысяч рублей. Здесь рост стоимости услуги составил 4,3%.
1: Про футбол.
0: Знаменитый российский футболист, бывший игрок Манчестер Юнайтед, а ныне главный тренер брянского «Динамо» Андрей Кончельскис, раскритиковал искусственное поле на стадионе «Локомотив» в Саратове. Напомню, «Сокол» принимал «Динамо» 6 сентября. Как пишет «РБК», команды сыграли в ничью 2-2. На послематчевой пресс-конференции Кончельскис высказался по поводу качества газона на саратовском стадионе. Он охарактеризовал его словами «катастрофа», «ужас», «беда». По словам специалиста, это просто позор нашему российскому футболу. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха до 19 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: О, да, видим, встречают. Встречают, да, спасибо, да, нам очень приятно. Добрый вечер.
1: Здравствуй, страна.
0: Привет. Ну что, коллеги, как вы чувствуете себя на 26-м году творческой деятельности, а?
1: Как заслуженный артист.
2: О, а то и народный.
0: Да, и народные артисты. Вечерним шоу на Авторадио.
1: А ты-то как себя чувствуешь? Как голова? Не кружится от успехов?
0: С чему эти вопросы? Со здоровьем в порядке, спасибо, зарядки. Ну, а, кстати, почему бы и не кружится и вот от успехов, собственно, да? От проектов, от масштабов всего происходящего с нами.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, когда Брагин в таком состоянии, значит, просто в календарь не смотри. Завтра точно суперфинал игры, много денег будет.
0: Да, и вы тоже притворяетесь, что вам все равно, извините.
1: Ну нет, конечно. Когда работаешь ради счастья слушателей, равнодушным оставаться невозможно.
2: Ишь ты, высокопарно, но точно.
1: Да, в счастливом сезоне игры «Много денег» на Авторадио наступает третий суперфинал, и мы усиленно готовимся к этому событию.
0: Завтра мы будем искать человека, чью мечту осуществит Авторадио. Уже, как говорится, оформляем студию, артистов уже пригласили, костюмы, знаете ли, приготовили.
2: Да, друзья, так что не пропустите, завтра в 17:00 по московскому времени.
1: Ну а сегодня, как всегда, актуальные темы, позитивные новости и ретроспектива лучших пародий мурузилок за последние 25 лет. Не пропустите ни одно.
3: Вечернее шоу
4: «Мурзилки на
3: лайф». Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Реклама спонсора.
5: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Тенет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: успел. Выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот твой 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: На Авторадио.
2: Гордость. Почти 80% опрошенных россиян считают себя грамотными людьми.
3: А что, неграмотные, что ли?
2: Конечно, конечно. При этом некоторые респонденты, конечно, отметили, что могут допускать ошибки, но лишь изредка. И при этом уверены, что вот эти небольшие помарочки, они не делают их безграмотными. Ну, то есть подавляющее большинство, практически стремимся к 100%. Ну, вот оставшиеся там почти 20% признали, что грамотным себя не считают. Многие из этой категории отметили, что считают, что именно чистая речь и письмо делают человека грамотным. Они, к сожалению, не всегда ни говорят, ни пишут правильно, но не сильно переживают по этому поводу. И не сильно следят, и не сильно стремятся что-то исправить. Кстати, для всех категорий, особенно для тех, кто считает себя грамотными, рекомендую, у нас сегодня в эфире будет научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, вообще человек, который курирует огромный портал «Грамота».
3: И расскажет, где собака порвалась?
2: Да, в том числе и где раки зимуют. В общем, очень интересная тема для разговора будет, не пропустите.
3: Удивительное состязание проходит в мире. Вот в частности, в Японии пройдет чемпионат по сну. Как бы я хотел поучаствовать.
4: Вот я хотел сказать, заявки подавать можно?
3: Да. Но если вы думаете, что будете, там, считается, допустим, продолжительность сна, мол, дрыхни, пока пролежней не будет, то вы глубоко ошибаетесь. Участники будут спать ровно 90 минут, а специальное устройство отслеживать качество и глубину сна. При этом их будут специально будить и отвлекать, проверяя, насколько крепко они спят. Победитель получит, между прочим, 2 миллиона йен, а это около 1 миллиона рублей. Да.
2: Как это так?
3: Ну, вот так вот. Отдельные призы вручают за самый глубокий сон и самую необычную позу во время сна. Хотел бы я видеть, в каких позах вы спите, коллеги.
4: Ты должен быть смешно очень. Хорошо, друзья, ну а теперь к праздникам.
2: Нет, подожди, мы еще не закончили. Он над нами издевается.
3: Почему же?
2: Ладно, продолжай, Захар, давай, для меня расскажи.
4: Достань свой мобильный телефон, вот Гордеева. Он. Да, сделай ему что-то хорошее. Вот сейчас буду говорить лично тебе. Обнови, допустим, операционную систему.
3: Не надо.
4: Пропадет потом все. Ничего, вот я сегодня это сделал, и все нормально. Потому что я отмечаю этот день, приобрел новый чехол. Правда, ничего не надел. Или просто протрите его. Дело в том, что ровно 35 лет назад мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в России звонок по мобильному телефону.
3: Кому, если никого не было больше?
4: Звонил нашим зарубежным партнерам. И именно эта дата считается отправной точкой развития сотовой связи в стране. И за это время телефоны, конечно же, превратились из неподъемных кирпичей за неподъемные деньги в легкие и доступные гаджеты. От кнопок все уже перешли к тачскринам, от СМС теперь все пользуются мессенджерами, и еще много чего другого изменилось в мобильных телефонах. Я предлагаю все-таки вспомнить наших первых.
3: Да, лайфчаток называется «Мой первый сотовый телефон».
2: Но вспоминайте и рассказывайте, как он назывался, сколько стоил, как долго...
3: Сколько он весил! Сколько это тоже весил, очень важно.
2: И долго ли он прожил? На что сейчас ориентируетесь при выборе телефона, марка, качество съемки, объем памяти или еще что-то, какой-то вариант?
4: В общем, друзья, расскажите нам вообще про ваши первые телефоны. Плюс 7-915-459-2020, это единый номер. Для ваших сообщений, смс, мессенджер, и официальная страничка Авторадио ВК.

0: Реклама. Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость при

0: 400.
1: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
0: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дет-центре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
5: Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
8: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8-845-257-19-19. 0+.
11: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardefistent.ru.
12: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 300 граммов, 96 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39-36-36.
17: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
20: Радиоканал «Авторадио».
21: Без возрастных ограничений.

0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: Ну что, друзья, спустя год мы вновь встречаемся с героями битвы поколений. 12 сентября в 17:00 стартует долгожданная премьера. Пятый сезон шоу «Битва поколений. Новый вызов». Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» – операционная компания. Смотрите юбилейный пятый сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00, категория 16+.
2: Да, юбилейная «Битва поколений» станет действительно новым вызовом для участников прошлых сезонов шоу, а также шансом оказаться на ринге с сильнейшими звездами и попробовать свои силы в музыкальном поединке для новичков.
3: Состав жюри будет меняться от выпуска к выпуску, а главное, появится новый золотой раунд, в котором артисты смогут исполнить любую желаемую песню. Это особенности сезона.
1: И у нас в гостях представитель того самого жюри. Кстати говоря, заслуженный представитель жюри, потому что уже несколько раз принимал участие в этой самой

0: Битое поколение, заслуженный артист России Виктор Дробыш.
1: Ура! Заслуженные аплодисменты.
2: Привет, да, привет.
3: Но мне кажется, никакая новость вообще не рядом не может быть, когда вам 25 лет.
1: На 25, да.
3: Так
1: да.
3: Вообще даже муж с женой не живут.
0: Не всегда живут, скажем.
3: Ну, редко живут так вот, что.
2: А мы еще и счастливы, и весело.
3: А вы счастливы, и что самое интересное, втроем.
1: Да.
2: Может быть, в этом секрет, как
3: вот, может быть, и есть действительно.
0: Как-то освежить.
1: Вот. Но, да, знаете, ладно, на битве поколений этого сезона были и втроем люди, да, тоже, которые уже тоже существуют на эстраде очень и очень давно.
0: Вот поэтому и будем, давай, ведь говорить
3: вот
0: про...
3: Вот так мы к Иванушкам подошли.
0: Да, битва поколений. Да. Скажи, пожалуйста, ты же не первый раз, как мы уже сказали, являешься членом жюри. Чем битва поколений «Новый вызов» отличается от предыдущих?
3: А я вообще хочу сказать, что «Битва поколений», на мой музыкальный взгляд, сегодня самая сильная программа. Музыкально. Mm-hmm. Она действительно, наверное, самая яркая и больше всего отражает ситуацию сегодняшнюю и напоминает нам о том, что было раньше. И вот так воочию это представить, увидеть, например, молодого и немолодого, и как они соревнуются, и я считаю, что это очень интересно, это очень большой подарок для зрителя. Это очень круто. И действительно, иногда видишь, что если первая программа была, на мой взгляд, не такая сильная, то когда был второй выпуск, я увидел, что по 10 человек на сцене, молодежь, mm-hmm. которые вроде там какие-то, вроде рэперы, думают, что они, наверное, сейчас чего-то на шару слепят.
2: Что-то
3: такое,
2: не быстренько. Так сделают.
3: Да, ну, что-нибудь так. И, короче... Ты видишь, что они собирают там дудки, перкуссию, барабаны, какие-то там прописанные треки, заморачиваются на это дело. И действительно звучит очень круто. Иногда было взрослым артистам, которые mm-hmm. вроде как перенародные, им было очень даже непросто, и они проигрывали.
1: Слушай, ну у тебя фавориты какие-то есть, за кого ты реально переживал? Все-таки, ну, много же знакомых, прямо скажем.
2: И на чьей-то стороне? На молодых?
3: Вы знаете, да, это самая большая проблема. Вроде с молодыми не сильно знаком, или наоборот, сильно знаком.
1: Ты можешь сказать все, что ты думаешь.
3: А да. Со взрослыми вроде знаком. И еще даже были такие, на которых ты еще и рос.
2: Ну вот действительно, самое твое большое удивление, кто из участников поразил, почему? И опять-таки, да, вот ты можешь сказать, что тебе вот все-таки ближе метры? Или молодые реально так стараются на этой программе, чтобы вот не упасть?
3: Слушайте, ну было... Например, разочарование, когда, ну, вот, например, даже Слава, да, вроде моя, пришла и был раунд, когда надо было делать песню другого, Визави, да?
0: Кавер-версия,
3: она взяла просто отвратительнейшим образом, спела большой хит Султана Лагучева. А горький вкус...
1: Вкус это, твоей
3: есть,
1: любви...
3: То, да, то есть там, в принципе, для того, чтобы круто всех порвать, ничего и делать-то не надо. Нужно просто было взять и зажечь. Она сделала из этого какую-то босанову, что-то... Ну, короче, просто, угу. просто совсем плохо.
1: А ты никак не мог подействовать?
3: Ну. А я и нет, конечно. Угу. Да и Долина, на мой взгляд, сделала плохо. Я говорю, что вроде народно.
1: Угу.
3: А вот Лагучев взял и сделал попутчицу. Так сделал, что все просто раз... Просто поднялись... Угу. Оторвали свои.
1: Потому что Лагучев что не сделать, сразу все встают и начинают танцевать.
3: Это было так круто, что я после этого подошел и сказал: давай в студию сделаем ее реально, выпустим, ага. и заработаем денег. И мы выпустили и заработали денег. И 100 миллионов людей скачало 100. Это при том, что вы не скачали, угу. потому что вы все время на работе.
1: Ты что, Лагучева всегда у меня.
3: И слушайте на халяву здесь.
0: Мы в онлайне слушаем.
3: Понимаете? И вот такие были моменты, когда молодежь просто рвала.
1: Ну как, Лагучев уже тоже, извини меня, не
3: ну, скажем молодежь. Так, с двух сторон сцены. Ну нет, если сравнивать его
1: со Славой,
3: ну, то все равно молодежь, да.
1: Угу.
0: Слушай, есть еще одна тема, о которой просто необходимо поговорить. Твой юбилейный концерт. Называется он «18». Друзей Дробыша. Да, 18 октября на лайв-арене.
3: 18.00.
0: Не знаю, это уже надо смотреть афишу. Кто вошел в список тех самых 18? Потому что я подозреваю, что друзей у тебя значительно больше.
3: Да, вы знаете, я вам даже больше скажу. Там уже получается больше, чем 18. Но все равно
2: афишу
3: хорошо.
2: Афишу менять поздно, да?
3: Поздно афишу менять, но все равно хочется, чтобы это были близкие мне люди. Это и Валерия. я говорю о самых близких. И Лепс,

0: и Михайлов, и
1: Стас Пьеха
0: обязательно. Ну и молодежь. И те, кого я очень сильно уважаю. Хэттерс, Мод.
1: Я подозреваю, Султан Лагучев.
0: Султан Лагучев, расскажи мне о себе. Будет такое, будет тебе и рок, будет тебе и часики, будет тебе и Лепс с песнями. То есть будет все, и Носков еще будет, ваш любимый.
2: Наш любимый, да, на самом деле. Вот. А в какой момент, скажи, профессиональные отношения перерастают уже в дружеские?
0: Ну, когда тебя помимо студии связывает какая-то жизнь. Вы знаете, бывает такое, что как-то вот на студии часто, а в жизни вообще не пересекаешься. Ну, такое бывает. Вот как-то вот только работа и все. А бывает, как-то эта работа закручивается с какими-то историями. Вот, например, мы с Лагучевым не так давно знакомы, но мы как-то сидели на студии, играли в нарды, и я ему проиграл.
1: Ну да.
0: Да нет, уже мы до первой крови, конечно, мы же там серьезно боремся. Ну и пришлось мне в Лужниках на гармошке играть.
1: Это такое было условие, да?
0: Да, ну и тоже, так по факту оно зашло так сильно, там народ танцевал, плясал, миллионы выложил. Мы еще не доехали до студии назад, а уже там было у кого-то миллион.
3: А бывали ли такие моменты, когда дружба принимала, вернее, мешала принимать какие-то профессиональные решения?
0: Ну, конечно. Вот я, например, не могу сказать Стасу «нет, пей». Я даже понимаю порой, что это...
3: Что-то не так.
0: Ну, что-то не то, да. Но я вижу, что он очень глубоко и очень искренне в своих заблуждениях. И я не могу, например, ему сказать «нет», потому что он, ну, совсем как сын мне.
1: Слушай, ну, Стас, понятно, он как бы, давай его оставим за скобку, а все-таки у тебя бывало такое, что ты прекращаешь сотрудничество с артистом именно из-за того, что у вас настолько крепкая дружба, что, ну, просто никаким образом нельзя интегрировать туда работу?
0: Нет, ну, это глупости. Мне кажется, если есть дружба, то и работать легче. То, что мы расставались там, это бывало. И то, вот это скорее непонимание...
3: Человеческое
0: как раз приводит к расставанию, а не дружба. Дружба — это наоборот. Если тебе прикольно с человеком время проводить, так ты с ним, глядишь, песню другую напишешь. А она, глядишь, и хитом станет. И, глядишь, тебя Мурзилки позовут.
1: Тебя зовут всегда.
0: Битву поколений пожуришь. Вот, поумничаешь. Немножко вставишь кому-нибудь, тебя сразу на тебя обижаются. И столько хейта я словил с этими программами.
3: Ну, привыкаешь к этому или каждый раз тоже к сердцу воспринимаешь?
0: Нет, это же круто. Это, представляешь, это значит, кто-то озадачился и где-то там в Новосибирске и написал...
2: Главное, что нет равнодушия.
0: Написал, да, этот волосатый козел вообще, он там типа обидел нашего мальчика.
2: И ты такой, я еще ничего.
0: Я думаю, значит, есть еще волосы.
2: Порох, пороховница.
0: Не то, что у одного парня из Мурзилок.
1: Значит, друзья, если вы хотите увидеть этого волосатого красавца, 18 октября, Лайв-арена, 18, друзья, дробыши ждут вас всех.
3: Но мы, конечно, вообще не с того начали. Надо было все-таки про юбилейный концерт начать с того, что мы поздравляем тебя с прошедшим юбилеем.
1: Да, спасибо.
3: Мы как-то случайно не увиделись. Мы тут юбиляры в этом году. Да, Вить, огромное счастье встречаться с тобой, слушать твои рассказы, истории и в эфире, и вне его. Так что еще раз огромное спасибо тебе за то, что
0: ты ездил. Я люблю вас и, кстати, жду вас. И если... руководство заставит вас в этот день работать, вы мне скажите, я буду
3: их просить.
0: Я жду вас в зале.
1: Друзья, партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам 17.00. Категория 16+.
2: Ведь счастливо и удачного.
1: Спасибо тебе.
0: Хорошего вам вечера.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. Кто проснут, заботься о себе скорей.
10: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках в Таблэн.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
18: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Авторадио.

0: Live Chat ностальгический. В честь 35-летия мобильной связи в Российской Федерации мы говорим про ваш первый сотовый телефон. Сколько стоил, сколько весил, сколько прожил. И на что сейчас ориентируетесь при выборе гаджета? Давайте почитаем. Ну, правда,
1: слушайте, ну, интересно. Пока кирпич на первом месте.
2: Моторольный?
1: Знаменит. 3310 Nokia.
2: А, и кирпич был все-таки Моторола, который был размером действительно с микрофон.
1: Как считает. Но начнем мы с Sony CDX1000, если я правильно вспомнил буквенный код. Сообщение из Нижнего Новгорода. Лучший телефон по рейтингу чего-то там сезона 1995 года. Включается, кстати, работает до сих пор. $1000 стоил сам и 1000 за подключение.
2: Вот! Вот это нормально вот были это люди, как хотели разговаривать. Нет,
1: ну, тогда, представляешь, ты за 1000 отдать за телефон. Так. Долларов 1000.
2: Значит, смотрите, самый первый телефон был Motorola 191, та, которая со смайликом на экране. Угу. 2 года прожил, потом купил другую Motorola, уже раскладушку. Потом был Sony Ericsson, Siemens с инфракрасным портом. Мало того, с оранжевыми резинками и металлической крышкой. Потом Nokia 3200 с полифонией, всякие Samsung, кнопочные с радио, некоторые Motorola. Хочу сказать, что Motorola вообще самый простой в использовании и меню телефона.
1: Кстати, у меня тоже был сенсор, ну, вот этим, со считыванием. А что надо было считывать-то, я не помню уже.
2: Ну, инфракрасный экран. Ты мог передавать, да, положить два телефона рядом. Инфракрасный порт. Ты мог положить два телефона рядом, да? И передавать информацию, да.
1: Боже мой.
0: Ну, то есть никто не пользовался, но то, что у меня телефон с этим, это уже круто. Первый мобильник был куплен с рук в 2001 году, пишет Абрамов. Здоровенная трубка весом за 0,5 кило. Если не изменяет память, покупал за 2000 рублей. Проходил с ним 2 года, наверное. С той поры через мои руки прошло 10-1.5-2. То даже трубок по первому молодому времени тянулся к новому. Полифонии, цветной дисплей, сенсорный экран и так далее. Но уже лет 10-15 отношение к телефонам сугубо утилитарное. Работает, звонит, снимает, тянет необходимый набор приложений, значит, подходит. Предпоследний телефон, купленный в 2022 году, прослужил почти 4 года. Наверное, дальше бы им пользовался, если бы не подарили дочери на день рождения новый. Типичный бюджетник с текущей стоимостью нового не более 10 тысяч. Вот такая. А теперь такая уже история, полгода, да, донашиваю за ребенка.
1: Вот. Я и говорю, сначала вроде такого, себе там покруче, а сейчас звони, да за какая разница, донашу, они почти ладно, все нормально. Одинаковые, да. Друзья, об истории мобильных телефонов мы сегодня разговариваем вместе с вами. Вспоминайте ваш первый сотовый телефон, сколько весил, как долго прожил, может быть, до сих пор лежит у вас, вполне возможно. Ну и вообще, что для вас главное при выборе нового телефона?
2: Итак, плюс 7-915-459-2020, смс, макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
11: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо», 200 грамм в ассортименте, 145,90. Предложение.

0: действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Полив ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asafta все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asafta на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
9: Радиоканал Авторадио Саратов.
10: Без возрастных ограничений.
11: Выборы 2026.
12: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
13: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

канал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио.

0: что вспомнить.
1: Друзья, вы не представляете, как нам самим интересно вспоминать события из нашей жизни. Как оказывается, полезно отмечать юбилей. Сколько всего хорошего извлекается из архивов.
2: Сразу ты чувствуешь себя важным, солидным.
3: Сразу как-то вот там...
2: Приосанится.
3: Можете премию себе выпить.
2: И ждешь, когда же стол накроют.
1: В эфире Авторадио всегда происходили, происходят и, конечно же, будут происходить грандиозные события. Но в нашей творческой биографии были еще и невероятно яркие внеэфирные проекты. Вот так в 2007 году нас популярно ведущих пригласили озвучить мультипликационный сериал «Флинстоуны». Это легенда. Но для тех, кто вдруг не в курсе, даю справку. «Флинстоуны» — это американский анимационный комедийный сериал о жизни рабочего из каменного века, его соседа, лучшего друга и их семей. Сериал выходил в эфир с 60 по 66 годы и стал одним из самых успешных мультсериалов за всю историю телевидения в Штатах. В 2013 году вообще в тройку величайших мультипликационных сериалов.
2: Еще там, потому что только все актуально и до сих пор, несмотря на то, что создано сколько, 60 лет назад. Ужас.
1: Да, и вот в 2007 году вы решили показать нас в России на одном из телеканалов и голосами культового мультика предложили быть нам. Дамы и господа, встречайте Фред Флинстоун, Захар.
2: Не, я Бадабаду, сделай свою.
4: Я Бадабаду!
1: Господи, да, парни, это его друг Брагин.
5: Привет, Фред.
1: Да, и сейчас мы предложим вам послушать отрывок, в котором герои, не лишенные креативной жилки, в свободное время решают написать шлягер. И вот они выясняют, что песня становится хитом только тогда, когда в ней есть слова про маму, про родных людей, а еще про дружбу и любовь. Неандертальцы решили все смешать.
6: Кто-то уже написал песню о глазах матери, нам остаются ее уши, нос и горло. О, мать, ты как брат для меня! Нет, это не пойдет. Барни, у тебя есть идеи?
7: Может быть, волосы у мамы были рыжие, но теперь они покрылись сединой?
6: Отличная мысль!

0: Не, ну ведь могли писать хиты.
1: Мне кажется, Матвиенко учился у парня, у Фреда.
2: Ну а кому же я подарила свой голос? А я пахала за двоих. Я озвучивала сразу двух жен. Жену Фреда Вилму и жену Барни Бетти.
1: Представляешь?
2: Да.
1: Как так вот случилось?
2: Так вот случилось. У нас даже озвучка по особому графику проходила. Сначала мы писали все втроем.
0: Ну да.
2: Глядя на экран, да? А потом мальчики уходили. Соответственно, я оставалась вторую жену более писклявым голосом.
0: Посуду мыть.
2: Да. Сейчас можно послушать, как я говорю сама собой. Ну, то есть Вилма беседует с Бетти.
3: Помоги мне. Если Фред хоть пальцем тронул Барни, я ему такой скандал устрою.
4: Надеюсь, все в порядке. Барни сильно реагирует на отзывы о своей поэзии.
2: Смеюсь, кстати, тоже в конце я. Озвучили мы в итоге более 150 серий же, правильно?
0: Да.
2: И вы можете, друзья, их найти на просторах интернета и посмотреть, и послушать. Идем далее. Мы в книге джунглей. Это тоже, кстати, 2007 год. Речь про ремейк легендарного диснеевского мультфильма, который был выпущен по случаю 40-летия со дня создания. Мы озвучили вожаков Бандерлогов.
1: Я бы попросил. Практически главные роли.
0: Именно, да,
2: нет,
0: вожаков.
2: Вообще, в главных ролях были Алексей Булдаков, Хатхи, Валерий Гаркаленко, Дмитрий Назаров, Балу Юрий Яковлев, Шерхан, Олег Анофриев, Король Луи. Ну и вот, пожалуйста, дайте слово обезьянам. Только коротко, а то от них шума много.
5: Вот бы человеком бы-бы-бы орангутан.
6: Мы его поймали, Король Луи!
7: Вот так, мы схватили его!
2: Какой-то ты такой слабый, хиленький.
1: Нормальный.
0: Ну, ощущение, что это львенок, который пел песни с черепахой.
2: Который Ануфриев, да. Не теряем статус, не теряем статус и продолжаем озвучивать только культовые мультики. Внимание, 2011 год, «Тачки 2».
8: И... Засим нарекаю тебя сэр Мэтр.
9: Сэр! Тьфу! Это вы бросьте, ваше величество! Какое вам сэр? Свои же машины!
2: Да, это ее величество, королева британская, в исполнении Татьяны Гордеевой. Да,
1: так
2: ну,
1: что
2: то есть старая тачка такая, да?
1: Ваше величество,
2: ваше
1: Татьяна
2: величество,
1: Гордеева.
2: Между прочим, да. Ну и самые крутые комментаторы самых крутых гонок Брагин и Захар.
10: И не забудем молнию Маккуина! На мой взгляд, Маккуин – безусловный фаворит соревнований.
11: Серьезно, Дара, лобовое стекло, протри. Все же ясно, как сигнал светофора. Франческо не герой этих гонок.
2: Настолько мы успешно себя показали именно в проекте «Тачки 2», что когда на экраны на российские стали выходить «Тачки 3», а это уже 2017 год, естественно, никого больше
1: вопрос
2: не нашлось.
1: Решен.
2: Вопрос был
1: конечно
2: решен. И, соответственно, молодые люди Брагин и Захар вновь опять стали комментаторами.
0: Но а так, кому же еще?
2: Так как британская королева уже не участвовала в третьих «Тачках», мне нашлась другая роль тоже молодой журналистки.
1: Так что, товарищи режиссеры... В принципе, мы свободны, у нас есть несколько свободных дат до конца этого года.
2: Да, и пусть прошло время с тех самых пор, когда мы озвучивали и «Тачки», и «Тачки 2», и «Тачки 3», и «Книгу джунглей», и «Флинстоунов». Но мы еще в бодрой форме, и уж бандерлогов-то, если что.
7: Конечно, конечно, если что, прибежим и озвучим.
2: Друзья, есть что вспомнить, история продолжается.
12: Мурзилки лайф! Мурзилки лайф! Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама.
13: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
14: Дружба,

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Многодетным семьям могут расширить льготные автокредиты. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Министерство промышленности и торговли поддержало расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает Москва-24, ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости машины. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке авто не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, то это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Кроме того, федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным мат-капиталом и другими мерами поддержки. Идею дополнительных льгот на покупку машин для многодетных семей ранее поддержал Владимир Путин.
0: Про мошенников.
2: В Набережных Челнах семейную пару подозревают в серии автоподстав с использованием детской коляски. Схема выглядела так. Женщина толкала коляску в проезжающий автомобиль, после чего к водителю подходил мужчина и требовал деньги. В одном из случаев автомобилист почувствовал удар в боковую часть машины возле пешеходного перехода. После этого мужчина, представившийся отцом ребенка, потребовал компенсацию в 100 тысяч рублей. Водитель деньги ему перевел. О том, как действовать в такой ситуации и не стать жертвой автоподставы, нам рассказал автоюрист Лев Воропаев.
3: Надо строго соблюдать правила дорожного движения. Вот прям неукоснительно. Такие товарищи ловят. Товарищи, которые пытаются где-то на тоненького проскочить, чуть-чуть на русы, чуть-чуть не беда. Второе, нужно вызвать сотрудников госавтоинспекции. На ДТП с пострадавшими они выезжают очень оперативно. У них норматив неофициальный, да, до 20 минут. Почему стоит вызывать сотрудников госавтоинспекции? Потому что, во-первых, если, в кавычки возьмем, мошенники начинающие специалисты, их это может...

Во-первых, если в кавычки возьмем мошенники начинающие специалисты, их это может испугать. И они сами уйдут, и никаких вопросов там больше не будут иметь. Что будет этим

0: покупают продукты специально для особого случая. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Чаще всего такие запасы открывают к празднику или приходу гостей. Но потом обычно оставляют шоколад, икру, мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. При этом около половины опрошенных признались, что такие продукты могут лежать дома довольно долго, просто потому, что хочется иметь запас. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: И снова добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Тут Захар огорошил, что первый ввезенный 18-й iPhone будет стоить миллион рублей, да?
4: Да, первый, ну вот, этого, который будет в России.
2: Я не понимаю, зачем за телефон платить такие деньги. Мне, конечно, можно мечтать именно...
3: А второй сколько, подожди?
2: Подешевле. Уже дешевле.

0: Первый ввезенный 18-й iPhone будет стоить 1 000 000 рублей, да?
1: Да, первый, но вот с этого, который будет в России.
0: Я не понимаю, зачем за телефон платить такие деньги. Мне, конечно, можно мечтать.
2: А
0: именно...
2: второй сколько, подожди?
0: А дешевле. Уже дешевле. Не, я говорю, можно в качестве мечты иметь новый смартфон, но мне кажется, можно мечтать.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Что греха таить, как в песне пелось когда-то, да, самая высокая мечта – высота. Да, и так вот загадать большой воздушный шар.
2: Красиво. Легко исполним.
1: Нет, ну можно, конечно, да. Но мне кажется, вот наши люди как-то... Вот лучше что-нибудь на земле, там, кредит погасить, квартирку, машинку,
3: есть,
1: правда?
3: Есть практичнее, такая история, что, ну, жизнь такая у людей, что вот не о воздушных шарах приходится мечтать, ну, в большинстве своем, а о ипотеках, машинах, ну, с другой стороны, отдых опять-таки.
1: Как наши первые два победителя, да, Вера Лаврикова кредит на машину закрыла, да, а второй победитель Евгений Крицкий, Санкт-Петербурга, 1 миллион рублей захотел.
2: Тоже вполне земное
3: захотел,
2: желание.
3: Захотел и получил.
1: Захотел и получил, да. Чего и вам желаем, дорогие друзья, естественно, осуществить свою мечту завтра уже, друзья мои, 10 сентября, в третий суперфинал игры «Много денег», и кто-то из вас действительно станет счастливчиком и сможет осуществить свою мечту благодаря нашей радиостанции игре «Много денег».
3: Вообще, конечно, это уникальный проект, и в целом за весь счастливый
1: сезон...
3: Такого
1: нет нигде вообще.
3: За весь счастливый сезон мы дадим 5 миллионов рублей, и, ну, скажу так, что мы, конечно же, к этому немножечко привыкли, да, вот так вот раздавать таком количестве деньги, но еще и исполняем 5 заветных желаний. Вот уже завтра будем исполнять третье желание. Вернее, определись тот человек, за чье желание, за чью мечту возьмется Авторадио.
1: С нами генеральный партнер Озонбанк, за что, кстати, Озонбанк, большое спасибо. Мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Друзья, имейте в виду, начало финала в 17:00, то есть меньше суток осталось у вас для того, чтобы проверить, есть ли у вас именно Авторадио в мобильном телефоне, слышно ли его вашим друзьям, попросить их набрать вам. Ну и, конечно, внимательно слушайте Авторадио, потому что это просто необходимо, если вы хотите, чтобы мечта осуществилась.
1: Останавливаем радиорулетку. И будем играть сейчас с Викторией из Санкт-Петербурга. Телефон заканчивается на 7909. Хочу отвезти дочку на море. Очень понятное желание, тем более, что впереди еще бархатный сезон. И сейчас самый кайф как раз махануть
2: на
1: море.
2: Да сейчас море вообще круглосуточно можно посещать.
1: Давайте звонить в Санкт-Петербург. Ждем Викторию. Но, опять же, море бывает разное.
2: Конечно.
1: Гимн есть. Не понял.
3: Гимна вот нет.
2: В смысле?
1: Вот сейчас...
3: Ты перемотал?
1: Нет. Давайте еще раз
2: позвоним. Давайте перенаберем, да.
1: Виктории, да, потому что, ну, как-то непонятно было, да, что с номером... Вроде гимн был, а потом вдруг пошли гудки.

0: Куда? О, давайте. Ну, напомним на всякий случай, что «Елка» была на большом воздушном шаре. Именно эта песня поможет сорвать банк в 7 тысяч в Виктории. Ну, гимн, где ты? Он же был, я помню.
1: Сейчас вообще тишина.
0: Есть. Вот он. Ну.
2: Алло.
1: Алло, это Виктория?
2: Да.
1: Да, здрасте. Это радиостанция «Авторадио», «Мурзилки Лайв», Брагин, Гордеева, Захар.
0: Добрый вечер.
1: Приветствует вас в федеральном эфире нашей радиостанции. Вас слышит сейчас вся страна.
0: В игре много денег.
2: Да, вы что?
3: Да. Да, привет, привет,
0: это
3: Виктория.
0: Мы.
1: Виктория, я предлагаю вначале познакомиться поближе. Готова?
2: Давай.
1: Отлично.
2: Давай.
1: Отлично. Значит, в качестве желания, которое мы должны исполнить в суперфинале, отвезти дочь на море. Правильно?
0: Ну, наверное, дочку не одну на море все-таки.
1: Ну, с Викторией.
2: Ну, со мной, конечно.
1: Конечно. Так. А есть какие-нибудь предпочтения по цвету моря? Белое, черное, красное?
0: Мертвое.
1: Вы ходите на черное. Хорошо. Но это все прекрасно. Имейте в виду, что завтра у нас суперфинал, третий суперфинал нашей игры. Так что обязательно телефон никуда не убирайте, радио делайте погромче. Ну и вот для того, чтобы провести с вами генеральную репетицию завтрашнего суперфинала, я предлагаю вам сейчас сорвать банк. Вы готовы?
2: Ну, я, конечно, готова. Я прям выехала с работы и села в машину и не успела послушать, что играла по радио.
1: Но,
2: да,
1: Вик...
2: я целый день сегодня слушала.
1: Понятно.
2: Целый день ждала, пока вы мне позвонили.
1: То есть песню назвать, которая только что звучала, вы не можете, я правильно понимаю?
2: Ну, я не слышала, конечно.
0: Все понятно.
1: Понятно. Завтра, надеюсь, таких ошибок не будет.
0: Да, так что, ну, в любом случае, Вик, 3000 рублей с нас. Санкт-Петербург отсылаем.
3: Да, генеральный партнер игры «Озонбанк У2», и вот этот выигрыш, и теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
0: Да, ну, завтра, когда будет петь Люся Чеботина, либо Олег Газманов, либо, допустим, Виктория Дейнека, конечно, нужно назвать ту самую песню, кто ее исполнял, и таким образом вы сможете осуществить свою мечту. Все очень просто.
3: Все очень просто и понятно, друзья. Напомню я, что призовой фонд «Счастливый сезон игры много денег» на «Авторадио» 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но еще под Новый год, 6-м в суперфинале генеральный партнер «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте «Авторадио».
1: А, ну, а банк подрастает до 9 тысяч рублей.
0: Запускаем радиорулетку. И игра продолжается.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио». Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон» карты, размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озон карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон»

0: 21. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ 64.
1: Акции действуют до конца года.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Кульдомское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и ОСАВКО – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в ОСАВТО на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим – аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим на надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
8: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
11: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
12: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца». 715555.
13: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
14: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. После удара. Решаем все после ДТП.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. Суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Реклама на Авторадио.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Невероятно.

0: Страшная новость для тех, кто любит чувствовать себя на дороге Шумахером. Кстати, по поводу новых словечек, да, Шумахер сейчас официально появился в словарях русского языка как имя нарицательное.
1: Ну да, да, всех России... гонщиков.
0: Да, в России предложили сейчас резко увеличить наказание для злостных нарушителей ПДД. Штрафы надо поднять в 2-3 раза, предложил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Автор инициативы у нас на связи. Антон, привет.
2: Да, всем привет. Привет.
3: Добрый вечер.
0: Скажи, пожалуйста, а что тебя так разозлило, что ты ополчился на злостных нарушителей? Сейчас же вроде нарушать стали меньше, вроде все хорошо. И вдруг?
2: Ну, у нас... Две категории на дороге. Нормальные люди, у которых там, по данным МВД, около 4 штрафов в год в среднем, там 4,6. И люди, которые собирают сотни и тысячи штрафов каждый год. И фокус государственного надзора нужно сместить с обычных, нас и с вами, именно на тех, кто делает, что называется, аварийную кассу. Те, кто попадают в аварии, те, кто, соответственно, становится причиной аварии у других и так далее. То есть вот этих системных нарушителей, собственно, их должно всячески третировать государство, всячески наказывать, и не нас с вами. Поэтому для того, чтобы... Мы же понимаем, что вот у нас есть 30-й год. К 30-му году у нас стоит президентская задача по нулевой смертности на дорогах. 30-й год вообще не за горами. Прям совсем. Вот. Будут органы государственной власти предпринимать какие-то усилия для того, чтобы добиться этой цели? Будут. Какая самая частая причина ДТП? Нарушение правил дорожного движения. Соответственно, они видят после повышения штрафов, что это такие работы... Вот,
0: да,
2: потому,
0: но не стремиться к нулю,
2: еще.
0: Антон, но это же нереально все равно. Но
2: не
0: мы
2: стремиться,
0: понимаем, что,
2: ну... абсолютно. Но это мы понимаем. А вот есть стратегия, да, и ее будут исполнять всеми доступными способами. Соответственно, последние годы аварийность росла, потом штрафы подняли, аварийность начала снижаться. Возникнет соблазн поднять штрафы еще раз.
3: Конечно.
2: И предвосхищая это... Мы предлагаем штрафы поднимать не для обычных водителей, которые ни в чем не виноваты, по большому счету, у которых штрафы в основном знак не заметил, ну, разметка новая появилась,
0: либо 20, и так далее. Либо 20-40, да, как обычно, превышение.
2: Да, либо не заметил, чуть-чуть превысил на 3 км в час, никто от этого не пострадал. То есть здесь мы предлагаем государству работать умно и точечно. По тем гражданам, которые считают, что штраф – это такая плата за проезд по дороге общего пользования без правил, собственно, этого общего пользования.
0: Слушай, Антон, ну тут же тоже тонкая грань. Да? А вот с какого там количества штрафов начинается злостный
1: нарушитель? Рецидив, так называемый.
2: Ну, мы предложили удваивать количество, удваивать сумму штрафа, начиная с 50-го штрафа за год, и утраивать, начиная с 100-го. Но для тех, кто совсем уж не понимает, да, это, мне кажется, будет более доходчиво. Да? И здесь уже можно двигаться по допиливанию инициативы, например, там, на

0: будет выводить за это за скобки юридические лица, там, таксопарки и так далее, где много водителей ездит на одной машине, потому что здесь задача наказывать не владельца транспортного средства, а именно того, кто нажимает на гашетку, не понимая, что является прямым следствием. А следствием является аварии чаще всего.
1: Ну, это не всегда возможно, к сожалению, определить, кто давил на гашетку в тот или иной момент.
0: Ну, у нас возникает необходимость допиливания механизмов переписывания штрафов, перевода штрафов на того, кто находился за рулем. То есть, вот, допустим, таксопарк, да?
1: Да.
0: Он берет и, значит, перевешивает этот штраф на конкретного водителя, который сидел тогда за рулем. Он знает, как.
1: Ну, понятно.
0: Вот это нужно упрощать.
1: То есть ты хочешь сказать, вот нужно прийти к той самой дифференцированной системе штрафов, которая существует в европейских, некоторых европейских странах. То есть, чем больше у тебя штрафов, или чем там, больше, допустим, чем это выше зарплата, кстати, тоже еще такой вариант возможно.
0: Это не работает в наших условиях. Не работает в наших условиях, потому что у нас есть огромное количество людей на Rolls-Royce и Bentley, доходы которых мне непонятны. Да, и по данным налоговой, это какие-нибудь банкроты или самозанятые. А они вот двери на майках рассекают. Это особенность нашей страны, ее нужно понять и простить. И поэтому вот такие вот прямые кальки с зарубежного опыта у нас не сработают. Что сработает? У нас компьютеризированная система фото-видеофиксации и 95% штрафов – это штрафы с камер.
1: Ну, слушай,
0: соответственно, администрировать легко и непринужденно можно. Вот 50-й штраф, бац, все, удвоение.
1: Удвоение, сколько у нас сейчас там? Тысяча, да, наверное, за превышение.
0: Смотря на что.
1: Ну, смотря за что. Но все равно, ну, слушай, для водителя того самого, Bentley. Как ты сказал, Бентли, это, знаешь, то же самое, что на семечки скинуться сейчас, там 2000 отдать, либо 3.
2: Ну, у него есть 50 штрафов.
0: Безусловно, есть категория тех, кому вообще все равно, для кого деньги не играют никакой роли. Но есть категория мамкиных гонщиков довольно весомая. И у каждого есть такой знакомый, который, значит, купил себе базовый 200-й Мерседес, да, на 100 с чем-нибудь лошадиных сил, но пытается гоняться как не в себя. Да, такие граждане полностью тонированные, ну, все мы знаем.
1: Ну, хотя бы их отсечь, да.
0: Почувствуют они, о, еще как, их шкурка не выдержит такого накала.
1: Ну, хорошо, посмотрим. Вот.
0: А те...
1: Алло.
0: Ну, посмотрим.
1: Да, посмотрим.
0: Будем надеяться на принятие.
1: Да, ну сейчас предложение поступило. Ну, я надеюсь, сколько пройдет времени для того, чтобы это было принято?
2: Или не принято?
0: Посмотрим.
1: Хорошо.
0: Здесь нужны поправки в КУАП. Нам сначала нужно в парламент. Я всех приглашаю на выборы. Голосуйте, друзья.
1: Отлично. Спасибо.
3: Спасибо.
1: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас на связи. Антон, до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Счастливо.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Quail Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Quail Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Quail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите реквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Авторадио.

0: уже 35 лет, как Россия изменилась. В России появилась сотовая связь. И очень динамично, конечно, развивается этот сектор, просто невероятными какими-то темпами.
1: А уж в нашем... Я бы сейчас не сказал, что уже невероятными. Ну, мне кажется, некая стагнация уже наметилась, слушай, на рынке.
0: С другой стороны, 35 лет для истории — это нет ничего. А вспомни, да, там еще каких-то 40 лет назад мы только по домашним телефонам разговаривали, а сейчас мы уже для нас ничего
1: нового. Да. Вот нет, ну конечно. Но вот сейчас, в данный момент, за последние несколько лет ничего сверхъестественного я не вижу.
0: Обновление есть, но они уже не шокируют, не удивляют. А вот воспоминания о первых телефонах, какие они были.
1: Конечно.
0: Какие они были красивые, какие они были дорогие во всех смыслах этого слова.
1: Предмет престижа был.
0: Безусловно.
2: В определенный
0: статусность,
2: момент, да.
0: Статусность определенная, да? Итак, ваш первый сотовый телефон сегодня у нас в лайв-чате. Давайте почитаем.
1: Sony Ericsson 628, вспоминает Сергей, точно помню. А потом была неубиваемая Nokia, ну просто вечная труба. Хорошие времена были, но прогресс не стоит на месте, и это хорошо. Ну да, я помню, даже, по-моему, Nokia орехи умудрялся колоть. То есть настолько она была прочная, железная.
2: Неубиваемая.
1: Такая... Ну вот, которая вот с антенкой так вытаскивающаяся. Не было у тебя такого? У меня была, мне на работе выдали. Вот, я помню, ей реально убить можно было.
0: Мой первый телефон Nokia, наверное, это
1: 3110, да.
0: Так 3110, наверное.
2: Их много было номеров.
0: Вот, просто здесь 310 написано. Неубиваемый кирпич работает до сих пор. Дети смеются над ним, а мне все равно это память из моего юношества.
1: Может, нолик просто забыл Сергей приписать?
0: Не, единичку. Или 3120, ну не знаю.
2: Дальше Олеся из города Калязин, Тверская область, пишет:

0: Мне первый телефон купили на 18-летие. Philips, как сейчас помню. У него такая была маленькая антенка. Такой классный. Во всем городе было только у двух человек. У меня и у друга из Москвы. Мы ходили по городу, как короли. И друг другу звонили. Телефон жил 15 лет, а сейчас мы его отдали в музей сотовых телефонов.
1: О, надо. Да-да-да. Слушайте, ну вы дураки были. А когда у меня пейджер появился первый... Я так его специально доставал, типа никто не написал. Ну так, чтобы вокруг все видели.
0: Да, да, да.
1: Потому что ни у кого не было еще пейджеров. У меня был сработан.
2: Да и ты, собственно говоря, не был подключен, наверное, да? Просто пейджер был сам.
0: Был подключен, но не важно.
1: Слушайте, продолжим. У нас сегодня прям музей сотовых телефонов. Друзья, в лайв-чате пишите, какой у вас был, сколько стоил, как долго прожил, какие воспоминания, может быть, есть какие-то истории с ним связанные.
2: Да, да, да.
1: Пишите.
0: Плюс 7-915-459-2020, смс, Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
5: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в

0: собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
9: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
10: Выборы 2026.
11: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
12: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа «Победы КПРФ» и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.
13: Саратов!

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
2: Да, встречайте, короли пародии «Мурзилки Интернешнл». Ну что смешного-то? Именно так, собственно, нас называли журналисты.
3: И ведь не поспоришь с этим.
4: Ну действительно, у кого еще выпущено больше 11 тысяч пародий, а? Нет таких?
2: Вот именно. В преддверии большого праздника нашего 25-летия мы хотим вспомнить, ну вот, самый сок, самые сливки нашего пародийного творчества, которые были в эфире за эту четверть века.
3: А помните, еще говорили, палец в рот...
2: Нет, не в рот, а просто... Не клади!
3: Палец, да, палец покажи, я просто вспоминаю цитат, палец покажи, из этого события они шедевр сделают.
4: Знаешь, это смотря чей палец.
2: Можно сказать и так. Вот, кстати, если это палец Филиппа Киркорова, допустим, то это будут обсуждать по всей стране. Ну, вы вспомните, тот самый хрестоматийный случай с розовой кофточкой, месяц страна ведь гудела.
3: Ну, давайте напомним, как это было. Значит, 2004 год, май, на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону журналистка Ирина Араян задала Филиппу Бедросовичу вопрос. Скажите, чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий, новых авторов,

0: Киркоров прервал ее, и далее последовал такой монолог.
1: Назовите, пожалуйста, количество ремейков в моем репертуаре, кроме «Мамочек Адам» и «Вива ля Дива». Все, я больше с вами не хочу разговаривать. Дальше, следующий вопрос. Просто я не люблю разговаривать не с профессионалами. Понимаете, когда говорят «большое количество ремейков». Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали, мне надоели. Мне раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Да мне похуй, как вы напишете. Так же, как и вы. Не люблю непрофессионалов. Все, взяла и ушла отсюда. Встали и ушли. Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда.
0: Ой.
2: Да. Ой-ой-ой. Да.
0: Все произошло в присутствии прессы, и фрагменты скандальной пресс-конференции были опубликованы в интернете, а видеозапись вскоре стала объектом популярных интернет-мемов лишь через некоторое время после скандала. А фразы из нее были разобраны на цитаты, и до сих пор многие остаются живыми.
2: Ну, как мы могли пропустить такое событие? Конечно, не могли.
3: Никак.
2: Вот. В результате появилась пародия про розовую кофточку. Итак, в музилке 2004 год.
4: Вечерний

0: Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
1: На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными. А не так, как вы. Вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Да, да. Сиськи. Да, да. Сиськи. Да, да. Сиськи, сиськи. Да, да. До свидания. Мне надоели. Мне раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. Встали и ушли. Да, да. Встали и ушли. Что, взяла и ушла отсюда?
2: Я...

0: взяла и ушла отсюда.
1: Мой приказ.

Здравствуйте, да, говорите сначала, да, научитесь говорить сначала по-русски, да, до свидания, все. Да.

0: Energy Energy, значит настоящий друг.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделить оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
8: 8 вечера в Москве.
0: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Подробнее далее.
0: Про главное.
9: Россия в ближайшее время планирует ввести безвиз для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики То Ламом в Кремле. Российский лидер отметил, что Вьетнам становится все популярнее среди российских туристов. Только за первые 6 месяцев этого года число поездок в республику превысило 800 тысяч. Со своей стороны, Вьетнам намерен создавать более удобные условия для поездок между двумя странами. В частности, планируется увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Добавлю, для граждан нашей страны безвизовый режим во Вьетнам действует с 2009 года.
0: Про болезни.
9: Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года. Такой прогноз дал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, пандемический рост заболеваемости обычно происходит примерно раз в 10 лет, тогда как обычные эпидемические подъемы фиксируются ежегодно. Онищенко также отметил, что состав вакцины от гриппа уже обновили сразу по 3 штаммам. Это стало результатом глобального наблюдения за циркуляцией вирусов. При этом в связи с возвращением людей в школы, детские сады и офисы, Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости ОРВИ уже к середине сентября.
0: Про автомобили.
9: В России снижаются продажи среднетоннажных грузовиков. По данным агентства «Автостат», в августе было продано 820 новых машин этого класса. Это почти на 14%.

0: 20% меньше, чем годом ранее, и более чем на четверть меньше июльского показателя. Может ли сокращение продаж такого транспорта повлиять на грузоперевозки? Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
1: Снижение продажи среднетоннажных грузовиков, собственно говоря, последовало за снижением продажи крупнотоннажных грузовиков. Востребованности нет. Замедляются процессы в бизнесе. Возможно, где-то замедляются и грузоперевозки. Позже меняется транспорт, ремонтируется, но не реализуется. Машины ездят с большими пробегами. И если произойдет отскок, и экономика пойдет вверх, на каком-то моменте это может сказаться. Но пока этого не чувствуется. Возможно, в качестве компенсации, если такое будет происходить, будет просто удорожание, и люди благополучно будут ожидать. Может быть, будет какое-то разочарование в почти идеальном сервисе, который работает.
0: По данным Автостата, лидерами продаж среднетоннажных грузовиков в августе остались ГАЗ и КАМАЗ, а самой продаваемой моделью стал Газон Next.
2: Про инициативы.
0: В России предложили бесплатно проверять квартиры тепловизором с началом отопительного сезона. Об этом портал news.ru рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, такая диагностика поможет находить места, через которые жилье теряет тепло, например, щели в межпанельных швах или дефекты фасада. Сейчас коммерческий выезд специалиста может стоить от 3 до 15 тысяч рублей. Бондарь предлагает сделать такую услугу централизованной. Жильцы смогут оставлять заявку через госуслуги или ГИС ЖКХ, после чего квартиру будет осматривать аккредитованный инженер. По мнению автора инициативы, это поможет быстрее выявлять проблемы и устранять их. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее

0: 20 лет в эфире.
1: Ябанабаду! Добрый вечер! Еще раз всем.
2: Да, дорогие друзья, добрый вечер.
1: Мурзилки на связи. Да, друзья, кстати, начало 9-го, да? Сдается мне, завтра в это время вполне возможно мы будем уже знать имя счастливчика третьего суперфиналиста игры «Много денег». Золотой... Ой, золотой... Счастливый сезон, конечно. Ну и золотой, может быть, тоже, кстати. Может быть, кто-то захочет золото выиграть в этом году.
3: Вполне вероятно.
1: Может быть, всякое, друзья мои. Все зависит от ваших желаний, потому что действительно это сезон желаний. Мечтайте о чем угодно. Пишите об этом на нашем сайте, загадывайте свои желания и ждите, когда его исполним.
2: Мы с удовольствием изучаем эту книгу мечтаний, книгу желаний. Это настолько приятно. Тогда еще больше начинаешь понимать свою аудиторию, свою огромную аудиторию по всей стране. Конечно же, огромное количество желаний сводится к одному, какой-то нормальной просто обустроенности быта, но мы готовы сделать все, чтобы вам было полегче, повеселее, посчастливее, если так можно выразиться.
3: В общем, друзья, запоминайте, завтра 17:00, время московское, начало марафона, ну и до тех пор, пока мы не узнаем победителя.
1: Да, вас ждут Люся Чеботина,

0: Авторадио.
1: Есть еще одна тема, которая для очень многих, к сожалению, будет актуальной. Лишение права на управление транспортными средствами и, как следствие, водительского удостоверения – одно из самых строгих административных наказаний, которые примеряются к водителям. Оставшись без прав, нарушитель на определенное судом время становится пешеходом. Но рано или поздно срок лишения пройдет, и тогда документ нужно будет вернуть. Вот как вернуть права после их лишения – этот вопрос нам может рассказать Сергей Радько, автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора». Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Добрый вечер. А
1: напомните, пожалуйста, прежде всего, за что могут лишить, за какие нарушения водительского удостоверения?
2: Ну, все перечислять не буду, но наиболее распространенные – это, конечно, пьянка за рулем, отказ от метеосвидетельствования, это превышение скорости на величину более 60 или 80 км в час, это повторный проезд на красный свет, это нарушение правил, связанных с выездом на встречную полосу, ну, может быть, какие-то еще, но...
1: За грубые нарушения правил.
3: Как? Ну, особо,
2: да,
3: ну что...
2: Да, ДТП с пострадавшими, например.
3: Ну, полосу переехал, да, и уже тебе, пожалуйста, права. Или там
2: нет, если переехал полосу сплошную... оказался на встречной полосе, то это выезд на встречную полосу, и на первый раз даже можно лишиться права управления. Mm-hmm. А за повторный проезд на красный тоже там альтернатива или штраф, или лишение. А вот за повторный выезд на встречку, без альтернативы лишение прав на год, на первый раз можно только штрафом отделаться, а вот повторно уже будет только лишение.
4: Итак, суд решил, что человека надо лишить права управления автомобилем на какой-то срок. С какого момента отсчитывается срок лишения прав? С решения суда конкретно?
2: Нет, значит, на обжалование постановления суда дается

0: 10 дней. Если оно не обжаловано, оно через 10 дней вступает в силу. Если оно обжаловано, оно еще в силу не вступило, пока не будет решения. И можно автомобилем управлять, удостоверение еще действует, и прав человек не лишен. Но как только постановление вступило в силу или решение было вынесено, оно вступает в силу, и необходимо удостоверение сдать. То есть срок лишения идет с момента сдачи удостоверения, либо с момента, когда будет подано заявление о его утрате, либо если, когда оно будет изъято, потому что многие думают, я удостоверение не сдал, покажу там два года, как будто пешком, а на самом деле срок пройдет. Нет, в действительности, пока удостоверение не сдано, срок лишения не пойдет. То есть можно хоть через 10 лет его изъять, и только через 10 лет срок лишения пойдет.
1: Mm-hmm. То есть и после срока, ты приходишь, ну, там, через полгода, грубо говоря, да? Ты приходишь и говоришь, да, дайте-ка мне обратно мое удостоверение. И тебе, да, конечно, Михайлович, вот, пожалуйста, заберите.
0: Не все так просто, потому что для получения удостоверения после лишения нужно, во-первых, сдать теоретический экзамен, во-вторых, уплатить все штрафы, которые накопились, и в-третьих, если было лишение за пьянку, необходимо еще и принести, ну, пройти медкомиссию о том, чтобы доказать, что это заболевание, то есть получить медсправку.
1: Сергей, всегда нужно сдавать теоретический экзамен? Что-то я вроде
0: думал. Да, при получении удостоверения после истечения срока лишения необходимо сдавать теоретический экзамен.
1: Ой-ой.
2: А это не так просто. Лучше не лишаться прав.
0: Да, это добавляет неприятностей, не только срок лишения, но и необходимость лишний раз. Хотя, с другой стороны, лишний раз правила подучить никому не помешает, поэтому, может быть, это абсолютно правильное требование.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Сергей Радько, автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», рассказал нам о том, что надо сделать, чтобы вернуть права. До свидания.
3: Спасибо. Спасибо.
0: До свидания.
4: Вечернее шоу. Loving.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-класс, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора. Надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия.

0: На все виды работ. Рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов. Московское шоссе 88. 902-130.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни. Ведь нас ждет еще больше пиццы.
4: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
5: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 64-8-7.

0: Работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
4: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Тут буквально на днях глава российского МИДа Сергей Лавров признался публично, что он не очень рад, что его знаменитая фраза про дебилов ушла в народ. Я напомню, более 10 лет назад во время пресс-конференции с представителем Саудовской Аравии Лавров, забыв, что микрофон включен, сказал «дебилы» и с такой небольшой нецензурной ремаркой.
1: А может, и не забыл, может быть, специально.
0: Так вот, он не рад, что фраза его стала крылатой, но не жалеет о сказанном, так как это проявление определенных чувств в определенной ситуации, и это часть русского языка.
2: Согласен.
0: О, великий и могучий, сколько же в себе сил, эмоций и чувств, сколько в тебе смыслов, связанных с историей или народными поверьями. Сегодня говорим о фразеологизмах, ярких устойчивых выражениях, о значении которых мы зачастую не задумываемся, но используем их с удовольствием. С нами человек, который очень хорошо разбирается в медвежьих услугах и точно знает, где раки зимуют, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Очень рада вас видеть в нашей студии. Да, в гостях.
1: Наконец-то.
3: Взаимно, да. Тем более...
0: Да, студия новая. Владимир, а вот высказывания политиков, вот как в случае с Лавровым, они могут становиться фразеологизмами?
3: Могут, конечно. И, в общем, мы это знаем еще с... Древнего Рима.
1: С Древнего Рима.
3: Ну, вот эта знаменитая фраза «деньги не пахнут», которую приписывают римскому императору Веспасиану, который ввел налог на общественные уборные. И в ответ на протесты своего собственного сына, по легенде, помахал у него денежкой перед носом и спросил, пахнет ли это денежка. И, собственно, выражение «деньги не пахнут» оттуда и пошло. Так что высказывания политиков, как мы знаем, еще с Древнего Рима, могут стать крылатыми, и такое регулярно бывает.
1: Кстати, неплохо напечатать это на купюрах каких-нибудь, да? Деньги не пахнут. Такого уже не было.
0: И так никто не брезгует.
1: В истории.
2: Вот именно.
0: Мы сейчас вот говорим фраза «мем», да, вот это уже новый сленг. То есть, по сути, это же то же самое, что и фразеологизм.
3: Ну, в каком-то смысле, да. Хотя вот сейчас особенность мемов в том, что они очень недолговечные. Но сколько там мемы могут жить... неделями, месяцами.
1: Ну, какие-то отдельные живут годами.
3: Очень редкие случаи. Но вот крылатые слова, которые живут, получается, столетиями, иногда даже тысячелетиями, как в случае вот с этим «деньги не пахнут», это, конечно, ну, редкость. Редкость, и современные мемы очень скоротечные. Мало что из этого остается через какое-то время. Вот когда вышел несколько лет назад словарь языка интернета.ру, под руководством Максима Крангауза он был выпущен, а команда, авторы словаря, собрали мемы интернета нулевых.
0: Так.
3: И это можно читать и погружаться в какие-то такие бездны. Свидетель из Фрязино. Кто это? Это фиаско, братан.
2: Привет, медвед.
1: Ну, деньги, да. Денег нет, но вы держитесь.
3: Ну да, это с интернетом не связано, но тем не менее, эта фраза закрепилась. А вот всякие такие интернет-мемы начала нулевых уже сейчас мало кто помнит. То есть, да, это очень скоротечно, быстротечно, но отдельные фразы живут. И вот денег.

0: нет, но вы держитесь. Это ведь тоже такой случай, когда вот в таком виде фраза не была произнесена, но она в таком виде закрепилась, ушла в народ, и все.
1: Давайте по конкретике начнем опять-таки со старого, да, с той же самой медвежьей услуги. Да, почему не волчья, не слоновья, а именно медвежья?
0: А медвежья услуга, потому что это оборот, непосредственно связанный с русской литературой. Конкретно медвежья услуга — это Крылов.
2: Басня... Крылов, кстати, по-моему, очень много подарил
1: он
2: нашему языку.
1: На этом много, себе карьеру сделал.
2: Он басни написал, а басни все ушли потом.
0: Ну, он вряд ли об этом думал, да, но так получилось, да. Это басня «Пустынник и медведь», которая рассказывает о дружбе пустынника с медведем. Человек лег спать, да, медведь отгонял от него мух. И, в общем, когда села какая-то особенно такая большая жирная муха, он, руководствуясь самыми добрыми побуждениями, просто булыжником, да. И мухе пришел конец, и человеку. Он хотел как лучше, получилось как всегда. Вот еще одна фраза, но уже не с Крыловым связанная. И в результате вот о медвежьей услуге так теперь говорят после Крылова о неумелой неловкой услуге, которая вместо помощи приносит вред.
3: Теперь вернемся к нашим баранам. Это откуда взялось?
0: Это, да, это французское выражение.
1: Да ладно.
3: Так.
1: И это, кстати... Я уже думал, что это горное у нас в Кавказе.
2: Там, по-моему, что-то с литературой тоже связано. Оно было тоже какая-то там у них свой французский, не то баснописец, я уже не помню.
1: Ну-ну-ну.
0: Это, кстати, очень частый случай, когда в одном языке появляется и обходит по другим языкам. Фарс «Адвокат Пьер Патлен» около 1470 года был написан, в общем, 15 век.
2: Ничего себе!
0: 15 век, и этими словами в этом произведении, в этом фарсе судья прерывает речь богатого суконщика, торговца сукном. Возбудив дело против пастуха, стянувшего у него овец, суконщик все время забывал о своей тяжбе и уходил в какие-то другие там дебри, и судья его возвращал к сути дела, говоря: «Вернемся к нашим баранам».
2: Ничего
0: с 15 века из французского
3: к
0: фарса.
3: Сути уголовного дела, собственно.
0: Именно так, да. Эта фраза дожила до современности. Да.
1: Вообще французы намного всякого дали. И тужурку, и... Ну, это не выражение, слова имеется в виду.
0: Есть еще, знаете, какое-то очень классное выражение, в каком-то смысле возникшее благодаря французскому языку, «быть не в своей тарелке». Очень странно, причем здесь тарелка, там не миска, не половник. И это выражение, на это еще Пушкин указывал, скорее всего, возникло как перевод, неправильный перевод французского слова. Во французском языке есть такое слово «асьет», примерно так оно звучит, у которого это омониме. Одно значение – это положение, состояние, другое значение – тарелка. И вот выражение, которое буквально звучало «быть, не в себе, не в своем привычном состоянии», перевели быть в своей тарелке, другой омоним взяли.
3: Но суть та же самая.
0: Суть та же самая, да.
2: Нет, получается, суть-то другая. Ну как быть не в своей тарелке?
3: Быть не в привычном тебе положении.
0: Ну в каком-то смысле, да.
2: Это ты уже размышляешь, потому что мы уже привыкли к этому фразе.
0: И получается, что вот это неправильно переведенное выражение уже закрепилось. Еще Пушкин говорил, все уже, да. Неправильно, но вошло в язык. И спустя 200 лет мы точно так же можем сказать, да, живет в языке.
2: Без царя в голове, где раки зимуют. Ну тут смысл всем понятен, но это наша русская.
0: Это наша, да. Это наше. Есть еще «Олух Царя Небесного».
2: Божий одуванчик.
1: Казалось бы, понятия не имею до сих пор.
2: Был Царь Небесный, да?
1: Царь Небесный, мы предполагаем, кто это, да. Но «Олух»? Что это такое?
0: Без царя в голове, но тут и есть две версии. Одна из них связывает выражение с пословицей «У каждого свой царь в голове», где разум в голове сопоставляется с царем в государстве. А по другой, оборот, возник в результате свертывания пословицы «свой ум царь в голове». То есть, если человек умный, вот в 19 веке о нем говорили, что он с царем в голове. А если дурак, то без царя.
1: Понятно.
3: Логично.
1: Так. А вот интересно, метать бисер перед свиньями кто придумал?
0: Выражение из Библии. Изначально метать из Библии,
1: бисер.
0: Да.
1: Не
0: метайте бисер перед свиньями. Угу. Это выражение из Евангелия. И в старославянском языке слово «бисер» означало «жемчуг». В общем, очевидно, что свиньи не оценят. Так. Не оценят, что это за жемчуг такой.
1: Так, а извините, съесть собаку. Это у нас откуда? Причем тут Корея, казалось бы, да?
0: Да, про это выражение как раз Лев Успенский писал, замечательный наш писатель, популяризатор науки, который как раз на этом примере объяснял, что такое в принципе фразеологизм. Что если мы буквально будем переводить значение каждого слова, что, и, допустим, захотели перевести это на какой-то другой язык, иностранцы не поймут, скушал пса в грамматике, но собак не едят, а грамматика не соус. Вообще, что это такое? Как раз на этом примере Успенский говорил, что фразеологизм — такое выражение, которое не складывается из составляющих его компонентов. А так вообще есть несколько версий, откуда этот оборот. По одной из них он появился в крестьянской среде. Земледельческий труд тяжел, поэтому говорили: устанешь так, что с голоду и собаку съел. А по другой версии, это все снова восходит к античности, потому что у римлян, у римских писателей есть сходная поговорка, буквально «язык собачий съел», о том, кто разглагольствует без меры и без устари. Ну и, наконец, здесь еще есть версия, что это сокращение пословицы: собаку съел, а хвостом подавился. Ох. По отношению к человеку, который что-то трудное сделал, а на каком-то пустяке уже споткнулся. Вот. То есть несколько версий, и одна из них связана с античностью, другая с крестьянским.
3: Кстати, вот по поводу фразеологизмов, что нельзя действительно дословно переводить, то же самое «хот-дог». Да, ведь там же тоже никакой собаки нет.
0: Мы надеемся на это каждый раз, когда мы покупаем
1: собаки. Спасибо.
2: В течение какого времени просто яркая фраза становится фразеологизмом? Когда она может получить этот статус?
0: Ну, это происходит очень по-разному. Иногда это очевидно почти сразу. Помните, как Пушкин говорил про «Горе от ума»? Половина войдет в пословицы. То есть спустя уже там несколько десятилетий было очевидно, что это на века. А где-то мы это не можем даже предположить, что оно вот возьмет так и вот в таком виде уйдет в народ. Очень все индивидуально. Иногда проходят годы, иногда десятилетия. Но вот если уже закрепляется в языке, то обычно надолго.
2: У вас есть какой-нибудь любимый, так скажем, часто используемый современный фразеологизм, который вот уже в современности появился?
0: Ну, мне очень нравится фраза Виктора Степановича Черномырдина. Он тоже обогатил нашу речь множеством выражений. Чаще всего вспоминает, и мы сегодня вспоминали, хотели, как лучше получилось, как всегда. Да. Мне очень нравится другая фраза. «У меня к русскому языку вопросов нет», — говорил он.
3: В принципе, многие так сказать могут.
0: Да, я как раз считаю, что к русскому языку у нас много вопросов, и, собственно, моя работа на них отвечать. Поэтому спасибо, что есть вопросы к русскому языку и к его носителям, иначе я бы был без работы. Но еще у него, конечно, классная фраза: «Мы выполнили все пункты от А до Б». Это тоже, по-моему,
3: да. Скажите, вы пересчитывали его речи? Я не помню таких.
0: Ну, просто у нас в тотальном диктанте есть много квизов, в которых мы тоже эти фразы вставляем, да. Поэтому на слуху.
2: У нас есть много вопросов к русскому языку. У нас всегда останутся вопросы к Владимиру Пахомову, поэтому на сегодня мы пока закончим. Но всегда будем ждать его в гости. Спасибо вам огромное. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
1: Спасибо.
3: До новых встреч.
4: Вечернее шоу.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ОКЛ Стрейт, ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, Мы Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый выход. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается с реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 за кулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
12: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю. Смотрите

0: сейчас стала вспоминать, какой у меня был первый телефон. У меня в голове Симпсон, потом, ну, почему Симпсон, если Сименс?
1: Симпсон?
0: У Гордеева Симпсон
1: был. Уже забыла.
0: Первый телефон Симпсон. Очень веселый, очень смешной телефон был, да.
1: Симпсон. Желтого цвета, наверное, скорее всего.
0: Нет.
1: Вот у Алексея первый мобильный, он, кстати, приобрел всего-навсего в 2004-м, казалось бы, не так давно. Хотя их популяция уже была огромная. До этого я не ходил с пейджером Motorola и расстался с ним, когда уже отключили диспетчерскую службу.
0: Товарищ, дайте аппарат, мы уже не работаем.
1: Да-да-да. А первым телефоном у меня был Sony J5 с модной полифонией, синтезаторы флейта, а не примитивные какие-то пищалки. Служил он мне верой и правдой более 5 лет, пока его не сломала моя собака. Сейчас предпочитаю Android премиального класса и пользуюсь одной известной маркой на букву S.
0: Сережа пишет. Сережа из Новомосковска. Добрый вечер. Мой первый телефон LG 2500.
1: Лыджи. Лыджи. Чтобы никто не догадался,
2: лыджи,
1: что за марка.
2: Да.
0: Лыджи. 2500. Раскладушка. Прожила эта раскладушка 3 часа, так как я был наполовину в царстве Диониса и сложил телефон в другую сторону.
2: Это нормально.
0: Зачем ты так смеешься?
2: А то есть, как бы первые 2,5... Ну, ладно, купил, принес домой, пошел знакомиться с Дионисом этим.
0: Да, в связи Дионисом, тем, что, да. Отмечать то, что купил телефон.
2: Да, и полтора часа, соответственно, он его открывал.
1: Да.
0: Закрывал.
2: Нет, потом уже...
1: Все, а у тебя были раскладушки?
0: У меня были, у меня штуки 3 раскладушки.
2: Да,
0: были.
2: Да.
1: Меня подрезали, тоже. Украли, представляете, в Париже. Ну, правда, это не делает честь, конечно. В Париже,
0: это
1: вот.
0: Это тебе делает честь, боже мой.
1: Да, конечно. Да. У за сына, я сыну француз... дал поиграться, товарищ подрезал, предложил коляску поднести там на лестнице. И... Нормально это в Париже вообще.
2: Вера из Ростова-на-Дону пишет следующее. Мой первый телефон – это Motorola. Огромный черный кирпич с антенной. Вот это прям моя история.
1: Да-да-да.
2: За связь нужно было ходить, платить в салон сотовой связи. То есть

0: тогда еще не было ни вот этих стретч-карт, ничего. Нужно было идти в салон оператора. Дорого было очень, но считалось круто. Год примерно 94-95, лютые 90-е.
1: Ой, тут Алексей прям красиво написал.
2: Да. Мой первый телефон был Motorola 3788. Чтобы его купить, пришлось пожертвовать приставкой Nintendo.
0: Ого!
2: Да, покупал его в 2000-м, он тогда с тарифом шел двумя чехлами в подарочной упаковке. Я с ним 2 года ходил до армии, звонил вначале не более 2-3 раз в день.
1: Потому что дорого было, безумно.
2: Минуту стоил рублей 20, дорого было. Входящие были платные тогда. Не слишком ты и наговоришься, больше понты были, чем реальная помощь в делах. А сейчас дети на фруктовый бренд посадили, за 4 года уже 3 модели поменял. Это Алексей из Солнечногорска.
1: Можете себе позволить.
2: Мне вот типа Ксения. Моим первым телефоном была легендарная Nokia 3310. Куплена в 2005, потом в 2008 перешла в наследство маме. А в 2010 маленькому сыну. И даже он не смог ее убить. То есть неубиваемая модель такая.
1: Да, да. Ну, до сих пор валяется где-то. Друзья, спасибо вам огромное. Прекрасно мы сегодня отпраздновали праздник День сотового телефона, сотовой связи.
2: День сотовой связи в России. Есть еще международный день мобильного телефона, но он не про нас.
1: Так что уж, ну, поздравьте свой сотовый, как сказал Захар.
0: Хотя бы протрите.
1: Протрите его хотя бы.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 501 40. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: ООО «Элвиска» и у меня фета.
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
9: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр про зубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка надежным контролем и технологией. Про зубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
13: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
15: Категория 16+.
16: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
18: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
19: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
20: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
21: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
22: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
23: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на авто.

0: Но пойдем и мы полюбуемся луной, поскольку наша рабочая смена подошла к концу. И все-таки, дорогие друзья, если вы до сих пор думаете, а как вам себя вести на дорогах, еще раз напомним, что теперь шумахеры будут платить больше. Ну, во всяком
1: случае,
0: есть такая инициатива.
1: Слушай, я бы не приравнивала шумахеров к нарушителям. Шумахер — это великолепный, это легендарный
0: Хорошо,
1: гонщик,
0: ладно,
1: понимаешь?
0: Прости,
1: а
0: Михаил,
1: не легендарный нарушитель.
0: Да,
1: поэтому...
0: но тем не менее, это теперь именно нарицательно, это уже
1: сказать,
0: в словарях есть,
1: гонщиком?
0: О чем мы говорили, да. Ну, человек, который очень много нарушает. Вот если у тебя больше 50 нарушений в год, ты будешь платить в 2, а то и в 3 раза дороже. Когда тебе пятихаточка будет пролетать вот так вот за одно нарушение, то, я думаю, многие задумаются об этом.
1: Но это еще пока не принятое решение.
0: Это инициатива, да.
1: В любом случае, да. То есть это было у нас сегодня в эфире, но я могу сказать, что, например, просто хотела поделиться ощущениями с вами, коллеги, и с нашими слушателями, в том числе. Вот третий день мы с вами существуем в новом режиме, в режиме того, что мы отмечаем в эфире свое 25-летие.
0: Есть такое.
1: И появились вот эти наши, ну как можно назвать, ностальгические рубрики, хотя я бы не назвала, что это ностальгия, это какой ностальгия. Есть небольшая какая-то такая
0: грусть.
1: Печаль и грусть. А нас, наоборот, мы открываем для себя столько многого смешного. Об этом уже пишут наши слушатели, что как интересно вас слушать. Из
0: Оказывается,
1: тех,
0: вы
1: из
0: вон какие!
1: Были, есть и будем.
0: Будем?
1: Да, ну нет, ну, естественно, у нас сейчас откапываются такие звуковые материалы, такие раритеты, что просто аж у самих дух захватывает, и мы продолжим в том же духе, дорогие
0: друзья. Да что греха тарить? Многие выросли на наших пародиях, приходят уже, извините, маститые режиссеры, которые говорят, а я вас в детстве еще слушал.
2: Это да, и друзья.
1: А побрал у нас.
2: И вы представляете себе, нам 25, а сотовые связи в России 35. Мы всего-навсего на 10 лет моложе, чем сотовая связь, чем неотъемлемая часть вообще общения в нашей стране. Друзья, порадуйте ваши мобильные телефоны. Протрите, обновите, купите новый чехольчик или какой-нибудь прибамбасик. Ему будет приятно.
0: Да.
1: На этом
0: все, дорогие друзья. Но не будем забывать, что мы моложе на 50 лет всего-навсего Олега Газманова. Вот, который завтра придет к нам в гости. Не просто так, конечно же, и не только он. Дорогие друзья, завтра в 17:00 по московскому времени, конечно, ждем вас в третьем суперфинале игры «Много денег». Мы пригласили самых звездных артистов. Как я уже сказал, будет Олег Газманов и Люся Чеботина. И Мона придет, вообще триумфатор прошлого года, да, со своей песней
1: «Иордан». Да. Ну, то есть замечательные наши друзья-артисты, которые сделают праздник еще ярче. Ну, а, соответственно, ваши эмоции еще острее, потому что, ну, действительно, завтра великолепный день, завтра исполнение желаний, как минимум одним человеком счастливее станет на этой планете.
2: Ну что, всем быть!
0: Да, счастливо!
2: Пока.
0: И до завтра!
3: Вечернее шоу
4: Мурзилкин Лайф!
3: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия у официальных дилеров.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Ради хорошего!

0: Украем 12 7743 18.40 18+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам по будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Кэш-можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш-можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш-можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш-можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто так.
5: Кэш-можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия РФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В регионах снизились торговые наценки. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В 19 российских регионах снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. В Федеральной антимонопольной службе отмечают, что снижение зафиксировали во всех регионах, которые предоставили данные. Сейчас подобные соглашения рекомендуют активнее заключать по сахару и куриным яйцам.
3: Про налоги.
2: В России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Как пишет газета «Известия», в него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компании или ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирму оформляют на родственников или сотрудников, либо искусственно делят бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля.
3: Про транспорт.
2: В России планируют увеличить число такси, оборудованных детскими креслами. Об этом сообщили в Минтрансе. Также для перевозки семей с детьми планируется обучать больше водителей. Ранее предлагалось дать пассажирам возможность заранее заказывать машину с нужным количеством кресел, если поездка запланирована с двумя или несколькими детьми. Помимо этого, в 4 городах уже действует пилотный проект со скидками на такси для многодетных семей. В дальнейшем его могут распространить и на другие регионы.
3: Про туризм.
2: Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились расширить воздушное сообщение. Новые правила позволят перевозчикам летать напрямую между Калининградом и городами Сербии в обоих направлениях. Для жителей российского региона это может стать еще одним вариантом зарубежных поездок. О том, насколько востребованными могут оказаться такие рейсы и чем это направление интересно пассажирам из Калининграда, на Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян.
4: Надо понимать, что сам себе чистый турпоток в Сербию не является выдающимся или рекордным, но при этом Сербия сейчас для наших граждан является основным хабом на территории Европы, через который осуществляется въезд и выезд в Европейский Союз. Если говорить о перспективах прямых рейсов именно в Калининград, то, во-первых, надо понимать, что у жителей Калининграда традиционно всегда была история лучше с наличием виз шенгенских. Сейчас эта проблема во многом осложняет путешествия даже нашим гражданам, кто летает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани в Сербию. Но при этом, конечно, логистика довольно близкая, понятная, удобная. Плюс Сербия — это безвизовая страна, поэтому я думаю, что спросом среди калининградцев рейс будет пользоваться.
2: Отмечается, что что интерес россиян к Сербии в этом году вырос. За первое полугодие страну посетили почти 100 тысяч наших граждан. Это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Посылаю вам флюиды удачи, друзья, особенно тем, кто принимает участие в игре «Много денег». Мы на Авторадио подходим к еще одному эпизоду игры. Не будем затягивать, готовимся всей страной узнать, будет ли сорван сегодня наш денежный банк. Всем участникам желаю победы.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Добрейшего вечера, страна. На Авторадио продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И сейчас в ее банке находится 9 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Отличная, друзья, сумма. Но прежде чем решить судьбу этих денег, хочу сказать о важном. Мы активно разыгрываем третий из 5 миллионов рублей и становимся все ближе и ближе к третьему суперфиналу. Он начнется уже завтра в 5 вечера по Москве. И в нем мы обязательно найдем третьего счастливчика, чью заветную мечту 100% исполним. Два суперфиналиста у нас уже есть. Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит. А это ни много ни мало 1 300 000 рублей. А вот Евгений из Санкт-Петербурга получил от нас 1 000 000. Да, вот такие мечты были у них. Можем и вашу мечту воплотить. Успейте зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказать о таком своем сокровенном желании. Такие вот, знаете, простые движения, и они могут привести вас к победе. Кстати, скажу, что определять суперфиналиста завтра мы будем в компании звезд Привет Симона, Олега Газманова, Люси Чеботиной, Вики Дайнека и других артистов. Они беспристрастно будут следить за ходом игры и, конечно, дарить вам свои песни. Итак, суперфинал завтра в прямом эфире с 5 вечера по Москве. Не пропустите. Ну, а пока перейдем к розыгрышу этого часа, друзья. И первое, конечно же, условие – это что? Это, конечно же, остановить авторадиорулетку. Сделано. И в игре, друзья, в игре у нас сегодня принимает участие Анна из Московской области. И о чем она мечтает? «Я мечтаю поехать с подругой отдохнуть на Мальдивы на 2 недели», написала Анна. Прекрасная мечта, тем более если с подругой. То есть такая мечта на двоих. Ну, Авторадио может это все выполнить, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь нам нужно до Анны дозвониться. Вот. Напомню правило, что если мы дозвонимся и услышим гимн Авторадио, то 3000 рублей Анна точно получит. Будем надеяться, что все-таки связь нас сегодня не подведет. Да, гимн есть. Ну, а теперь ждем ответа. Ответа от Анны, которая хочет с подругой на Мальдивы на 2 недели. Ждем. Время позднее, конечно же. Может быть, Анна и спит, но ничего. Ну, не отвечает нам Анна, к сожалению, друзья. Но в любом случае, Анна-то 3000 рублей получает. В банке остается 9000. И наш партнер, Озонбанк, удваивает сумму. Таким образом, Анна получит теперь на карту Озонбанка 6000 рублей. Ну, а мне хочется еще раз напомнить, что у нас завтра состоится суперфинал, где мы третьего счастливчика обязательно определим. Прямую трансляцию вы можете смотреть в официальной группе Авторадио в Одноклассниках с 5 вечера по Москве, а также здесь, в эфире. Розыгрыш у нас продолжается. Теперь в банке у нас находится... Так, мы посчитали, это был 9, значит, плюс 2, это 11 тысяч рублей. И мы, помимо того, что суперфинал, конечно же, ждем, мы еще ждем финал года, когда наш партнер игры «Озонбанк» от своего теперь уже имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. Ну, а я пока должен запустить все-таки нашу авторадио-рулетку, чтобы игра началась вновь. Вот, вы слышали все. Игра начинается. Все у нас участники в игре. Анна, кстати, тоже в игре. И завтра тоже в суперфинале имеет шансы на победу. Всем желаю победы, удачи. И оставайтесь на волне Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
5: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardefistent.ru.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
10: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айна-парк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айна-парк!
13: Яркие каникулы?
14: Айна-парк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
15: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
16: Тау-галерея, первый этаж.
17: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 648-7. 648-7. Прозубы.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: плюс. Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». Сбербанк. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья,

0: одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8 тысяч рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО «РБВ». Ограничение 24-77-047-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Авторадио.

В небесах Лос-Анджелеса через 3 года будет летать огромное количество аэротакси. Так власти города Ангелов собираются бороться с вечными дорожными пробками и для этого построят специальные площадки, называемые вертипорты. В России аэротакси тоже появятся в 2030 году. Как говорится, прогресс не стоит на месте, и мы тоже. Движемся только вперед, компания «Авторадио» и великолепной музыки самых разных лет. Прямо по курсу слышна песня группы «Браво», она уже звучит. Меня зовут Денис Левашов, желаю вам отличного вечера.

0: Балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
5: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
6: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на один год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-20.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните. 777-809.
9: И подавая правиль Фаязович. УГНП 323-545-700-095-598.
10: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
11: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
12: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
14: другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
16: Категория 16+.
17: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
18: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
19: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ООО МКК АЗ-68.
21: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
22: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября.
23: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоева. Рецептура 1. Свиноговяжьи. 800 граммов. 299 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на сайте и на magnit.ru.
25: Реклама на Авторадио.

0: реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с работой плати частями. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО Сбербанк.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют
5: «Битва поколений».
4: Пятый сезон.
5: Это новый вызов.
4: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
5: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений».
4: Новый вызов на Авторадио.
5: 16+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. В знак памяти отменены развлекательные мероприятия и приспущены флаги. Погибли 4 человека, еще 29 пострадали. После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По уточненным данным, повреждены больше 470 квартир в многоквартирных домах и почти 70 частных домов. 6 из них практически полностью разрушены. Больше всего пострадал восточный район. В течение дня рабочие группы фиксировали ущерб, а коммунальные службы расчищали территории. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
3: Про переговоры.
2: К другим новостям. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Они также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Трамп при этом заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона.
3: Хронологии.
2: Повышение налогов в России сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, увеличение дефицита федерального бюджета не означает, что этот вопрос стоит на повестке. Песков также отметил, что размер дефицита может меняться и не должен вызывать серьезные обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал нынешний уровень дефицита некритичным и подчеркнул, что при работе с бюджетом важно грамотно распределять средства по ключевым направлениям.
3: Про автомобили.
2: Министерство промышленности и торговли поддержало расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, то это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Кроме того, федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным материнским капиталом и другими мерами поддержки.
3: Про цены.
2: Картофель в августе подешевел в России сильнее других продуктов. По данным Роспродсоюза, за месяц цены снизились на 16,5%. К концу августа килограмм картофеля в среднем стоил около 59 рублей. В Росстате отмечают, что некоторые товары могут продолжить дешеветь благодаря укреплению рубля и увеличению предложения. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 46 копеек, курс евро 99 рублей 25 копеек.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку, выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязев центре, метро Петровско-Разумовская, 12+.
5: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязев центре, метро Петровско-Разумовская, категория 12+.
0: Авторадио. Номер один в России.

этом не то, чтобы молчать, кричать нужно. Уже завтра в 5 вечера по Москве начнется суперфинал 13-го счастливого сезона игры «Много денег». Он будет третьим из пяти. И мы узнаем имя слушателя, чью заветную мечту Авторадио обязательно исполнит. У нас уже два счастливчика есть. Это Вера из Москвы, Евгений из Санкт-Петербурга. За Веру мы закрыли автокредит, а Жене подарили 1 000 000 рублей. Это были их мечты, а чего желаете именно вы? Возможно, путешествие к Южному полюсу или получить в дар 2 килограмма золота. Можно и такое. Мечта может быть любой. Главное о ней заявить. Как это сделать? Далеко и просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильного со стандартного на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все, вы в игре. И, возможно, уже завтра по пристальным взорам звездных гостей Олега Газманова, певицы Мона, Виктории Дайнека, Люси Чеботиной и других артистов станете нашими суперфиналистами, ну, одним из, да, и ваша мечта станет для нас главным приоритетом для исполнения. Напомню, что марафон суперфинала начнется уже завтра в 5 вечера по московскому времени. Отложите все дела и слушайте внимательно.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
4: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
5: Сулейманов, 600 Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
6: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
7: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
11: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
13: Акции действуют до конца года.
14: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
15: Айна-парк!
14: Потрясающие семейные выходные?
15: Айна-парк!
14: Яркие каникулы?
15: Айна-парк!
14: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
16: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
17: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
18: И подавая Равиль Фаязович, УГНП 323-645-700-095-598.
19: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
20: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
21: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
22: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так

0: получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Реклама на Авторадио. 39.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

теплых ладонях. В выходных мы скоро совершенно точно согреемся. В Центральной России они обещают быть сухими, без дождей. А на всей территории страны они будут танцевальными. Субботним и воскресным вечерами нас ожидает в эфире программа «Большая дискотека Авторадио». Лучшая танцевальная музыка, лучшие артисты, покорившие танцполы страны и не только. Незабываемые эмоции и впечатления. Все это мы вам подарим. Главное, не пропустите танцы с 6 вечера по Москве и в субботу, и в воскресенье. Будет диско весело, как и должно быть в выходные. А пока давайте добавим в эфир роковых и одновременно роковых нот. Валерий Кипелов на волне Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туб Матера Медопус, 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11.

0: 11-33.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Клубные танцевальные ритмы сменяют друг друга, но чем хорошо авторадио? Это тем, что не только танцам, но и красивейшим образцам роковой сцены уделяет должное внимание. Один из таких предлагаю послушать прямо сейчас. Меня зовут Денис Левашов. Остаюсь вашим проводником в мир лучшей музыки на волне авторадио. Будьте рядом.

0: Реклама.
1: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
2: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
3: Сульманов Шерзот Ахматович, Украина, П321-668-001-046-98.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю, и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
10: Категория 16+.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
14: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
15: Айда парк!
14: Потрясающие семейные выходные?
15: Айда парк!
14: Яркие каникулы?
15: Айда парк!
14: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
16: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
17: ТАО-галерея, первый этаж.

0: Горами долгите уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8-800-707-98-48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на Авторадио.

0: влюблю.
1: Женщина из двух мужчин предпочтет того, который регулярно употребляет чеснок. Исследование показало, что с приемом чеснока меняется аромат тела, он становится менее резким. Только учтите, это про тело, а не про запах изо рта, так что зубчик чеснока крайне противопоказан перед романтическим свиданием. Друзья, приятной и комфортной ночи желаю всем городам вещания Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Еще одно актуальное пожелание вам отправлю. Не болейте.

0: Реклама.
1: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
2: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
3: И П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П. 321-668-001-046-98.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнит. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
6: Акты действуют до 31 декабря 2026 года.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айда-бан!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айда-бан!
8: Яркие каникулы?
9: Айда-бан!
8: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь, столица. Авторадио. Номер один в России.

Не поспоришь, ожидание – это самое сложное, наверное, что есть в нашем с вами сознании. Ну вот, надеюсь, ждать чего-то прекрасного вам не придется, а напротив, все это будет окружать вас в режиме 24/7. По крайней мере, если говорить о любимой музыке, то в эфире Авторадио ее всегда можно обрести. С этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед, естественно, вместе с Первым автомобильным радио. Кстати, тем, кто за рулем, также пожелаем безопасных дорог. Мы на каждом километре рядышком. Иван Прудников, «Страна, привет».

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.

0: Гипси уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

К слову, одна из моих любимых песен для игры «Много денег». Тут вам сразу несколько песен. В одной называешь «Любую победа придет». Ну и, конечно же, пришел 10 день сентября. Заветный, прекрасный, незаменимый. Сегодня мы узнаем имя победителя в третьем суперфинале. Дамы и господа, леди и джентльмены, нужно просто отправиться на сайт Авторадио. Нужно заменить гудок с мобильного на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, как сделала Вера Лаврикова из Москвы. Она и стала победителем первого суперфинала. Пожалуйста, машина есть, кредит на машину нет. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Получил это. О чем мечтаете вы? Определитесь. И сегодня влетайте в наш праздничный марафон, который стартует в 17 часов по московскому времени. Его украсит Мона, Виктория Дайнек, Люсь Чеботина, Олег Газманов, многие-многие другие. Поэтому простые действия на сайте Авторадио сегодня вас могут очень осчастливить. Этот день настал, и мы очень рады. Иван Пруников, желаю удачи.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на «Авторадио».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, вы знаете, если в баре будет играть авторадио, то можно и туда. Вообще, вместе с первым автомобильным можно отправиться куда угодно. На любом километре мы находимся рядом с вами. Тысячи городов вещания, поэтому проще сказать, где авторадио не звучит, чем наоборот. Ну и, конечно же, в онлайн-вещании также можете оставаться где-то неподалеку. Иван Прудников, меня зовут. Страна, большущий привет. И по возможности давайте сделаем звук погромче. Доброй ночи всем, кто сейчас не спит.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург проживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8 917 200 8303 Советская 9/30 офис 201.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на авто.

Реклама. Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на

0: Drink some margaritas, watch neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: это главный вопрос.
1: Не поспоришь, вопросов может быть очень-очень много, и ответы на самые главные – это задача важнейшая. К этому и будем стремиться. Тут еще нужно определиться, что для вас лично бесконечно важно, потому что у нас миллионы, у всех свои цели, у всех задачи, поэтому пусть все реализуется. А верный попутчик в лице Авторадио у вас всегда в наличии. Иван Прудников у микрофона, страна «Большущий привет». Я